0: Наши армянские партнеры ищут защиту у непосредственно источника угрозы.
1: Поздно пить джермук. Торговая спецоперация против Еревана продолжается.
2: Я понимаю, запретили бы там Ахтамар, Арарат, 5 звезд или еще что-нибудь. Так ведь нет, запретили, в общем, коньяки, которые, в общем, и в Армении мало кто знает.
1: Шойгу сожалеет, Песков называет Армению друзьями.
3: Остаемся в диалоге с нашими армянскими друзьями.
4: Эфенди уже, по-моему, сажал все грибочки в окрестности Еревана.
1: Спикер парламента Армении Ален Симоньян назвал в Твиттере Маргариту Симоньян и Владимира Соловьева фантастическими тварями. Как пропаганда объясняет россиянам причины торговых ограничений?
4: То есть человек уже публично выходит не просто под наркотой.
5: На дороге Зеленского.
4: Да, абсолютно. Он уже в этом смысле он обогнал Зеленского.
1: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о продолжающемся конфликте между Москвой и Ереваном. Первое в своем давнем репертуаре. В случае проявления недружественности от дружественных стран ударить по их импорту. Уж сколько раз россиян оставляли без минералки боржоми, грузинских и молдавских вин, теперь антиереванский пакет, цветы, вина, коньяк, минералка джермук, возможно, фрукты и овощи на очереди. Все для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Я цитирую главу Россельхознадзора. На очереди классика. Если не будут брать, отключим газ. Гайдай какой-то. Рост фитосанитарного благополучия россиян проходит на фоне визита в Ереван 26 мая госсекретаря США Марко Рубио, менее чем за две недели до парламентских выборов. В Москве в этот день проходило заседание Комитета секретарей Советов Безопасности ОДКБ. Вот они слева направо, но кого-то под флагом Армении не хватает. По этому поводу сожалел господин Шойгу, мол, Армения объединяется с противниками. Какие еще рычаги давления готовы применить в Москве, расскажет мой коллега Звиат Мчедлишвили.
6: Визит госсекретаря США в Армению первый с 2014 года. Тогда Ереван в этом ранге посетила Хиллари Клинтон. Марко Рубио встретился с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Стороны подписали несколько документов, включая рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между США и Арменией в рамках так называемого «маршрута Трампа за международный мир и процветание». Подписанные документы, по словам Рубио, фактически обновили стратегическое партнерство между странами. Визит Рубио в Армению за две недели до парламентских выборов некоторые трактуют как демонстрацию поддержки премьер-министру Николу Пашиняну. К тому же визит проходит на фоне ухудшения отношений между Ереваном и Москвой. В России не скрывают недовольства усиливающимся в последние годы сотрудничеством Армении с Западом.
3: Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо ближайшим союзником и партнером. Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций. Там уже категория цен совсем другая. Она рыночная.
6: Сейчас Армения в рамках льготных условий получает российский газ по 177,5 долларов за 1000 кубометров, тогда как мировые рыночные цены могут доходить до 600. Еще один рычаг давления Москвы – эмбарго на армянскую продукцию. 22 мая российские власти запретили ввоз в страну продукции трех крупных армянских производителей алкоголя. Роспотребнадзор якобы выявил в продукции некие несоответствия стандартам. Также был введен временный запрет на поставки цветов и ряда овощей и фруктов. А ранее, еще в апреле, был приостановлен ввоз минеральной воды «Джермук». Примечательно, что запрет последовал за заявлением секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Он выразил недовольство однозначно недружественными шагами Еревана по отношению к Москве и возмутился тем, что власти Армении предоставили трибуну президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммит Европейского политического сообщества в Ереване. Мероприятие прошло в начале мая. На заседании Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ 26 мая Сергей Шойгу заявил, что угроза ОДКБ исходит от блока НАТО, обвинил его в реваншистском и милитаристском угаре и посетовал.
0: Жаль, что наши армянские партнеры по организации этого не понимают и ищут защиту у непосредственного источника угрозы.
6: Власти Армении, видимо, решили не политизировать ситуацию еще больше и заявили, что ограничения на ту или иную продукцию со стороны России – это обычная практика.
5: Проблемы, конечно, не в таких объемах и глубине, в каком они представляются. Очень часто этим вопросом специально спекулируют отдельные политические силы и СМИ. Но проблема есть. Она была всегда при поставках такого объема продукции в Россию. Российская сторона говорит, что какой-то товар не соответствует тем или иным требованиям. Иногда выясняется, что это правда, а иногда нет. Для вас секрет, что наряду с десятками видами качественной армянской продукции может быть какой-то товар, не соответствующий стандартам? И что же тогда должна делать страна-импортер? Должна закрывать.
6: Впрочем, некоторые специалисты считают, что эти ограничения могут пошатнуть экономику Армении, поскольку доля России составляет примерно треть от всего армянского экспорта. А быстро переориентироваться на другие рынки будет сложно. Как бы то ни было, в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти 7 июня, это эмбарго некоторые расценивают как прямой удар по Пашиняну. Впрочем, в Москве уже почти открыто говорят о симпатиях к армянской оппозиции.
3: Мы знаем, что в Армении есть политические силы, которые являются полными сторонниками российского вектора развития, ориентированности на дальнейшее участие, углубленное участие в интеграционных процессах с участием Российской Федерации. Безусловно, нам импонирует такой подход, мы это не скрываем, но, конечно же, мы остаемся в диалоге с нашими армянскими друзьями.
6: За сближение с Россией активно выступает партия «Сильная Армения», основанная миллиардером Самвелом Карапетяном. Он, к слову, сколотил свое состояние в России. Правда, сейчас Карапетян находится под домашним арестом по обвинениям в призывах к захвату власти и отмывании денег. Недавно проект «Инсайдер» рассказал о возможных связях Карапетяна с российской ФСБ. Еще один пророссийский политик, лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян. По информации «Инсайдер», Царукян до сих пор поддерживает тесные связи с российскими властями. В расследовании центра «Досье», который ознакомился с секретными документами администрации президента России, также говорится, что Владимир Путин намерен добиваться смены власти в Армении.
7: «Воевать может и не будет, но от Никола Пашиняна твердо намерен избавиться, если тот не изменит свою позицию. Планы администрации президента, которые есть в распоряжении «Досье», показывают, Кремль устроит любой соперник нынешнего премьер-министра. Документы охватывают период с 25 года по май 26-го. Их готовили в близком к администрации президента экспертном институте социальных исследований, а обсуждали непосредственно на Старой площади.
6: Тем не менее, рейтинги пока в пользу Никола Пашиняна. По майскому опросу армянского центра исследования выборов, деятельность Пашиняна положительно оценивают до 49% опрошенных.
1: А с нами в прямом эфире политолог Рубен Миграбян. Рубен, здравствуйте.
8: Приветствую вас. Спасибо, что пригласили его.
1: Спасибо, что к нам присоединяетесь. А что, на ваш взгляд, в таком геополитическом смысле означают для Армении подписанные США сегодня документы? Это довольно-таки важные и очень громкие они все же были.
8: Отношения Армении и Соединенных Штатов, которые уже были на уровне стратегического партнерства, обрели всеобъемлющий характер. И это, прежде всего, рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту ТРИП. Это устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между США и Арменией. И это рамочный меморандум о поставках в сфере добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных элементов. Это новый меморандум, это новая сфера, в которой будут сотрудничать Армения и Соединенные Штаты. Визит был именно рабочим, причем рабочим не просто по дипломатическому статусу, но и по своему функционалу. И этот визит, в общем-то, выполнил свою задачу. Армения и США стали ближе. Это тот случай, когда, в отличие от Европейского Союза, где в отношении с которым Россия может позволять себе самые пошлые экзерсисы и высказывания разные, США все-таки Москва более обходительна, и здесь фактор Трампа играет, конечно, решающую роль. Но, тем не менее, уже произошедшее произошло, и Москве придется считаться и с этим тоже, как и с тем, что Республика Армения – это государство, у которого есть государственные интересы. И Армения стремится к тому, чтобы наладить отношения с теми партнерами, с которыми зафиксировала общность целей, интересов и ценностей. И обратите внимание, из этих трех параметров ни один не про Россию.
1: Ну и по всей видимости, Москва как раз таки нервничает по этому поводу, только вот усиливается давление. Да. Вот на ваш взгляд, чем вообще можно объяснить такую избирательность атак Россельхоз и Роспотребнадзоров, разных других, может быть, ведомств? Вот мне попадалось мнение, мол, бьют по компаниям, чьи владельцы поддерживают именно Пашиняна, чтобы немножко нанести им урон, в том числе финансовый, как бы, и в том числе, возможно, ослабить компанию в поддержку Пашиняна и его вот в предвыборной гонке. Вот насколько это мнение резонно, на ваш взгляд?
8: Это мнение нерезонно, потому что Москва целится в уязвимости Армении. Те уязвимости, которые по инерции пока еще у нее остаются. И Россия пытается представить проблему как какую-то фитосанитарную, тогда как это вопрос политический. Те производители, качество продукции которых просто безупречно, не входят в эту рамку, и Россия не может просто вот на политической основе объявить просто товарное эмбарго. Поэтому Россия просто занимается тем, что мелко гадит в отношении тех, которые не отличаются таким безупречным качеством, хотя тоже такие сносные вот эти единицы продукции. Происходит то, что происходит, и Армении придется двигаться очень быстро по двум направлениям. Во-первых, работать над качеством своей продукции, представляемой на экспорт, с одной стороны, потому что на других рынках, тем не менее, стандарты уже другие, и уже коррупционные схемы не действуют. И второе направление – это, конечно, диверсификация. Армения срочно нуждается в том, чтобы те товарные группы, которые являются на данный момент основой экспорта, чтобы их перенацеливать на другие рынки. И, конечно, решать вопрос логистики. Это тоже решаемый вопрос. Как вы знаете, совместно с Грузией и Турцией Армения получила открытый доступ железной дороге, действующей железной дороге Карса-Халкалаки, и тем самым она получает транзит в Европу железнодорожный, можно погрузить все вагоны и направить в Европу. Я думаю, что здесь есть резон также и по молдавскому сценарию обратиться к Европейскому Союзу с тем, чтобы временные послабления для армянского экспорта запустить там, и чтобы минимизировать ущерб Армении, который может иметь место быть в краткосрочной перспективе. На то, что делает сейчас Россия, она ведет себя как тюремный надзиратель, или, говоря языком Варлама Шаламова, лагерный вертухай, и отсюда нужно делать вывод, что собой представляют эти так называемые организации, в которой Армения имеет несчастье состоять.
1: Хватит ли, на ваш взгляд, Еревану по такой политической решительности в уже выборном, получается, курсе, учитывая давление со стороны Москвы, возможно, его рост, или как раз-таки вот это действие настраивает на противодействие и еще больше желания как раз-таки отвернуться от Москвы? Как вы думаете?
8: Понимаете, Москва своим поведением Армении не оставляет выбора, потому что Москва ставит Армению перед дилеммой. Хотите продавать у нас цветы, уступите нам государство. Хотите помидоры, еще и суверенитет. Хотите еще и там, я не знаю, там огурцы, тогда извольте ваши стратегические активы. И так, да, и так до бесконечности. Или хотите коньяк, тогда все вот наши ребятки, да, вот эти братки, они должны у вас справить. И это давление, ну, скажем так, адресатом этого давления является не столько правительство Армении, сколько среднестатистический гражданин Армении. Цель запугать его – застращать возможными какими-то апокалиптическими последствиями и повлиять на его выбор. Это называется не иначе, как гибридная война, а в этом словосочетании ключевым словом является война. Войну ведут враги. Это враждебные, злокачественные действия путинской, этой бандитской государственной системы, точнее, организованной преступной группировки, захватившей Россию, которая хочет захватить и наше государство тоже. Мы этого не потерпим.
1: Ну, понятные тезисы Москвы, они как раз-таки укладываются в их поведение, скажем так, последних нескольких лет, и учитывая внешнеполитические контуры поведения Кремля. Рубен, большое спасибо. Политолог Рубен Награбян был с нами в прямом эфире. Ну и помимо оказываемого давления на Армению, нужно еще россиянам объяснить мотивацию. Вот в этом плане у российской пропаганды получилось так. Сторона другая, методички можно использовать те же самые. В прямом эфире федерального телевидения Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев назвали наркоманом еще одного лидера соседней страны. О конфликте России и Армении в версии российской пропаганды расскажет мой коллега Артем Радыгин.
9: Граждане Армении могут увидеть, что нет для них там ни работы, ни перспектив.
10: Армения нынешняя, в общем, вступает в финальную стадию перехода в лагерь противников и врагов России.
11: И для экономики, и для населения это может принести ряд проблем.
12: Армения поворачивает не туда. Так российские телеканалы объясняют то, что западные аналитики называют торговой войной. Но по словам из телевизора, Россия тормозит армянские товары лишь потому, что европейские проверки не дотягивают до российских ГОСТов.
13: У нас проблемно это не только цветы, у нас и с овощами, и с фруктами. Эти обнаружения карантинных объектов, они влияют на наши отношения, не только, будем говорить, политически, когда все рассматриваются, они влияют на то, что мы с вами потребляем.
12: На деле европейские проверки качества гораздо жестче, чем российские. А убытки для Армении не такие страшные, какими их рисует российское телевидение, считает журналист Вадим Дубнов.
2: Я понимаю, запретили бы там Ахтамар, Арарат, 5 звезд или еще что-нибудь. Так ведь нет, запретили, в общем, коньяки, которые, в общем, и в Армении мало кто знает. Мне кажется, что Москва исходит здесь из желания не столько устроить эти запреты, да, и вот как бы навредить Армении, а вот сколько обозначить запрет. Потому что мне кажется, что они больше направлены на внутреннюю аудиторию, чем на внешнюю.
12: Внутренней аудитории Россия объясняет несоответствие так называемых фитосанитарных норм как раз после того, как Армения провела у себя саммит с европейскими лидерами. И это уже вопрос политики, а может быть, даже и войны, объясняет телевизор.
10: Можно говорить о том, что вскоре, я думаю, что будет угроза нашей военной базе в присутствии в Армении. Можно говорить о том, что очень недружественная политика проводится официальным Ереваном. Ведь именно с территории армянской столицы были произнесены угрозы в адрес России и со стороны так называемого Зеленского по ударам, по возможным ударам 9 мая. Именно там это было сделано, ему была предоставлена такая трибуна.
12: Из Армении готовят вторую Украину, делают выводы политические ток-шоу. Ведущие имеют в виду западное влияние, но по содержанию похоже, будто Украину из Армении лепят именно в российских телестудиях.
14: Все армяне прекрасно знали, кто это, ими гордились. Нацизм армянский возник сразу.
12: Пашинян не приехал к Путину на парад, и телевизор заговорил о возрождении нацизма в Армении. Деду армянского премьера телевидение даже приписало службу в вермахте. А в главной вечерней передаче на канале «Россия-1» в адрес Пашиняна звучит та же клевета, которую годами телевизор отрабатывал на президенте Украины.
15: Сейчас нам готовят такие же сюрпризы, как Гитлер готовил в лице Японии, нам готовят, например, в Армении. То есть человек уже публично выходит... Не просто под наркотой.
16: Но дорога Зеленского.
15: Да, абсолютно. Но он уже в этом смысле он обогнал Зеленского. Он в других смыслах еще вот только на пути.
16: Но он на минималках. Тут все-таки на кокс тратится.
15: А в смысле экспериментов с наркотиками? Грибочек.
12: По словам журналиста Вадима Дубнова, ни вбросы о прошлом премьера, ни угрозы поднять стоимость газа на выбор граждан Армении не повлияют. Западной военной угрозы в регионе тоже нет, говорит эксперт и резюмирует. Кремль просто показывает своему населению, что Россия не терпит, а командует.
2: Москва изображает себя центром империи, вот что ей сейчас важно в общении со своим гражданином, это действительно, поскольку никаких ответов в Украине не получено, то нужно получать ответы хотя бы там, где эти вопросы попутно возникают. Я думаю, что Москва сейчас занимается ровно этим.
1: А с нами в прямом эфире политолог Александр Морозов. Александр, здравствуйте.
17: Добрый день, здравствуйте.
1: Вот мы сегодня рассказывали о политтехнологиях, которые решили применить на Армении в поддержке пророссийских кандидатов в парламент. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот эти российские санкции, если уж называть вещи своими именами, но все-таки этой пророссийскости их принятие едва ли способствует. Это выстрел в ногу. Зачем вообще усиливать давление перед выборами?
17: Да, действительно. И, кстати, опросы общественного мнения в Армении сейчас накануне, уже приближаются, собственно, выборы. И вот на прошлой неделе были опросы. Они показывают, что поддержка Пашиняна и его партии, она только растет от, на фоне тех мер, которые российские власти предпринимают. Идет атака по трем направлениям, то есть риторическая атака со стороны самого Путина, который прямо заявил, что либо Армения будет делать дальше выбор в пользу Евросоюза, либо останется с Россией. Это жестко сформулировано, так же действительно, как для Украины в свое время, во времена попытки ассоциации с Евросоюзом. Вторая линия – это вот торговая война, объявленная неизвестно кем, неизвестно почему, но это выполнение, конечно, требований Путина, несомненно. И третье – это факты прямой попытки поддерживать или как-то руководить теми силами, которые на выборах играют против Пашиняна. Ну, вышло только что довольно интересное, наверное, вы уже говорили об этом, расследование центра «Досье», где опубликованы документы кремлевских политтехнологов, которые, так сказать, давали свои рекомендации тем силам, которые ведут борьбу против Пашиняна. Вот три направления. Все они на столе. Результат этого, конечно, что, в общем-то, и хорошо. Результат действует в пользу Пашиняна, в пользу его поддержки со стороны граждан Армении.
1: Запреты и ограничения вообще начались именно после саммита Европейского политического сообщества в Ереване, но он планировался год. Вот неужели именно он стал такой последней каплей для Москвы?
17: Ну, во всяком случае, для Кремля это прозвучало очень сильно, это было видно хорошо по первым же комментариям, поскольку такого не было давно, такого мощного присутствия европейских лидеров в Ереване. И было очевидно, что Европа готова дальше расширять сотрудничество с Арменией. Для Армении это, безусловно, важно. Пашинян до этого приезжал в Москву, встречался с Путиным и подчеркивал, что Армения заинтересована в сохранении экономических отношений с Россией, но при этом подчеркивал, что Армения – это демократия, это свободные выборы, и поэтому исход выборов не может диктоваться ни из Москвы, ни откуда-либо еще. Так что здесь саммит, ну, наверное, сыграл какую-то роль, но, тем не менее, все же надо сказать, что Пашинян выбрал определенную политическую стратегию, и ей следует. А то, что это раздражает Кремль, ну, здесь ничего не поделаешь. Кремль всегда раздражается на проявление какой-либо политической самостоятельности или проявление суверенитета со стороны соседних с Россией стран.
1: Ну, там не только свободные выборы, еще и про свободный интернет. Там Пашинян вот в свое время указал на это Владимиру Путину, что, наверное, еще большим таким триггером, возможно, прозвучало, как бы гораздо большим раздражителем. Но еще напрашивается параллель запрета минералки Джермук с многострадальным Боржоми. Почему, на ваш взгляд, Кремль выбирает уже как-то исторически даже одну и ту же стратегию, если та не особо работает?
17: Да, это надо сказать загадка, потому что, что называется, старшее поколение помнит, что в 90-е годы во время конфликта с Латвией еще мэр Лужков призывал устроить бойкот латвийским шпротам. И тогда это звучало анекдотично, а сегодня вся эта линия, как ни странно, продолжается. Такого рода действий, угроз. Это было и в отношении молдавского вина, все хорошо помнят, то есть в отношении Молдовы такие шаги предпринимались, и в отношении Грузии, и вот теперь в отношении Армении. При этом я совершенно согласен с комментарием Дубнова, который только что был. Экономически для Армении такого рода санкции не являются никаким смертельным ударом по экономике, а будут означать только одно – ну, так сказать, разрыв связей конкретных производителей с конкретными, так сказать, получателями в России. Ну, так сказать, армянские поставщики переориентируются. Собственно, так это бывало много раз. И в отношении... Мы помним хорошо, что недавно были осложнения с Турцией, когда был, после того, как был сбит самолет, тоже угрожали разрывом каких-то поставок сельскохозяйственной продукции из Турции. Все это, так сказать, события одного дня, что называется. Они не влияют. Но подчеркну, что Кремль, конечно, и дальше будет непрерывно.

0: Что наличие российской военной базы в Севастополе играло довольно важную роль в подогревании необходимости каких-то военных действий по ее защите в 2014 году и во время аннексии Крыма. Так что здесь такая игра возможна, и она будет вестись точно вокруг Газы и вокруг базы.
1: Ну и сегодняшние вот эти кадры из Еревана с подписанием рамочного соглашения с США, мне с вами хочется еще отдельно обсудить. Ранее еще и Трамп там участвовал в первых документах, по сути, уже приближающих мир между Арменией и Азербайджаном. То есть все вообще очень визуально смотрится как-то, ну, как минимум символически, как будто бы США постепенно вытесняет Россию из Южного Кавказа в плане влияния последней. Находите ли вы этот курс вообще вот как таковым сам по себе? Или пока еще рано об этом говорить?
0: Нет, я думаю, что Соединенные Штаты, хотя и делают шаги, и Марко Рубио прилетел и поддерживает Армению в ее выборе, и экономические взаимодействия расширяются. Но все-таки посмотрим, что будет дальше, поскольку администрация США не всегда последовательна в таких действиях в последнее время. Но, тем не менее, нет сомнений в том, что для Армении чрезвычайно важно было бы развивать отношения не только с Европой, но и с Соединенными Штатами, поддерживать отношения с соседними странами и развивать отношения с Турцией в том числе. Так что здесь большой спектр у Армении, и надо надеяться, что весь он будет реализовываться, а в дальнейшем, может быть, в каком-то будущем, о котором пока трудно, так сказать, мечтать, Армения будет сохранять и экономические связи с Россией, так сказать, в здоровом смысле.
1: Ну и учитывая, что вот та самая встреча Пашиняна с Путиным, последняя, которая была, она фактически привела к ультиматуму со стороны Москвы. Вы, мол, либо с ЕАЭС, либо с ЕС, вы уж как-то определяетесь. Вот как долго, на ваш взгляд, Пашиняну будет удаваться фактически придерживаться встречных курсов? И главное, что может стать точкой невозврата. Давайте, ну так вот я сформулирую вопрос.
0: Нет, я не думаю, что здесь, если сейчас на выборах, которые состоятся, Пашинян получит необходимую поддержку и сформирует правительство, то я не сомневаюсь в том, что у него, как у всякого политика, пришедшего, так сказать, в результате выборов к власти, у него будет мандат на то, чтобы продолжать ту политику, которую он начал. Это очень существенно. И в этом смысле слова Москва вряд ли что-то сможет сделать. Да, Москва мобилизует постоянно пророссийских армянских бизнесменов, большую политическую в Москве пророссийскую армянскую среду. Мы знаем этих людей. Среди них много политологов, политтехнологов, журналистов. Они все, так сказать, хотели бы сломить стратегию Пашиняна и вместо нее утвердить в Ереване, ну, так сказать, такую стратегию, которая придерживается Лукашенко, то есть Кремль и в отношении Украины настаивал де-факто на лукашенизации, как бы и в Армении
1: настаивал. Месте, тут явно не получается такой сценарий. Александр, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Политолог Александр Морозов был с нами. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
4: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
5: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую.
6: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
7: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в

0: хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью ведущего американского эксперта по военным технологиям, редактора издания «Defense One» Патрика Такера, журналисту телеканала «Настоящее время» Александру Пачкову. Солдаты на линии фронта, и российские, и украинские, говорят сейчас о дронах как о самой страшной опасности. Это все чаще описывается как новый вид войны. У британской газеты «Guardian» это описание выглядит так. Меньше перестрелок, хотя минометного и артиллерийского обстрела меньше не стало. Ширина мертвой зоны, разделяющей противников, прежде измерявшиеся дистанции выстрела, теперь составляет несколько километров, где атакуют небольшие квадрокоптеры. Их скорость может превышать 100 км в час. Они несут в среднем от 1 до 3 килограммов взрывчатки. Ими управляют удаленно операторы через установленные на дронах видеокамеры как бы от первого лица. Противодействовать дронам в сегодняшних реалиях войны сложно. Либо нужны специальные средства радиоэлектронной борьбы, нарушающие связь дрона с оператором, а технически это все более сложная задача, либо нужно пытаться их сбить из стрелкового оружия. «Голос Америки» приводит доклад американских экспертов, согласно которому дроны «Камикадзе» FPV дают недорогие высокоточные ударные возможности, являясь тактическим оружием за пределами прямой видимости, которая расширяет досягаемость наземных войск. Дроны FPV можно воспринимать как дешевое противотанковое оружие, при том, что дальность их действия примерно в 6 раз превышает дальность действия самого современного противотанкового оружия. Результатом использования дронов стала изменившаяся картина боя, когда техника подвозит пехоту как можно ближе к позициям противника, высаживает ее и ретируется, а пехота ведет штурм под ударами дронов. В докладе, цитируемом «Голосом Америки», говорится, что Украина постоянно опережает Россию по инновациям в области технологий и программного обеспечения. Однако российские силы быстро адаптируются и имитируют достижения Киева. Российское провоенное издание «Военное обозрение» 2 месяца назад утверждало, что именно опора на беспилотники является основой боевой устойчивости ВСУ, и без этого Украина бы уже потерпела поражение. Ведущий американский эксперт по военным технологиям, редактор издания «Defense One» Патрик Такер придерживается такой же точки зрения, что дроны помогают ВСУ удерживать линию фронта. В интервью «Настоящему времени» Такер рассказал, как дроны уже поменяли наши представления о войне. Эксперт также предсказывает, что вскоре искусственный интеллект начнет самостоятельно принимать решения на поле боя. Почему новые технологии не снижают, а резко повышают риск появления новых конфликтов? Почему дроны предотвращают поражение, но не гарантируют победу? И есть ли пути выхода из позиционного тупика? Эти и другие вопросы Патрику Такеру задавал ведущий телеканала «Настоящее время» Александр Пачков.
3: Патрик Такер, редактор издания «Defense One», один из ведущих журналистов, рассказывающих о военных технологиях. Патрик, здравствуйте. Я хотел поговорить с вами о будущем дроновой войны, теме, которая стала особенно актуальной в свете войны России против Украины. И я хотел бы начать с вашего недавнего наблюдения. Дроны предотвращают поражение в конфликте, но не обеспечивают победу. Почему? Одних только дронов недостаточно, чтобы выиграть войну, в частности в Украине. И может ли это измениться в обозримом будущем?
4: Да, я считаю, что война в Украине очень наглядно показывает, как постоянный цикл инноваций в дроновых технологиях приводит к тому, что военные стратеги называют паритетом. То есть вместо того, чтобы дать одной стороне ощутимое преимущество, из-за невероятно быстрой смены поколений вы получаете непрерывное взаимное перетягивание каната. Одна сторона инновациями отвечает на инновации другой. На передовой люди постоянно перепроектируют дроны, перенастраивают их софт, разрабатывают новые техники противодействия вражеским дронам. В итоге складывается ситуация, когда ни одна сторона не получает значимого перевеса и не может отвоевывать большие территории. Но дроны помогают сторонам удерживать то, что они уже контролируют. И это важно, потому что одна из характеристик войны в Украине — ощущение позиционного тупика. По сути, это поразительное достижение Украины, на которую давила гораздо более мощная армия. Но ей по-прежнему необходимы дальнобойные средства поражения, превышающие по своим характеристикам обычные дроны. Причина этого паритета не в том, что разработчики дронов на передовой делают недостаточно, как раз наоборот, из-за демократизации технологии. Эти технологии стали настолько доступными, что и циклы инноваций стали стремительно сокращаться.
5: Да, но я хотел бы понять, как скоро это может измениться, если вообще может. Я имею в виду, когда одного только преимущества в дронах может стать достаточно для одной из сторон, чтобы выиграть войну.
4: Нужен новый подход к тому, что мы наблюдаем. Путей два. Либо вы наращиваете массу, то есть производите намного больше дронов серийно, чтобы просто завалить противника количеством. Либо вы делаете дроны гораздо более эффективными, например, за счет повышения их автономности. Более умные дроны смогут заходить глубже в тыл противника и наносить больше урона, чем даже обычные дальнобойные ракеты. Одно из этих двух направлений и позволит какой-либо из сторон получить перевес. Но уже видно, что в плане наращивания производства и Украина, и Россия движутся схожими курсами. У России есть возможность закупать комплектующие в Иране и в других странах мира, но Украина достигла невероятного рубежа. 1 000 000 дронов были произведены в этом году. Пентагону такие темпы производства показались бы чудом, поэтому настоящий прорыв должен быть связан с повышением не количества, а качества дронов. Они должны научиться поражать гораздо больше целей, гораздо эффективнее и гораздо глубже на территории противника. То есть преимущество будет в тактике, в новых технологиях и в интеллекте каждого конкретного дрона.
5: Вы говорите о развитии дронов, но я хочу показать вам одно короткое видео. Это демонстрация работы новой шведской системы противодействия дронам. Выглядит впечатляюще, но это только графика, даже не прототип системы. Почему мы видим такой быстрый прогресс в развитии самих дронов, но почти не видим развития систем, которые должны им противодействовать? Солдаты на передовой сбивают дроны из дробовиков. А как же новые системы защиты?
4: Все так. И именно на решение этой проблемы сейчас направлен интерес стран-союзников по НАТО и членов ЕС, которые пытаются создать то, чего раньше не существовало, то, что они называют войной дронов. Самолеты и ракеты обслуживаются радаром. Это большие, дорогие системы. Они хорошо засекают большие и быстрые цели. Но против малых, низколетящих целей, особенно когда их много одновременно, такие радары малоэффективны. Как им противостоять? Сейчас ЕС активно ищет новые технологии. В ближайшие недели начнутся первые развертывания таких систем. Сперва испытания, затем, возможно, отправка на передовые рубежи в Восточной Европе, на границах Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. Лучшие проекты, что я видел, это автономные наземные платформы на беспилотных автомобилях, снабженных разными сенсорами — акустическими, оптическими, камерами, способными обнаруживать дроны там, где обычные радары их не видят. Нужна широкая распространенная сеть таких сенсоров и противодронных систем. Патриот, конечно, могут сбить дрон, но это 30 миллионов долларов за ракету против дрона за десятки тысяч или даже меньше. Экономика не сходится. Нужны куда более дешевые перехватчики. Но главное — широкая сеть новых сенсоров на земле и в воздухе, способных видеть то, чего не видит обычный радар. И над этим сейчас активно работают.
5: Можно ли сказать, что изобрести эффективную противодроновую систему дороже и сложнее, чем продвинуться в разработке самих дронов? На фронте мы видим радикальные изменения дронов за последние несколько лет, но не систем противодействия им. Получается, оборона отстает?
4: Да, именно поэтому дроны и стали настолько результативными в самых разных аспектах войны. Можно создать небольшой низколетящий аппарат, способный нести боевую нагрузку, находить цель и точно поражать ее. Отталкиваясь от принятых этических и военных норм, вы можете либо поручить выбор цели оператору, либо полностью доверить это машине. А вот в сфере противодействия дронам все гораздо сложнее. Из-за трудностей обнаружения здесь требуется сетевая архитектура, система систем, множество различных сенсоров, на грузовиках, в воздухе, на спутниках, на зданиях. И все это должно работать синхронно, выполняя ту задачу, которую раньше выполнял один единственный радар. Теперь это обязанность целого набора сенсоров. И такой полноценной системы на планете пока не существует. Это будет принципиально новый тип ПВО. И создать его невозможно, просто внедрив одну новую технологию, вроде отдельного дрона. Нужен целый комплекс взаимосвязанных систем, работающих как единое целое. В этом и заключается основная сложность.
3: Смогут ли Украина или Россия самостоятельно разработать такую систему?
4: Украина частично да. Чтобы охватить всю страну, нужно масштабирование. Но самые важные уроки, которые сейчас перенимают компании в Эстонии, Польше и других странах, рождаются в партнерстве с украинскими командирами на передовой. Украинские офицеры нашли множество эффективных решений. Проблема в том, что их опыт пока локален. Главная задача — придать этому опыту промышленный масштаб, чтобы, например, прикрыть весь восточный фланг НАТО.
3: Говоря о существующих системах противодействия дронам, с первого взгляда не очевидно, но это современный российский танк, покрытый импровизированной защитой. Как вы думаете, будущие войны все еще будут войнами бронетехники, или это уже уходящая эпоха?
4: Бронетехника не исчезнет, потому что делает то, что не под силу другим платформам. Но ее роль как рабочей лошадки войны, главного элемента, сойдет на нет. Она станет лишь одним из множества элементов на передовой. Это как с печатным словом в эпоху музыки и кино. Люди продолжают читать, но также смотрят фильмы, сидят в телефонах, слушают музыку на девайсах. Так и здесь. Танк утратит первенство на поле боя. Ключевым станет уровень автономности и интеллекта, особенно автоуправления, встроенного в системы. Ведь одна из причин, почему танки и БМП такие громоздкие, заключается в необходимости защищать живых существ, которые сидят внутри. Если убрать людей, появляется больше пространства для других решений. Люди все равно нужны близко к фронту, но уже сейчас можно брать, например, старые списанные автомобили «Шкода», ставить их на автопилот, нагружать боеприпасами и отправлять вперед. Следующий виток дроновой войны — это не только воздушные платформы, но и наземные. Большие танки с навешанной защитой останутся, но их роль на фронте изменится и уменьшится, а беспилотных самоходных платформ будет становиться больше.
3: Мы говорим о годах разработки или о месяцах?
4: А они уже здесь и готовы. Вопрос в применении. Важно, какая из сторон сможет развернуть такие системы массово и в количестве, способном реально менять ситуацию на поле боя. Украина уже ищет пути. Россия в меньшей степени, потому что предпочитает более централизованные закупки.
3: Возвращаясь к дронам, какую часть украинского опыта, по-вашему, можно перенести на другие регионы и будущие конфликты? А что уникально для географии и условий конкретно Украины?
4: Одна из уникальных для Украины характеристик этой войны — очень малая дистанция между наступающими и обороняющимися. Плюс и Украина, и Россия часто воюют на больших открытых пространствах. Это отличается от городских боев, характерных, например, для некоторых регионов Ближнего Востока. В Украине тоже идут городские бои, но чаще мы видим войну именно на больших открытых пространствах. А что переносимо на другие конфликты? Украина сейчас задает тренды в том, как превращать дрон в более эффективное оружие, когда один оператор управляет не одним, а 10-20 дронами. Все это крайне релевантно для будущих войн, особенно учитывая, что российская военная техника расходится по всему миру, ее много кто закупает. И любая армия, столкнувшись с противником, у которого на вооружении стоит российская или китайская техника, найдет украинский опыт крайне полезным. В Украине ежедневно что-то печатают на 3D-принтерах, прямо на передовой. Запчасти гаубицам, например, перепроектируют так, что они становятся лучше исходных. В США на это ушли бы годы. Это крайне важные уроки. Успешные вооруженные силы будущего многому учатся у Украины.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Американский эксперт по военным технологиям Патрик Такер отвечает на вопросы журналиста Александра Пачкова. Дроны использовались в войне с начала российского вторжения, но в 2024 году, видимо, произошел резкий рост их применения. Телеканал «Настоящее время» в сентябре приводил слова командира украинского подразделения Юрия Федоренко об увеличении количества дронов в войсках в разы. Если говорить о лете 2023 года, то на один экипаж в день было не больше 15 дронов. Украина не просто пробежала этот путь очень быстро, а пролетела. Это очень быстрая адаптация, масштабирование, расширение и боевое применение. Если на середину лета 2023 года мы имели на один наш FPV-дрон 5-6 у противника, то на сегодняшний день мы имеем паритет 1-2, где-то даже преимущество, сказал Юрий Федоренко, командир одного из подразделений украинской армии. Около года назад Украина создала силы беспилотных систем, сокращенно СБС. «Нью-Йорк Таймс» приводит слова командующего СБС Вадима Сухаревского, что осенью 2024 года силы насчитывали около 2000 специалистов, а к концу 2025 их будет около 10 тысяч, и это превратит использование дронов в войне из чего-то вроде субкультуры в основу боевых действий. Российское военное обозрение пишет, что целью СБС является превращение войны как столкновение вооруженных людей с вооруженными людьми в войну машин против живых людей. В таком ключе описывает нынешнее состояние войны проект «Re-Russia» как попытку России совершить перелом в боевых действиях, опираясь на огромное преимущество в живой силе с помощью покупки резко выросшими выплатами новых контрактников и усилия Украины противостоять этому, опираясь на массовое использование дронов. Заявления российских провоенных блогеров иногда звучат так, будто у Украины есть тотальное превосходство в дронах. Однако цифры говорят о примерном паритете. В сентябре президент России Владимир Путин утверждал, что в 2024 году российские войска получат около 1,4 миллиона дронов. А в октябре Зеленский объявил, что запланированный миллион дронов уже поставлен на фронт. В интервью «Радио Свобода» служащий в ВСУ оператор дронов Артур, его имя изменено в целях безопасности, говорит, что российские войска используют больше дронов, а украинские силы полагаются на качество подготовки операторов, а не на количество выпущенных беспилотников. Баланс сил в войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение россиян по всей линии фронта. Однако, как отмечает в интервью «Радио Свобода» оператор дронов Артур, удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы в украинской армии дронами нельзя.
3: For example, гипотетический конфликт России и НАТО пойдет по украинскому сценарию? Иначе говоря, в НАТО сейчас должны запасаться миллионами дронов или нет?
4: Думаю, да. НАТО нужно собирать миллионы дронов и параллельно новые системы противодействия им, как в инициативе «Стена дронов». Каждая сторона НАТО должна понимать, это общая уязвимость. Уже сейчас идет война, просто она не соответствует параметрам, запускающим пятую статью устава НАТО. Но четвертая статья уже была задействована. Эстония запрашивала консультации несколько недель назад. Гибридные атаки уже идут. Постоянные прощупывания, мелкие нарушения воздушного пространства, кибератаки, влияющие на авиаперевозки, повреждения подводных кабелей. Это формы нападения. Нельзя отвечать на них полномасштабным маршем на Москву, это неуместно. Но реагировать необходимо. Так что да, нужно и закупить много дронов, и развивать противодроновую оборону, и иметь согласованный ответ на иные формы войны. И ответственность членов НАТО — понимать, как с этим бороться, а не делать вид, что ничего не происходит.
3: Вы говорите, Европе нужно готовить миллионы дронов. А они готовят?
4: Они обсуждают, как это лучше сделать.
3: То есть обсуждают, а не делают, так?
4: Да, обсуждают. Есть трения между участниками. Есть игроки, которые традиционно медленнее принимают новые концепции. Надеюсь, что по мере продолжения атак на страны НАТО, нарушения их воздушного пространства, роста российского арсенала, эти обсуждения станут предметными. Лучше раньше, чем позже. Думаю, это крайне важно.
3: Okay, we've seen arms races. Мы уже видели варианты гонки вооружений. Ракеты, авиация, танки и так далее. Сейчас мы наблюдаем разгар гонки боевых дронов, и если да, то кто побеждает?
4: Мы отчасти в разгаре такой гонки, да. И, как я говорил, тут нет очевидного победителя. Есть проигравший, тот, кто не участвует. Если вы не развиваете массовую разработку новых дроновых систем, не перестраиваете концепции под войну дронов, вы окажетесь в сильно невыгодном положении, когда начнется конфликт. Но, как и с ядерным оружием, решающий перевес, приводящий к полному коллапсу обороны противника, не возникает. Это скорее гарантирует вам возможность действовать интенсивно, зачастую позволяет удерживать территорию, даже если, по сути, это оружие кажется наступательным. Так что да, это гонка. А реальные, количественные сдвиги будут связаны с объемом интеллекта на борту, его автономностью и с тем, насколько вы опережаете противника по масштабу и темпу операции. Еще одна большая тема 21 века. Чем больше решений внутреннего отдаете на откуп системам с искусственным интеллектом и широким доступом к данным поля боя, тем сильнее ускоряется темп войны. Это не только гонка вооружений, но и гонка за временем, где растет сам темп ведения боевых действий. И это в каком-то смысле более сложный и пугающий вызов. К тому же встает новый вопрос. По каким правилам действуют эти автономные системы? Как они оценивают ценность жизни гражданских? На Западе у нас очень конкретные нормы. Это моральный центр наших демократий. Но не каждый противник их разделяет, что видно по ударам России по гражданским целям в Украине. Эти вопросы будут центральными при развитии AI-войны. Каков будет ее темп? Какими правилами она будет регулироваться? Нам придется учитывать то, что жестокий противник, не ценящий человеческую жизнь, даже не станет рассматривать. Но надеюсь, что наши ценности окажутся нашей силой, а не слабостью.
3: Я чуть позже спрошу вас подробнее про искусственный интеллект, но сначала хотел узнать, как американские военные изучают украинский опыт и какие уроки уже учитывают, как интегрируют этот опыт в собственную тактику?
4: Это на самом деле интересная история. Если читать заголовки о Пентагоне и о Белом доме, то из них очень сложно понять, что там на самом деле происходит. Слишком много политики и разговоров вокруг да около. Но люди на нижних уровнях, те, кто каждый день надевают военную форму, активно учатся на уроках, которые дает нам Украина. Например, по аналогии с Украиной появились новые инструкции и процедуры, позволяющие командирам батальонного уровня закупать необходимое их подразделениям оборудование самостоятельно, не дожидаясь решений в штабах. Будь то командование армии или флота в Пентагоне. И учитывая собственные потребности, они также делают упор на практические учения с новыми системами, которые им может предоставить кто угодно. Многие дроны на украинском поле боя собирались не гигантскими корпорациями, а буквально в гаражах. Поэтому теперь открыт шлюз для множества экспериментальных и молодых компаний тестировать системы на полигонах в условиях, имитирующих те, что мы видим в Украине. Уже эти два изменения — очень серьезные сдвиги, плюс новые концепции ведения боя, адаптированные под дроновую войну. И думаю, в ближайшие годы украинские операторы начнут обучать американских военных дроновой войне. И не только. На самом деле это уже происходит.
3: Очевидно, не только Пентагон и США внимательно наблюдают за Украиной. Тот факт, что дроны крайне дешевы, сильно снижает барьер для развязывания конфликта. Как это влияет на риск появления новых войн? Ведь для того, чтобы начать военный конфликт, теперь не нужны десятки танков, самолетов и ракет.
4: Это отличный вопрос. Барьер действительно снижается, и расширяется круг игроков, способных к пугающе серьезным действиям. Негосударственные акторы теперь получают те же возможности, которыми прежде обладали только государства. Небольшие группы, возможно, аффилированные с крупной агрессивной страной, теперь в состоянии выполнять задачи, для которых раньше требовался бюджет целого государства. Поэтому так важно в Европе разворачивать инициативу «Стена дронов». А США активнее сотрудничать с Европой и Украиной. Единственная стратегия победы здесь — это единство целей и понимание угрозы, обмен технологиями, обмен концепциями и согласованность реакций. Нужно, чтобы все понимали, что делать при нарушении суверенитета, воздушного пространства или территории. НАТО и Верховный Главнокомандующий в Европе над этим работают, но требуется гораздо более широкая поддержка в США и Европе. Цель — научиться предвосхищать и предотвращать хаос и замешательство. Это самое важное.
3: Раз уж вы начали говорить про искусственный интеллект и дроны, эксперты говорят, что интеграция AI в дроны — вопрос ближайшего будущего. Как вы считаете, когда именно мы увидим дроны с интеллектом на поле боя?
4: По сути, уже несколько месяцев, как мы их наблюдаем, в Украине все чаще. Мои источники сообщали, что Россия применяет в своих дронах автономные системы целеуказания по типу тех, что используются в ракетах, которые после пуска сами выходят на цель, не связываясь с оператором. Баражирующие боеприпасы кружат над районами, находят цели без контакта с командиром или оператором, запустил и забыл. Отсутствие сигнала связи помогает обходить глушение или другие противодроновые меры. Это уже применяется, особенно российской армии. Украина тоже способна на подобное. Вопрос в исполнении. На больших открытых пространствах Украины проще решиться на полностью автономные действия, особенно когда точность распознавания цели подтверждается большими объемами данных. Так что это уже происходит. Масштаб зависит от технологий и этических принципов государств и конкретных командиров. В ЕС, судя по опросам, нет поддержки полностью автономной летальной войны. Это вызывает отторжение. В других обществах иначе.
3: Вы заговорили об этике. Видите ли вы новые этические и правовые дилеммы, которые появятся, когда искусственный интеллект будет полностью интегрирован в современную войну?
4: Да. Думаю, наступит момент, когда AI, опирающийся на огромные массивы данных для принятия решений по целям, окажется точнее, чем человек. Это создаст давление в пользу большей автономии в большем числе ситуаций. И тогда возникает вопрос, останется ли в этой системе место для человека, командира, несущего ответственность и страхующего от совершения больших трагических ошибок. Эта тема уже актуальна здесь и сейчас. И вопрос о том, какие системы контроля над AI и персональной ответственности человека вы внедряете, и будет главным отличием между демократиями и недемократическими режимами.
3: Видите ли вы попытки сформулировать правила применения дронов? Ведь, скажем прямо, дроны сделали убийство куда более простым. Ведь оператор не видит человека, а видит только точку на карте или на экране. Что с этим делать?
4: Да, есть множество площадок, где такие правила формулируются. Вопрос в том, все ли понимают их одинаково. В 2019 году Минобороны США опубликовала перечень этических принципов применения AI в войне. Проверьте, это невероятно важный и подробный документ. Он должен был убедить разработчиков Кремниевой долины и европейских партнеров поддерживать усилия США в том, что касается машинного обучения, разработки и тестирования. Но этот документ носит лишь рекомендательный характер. При необходимости военные США могут от него отступить. Тем не менее, он важен как ориентир. Он также постоянно работает над резолюциями о допустимости, недопустимости летальной автономии, по сути, над законами войны в этой сфере. Идет постоянная дискуссия, и есть очень разные мнения на этот счет. К моему удивлению, Россия и Китай не высказываются категорически против внедрения общих правил применения AI в войне. Однако Россия может говорить одно, а делать совершенно другое. Они постоянно так поступают. Трудно рассчитывать, что нормы ООН дадут ожидаемый эффект, но осмысление ведется серьезное. В том числе и в США, где в обсуждении участвуют не только военные, но также технологическое сообщество и международные партнеры.
3: Спасибо вам за этот разговор. Спасибо.
2: Американский эксперт по военным технологиям, редактор издания Defense One Патрик Такер в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Александру Пачкову отвечал на вопросы о том, как поменялось представление о войне после вторжения России в Украину, почему технологии защиты безнадежно отстают от развития дронов и как Украине удается с помощью дронов защищать свою территорию. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
6: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21:05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
7: Каким вам представляется будущее России?
8: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
9: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
10: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, все вместе будет легче.
11: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 26 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Военные аналитики определили, что при ударе по Украине в ночь на 24 мая Россия использовала не одну, а две баллистические ракеты среднего радиуса действия «Орешник». Американская армия атаковала несколько иранских военных объектов, несмотря на продолжающиеся переговоры о заключении мирного соглашения с Ираном. Власти африканских стран признают, что распространение эпидемии вируса лихорадки Эбола опережает принимаемые меры по сдерживанию эпидемии. Также сегодня. Искусственный интеллект необходимо обезоружить. Слово, конечно, сильное, но выбрано намеренно, потому что в данный момент нужны слова, способные привлечь внимание, пробудить совесть. Папа Римский Лев XIV в своей первой энциклике предупредил об опасности бесконтрольного развития искусственного интеллекта. МИД России в понедельник выступил с заявлением о том, что, цитата, «вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по Киеву. В качестве целей были названы предприятия ВПК и центры принятия решений». В тот же день российский министр иностранных дел Сергей Лавров позвонил государственному секретарю США Марко Рубио и сообщил ему, что российская сторона направила всем посольствам в Украине, в том числе и американскому посольству, предупреждение о необходимости эвакуироваться из Киева. Тем не менее, дипломаты западных стран заявили, что не поддадутся шантажу со стороны Кремля, отметив, что Киев уже давно подвергается регулярным обстрелам. Тем временем военные аналитики установили, что при атаке на Украину в ночь на 24 мая Россия применила не одну, а две баллистические ракеты «Орешник» с разделяющимися боеголовками. Болванки, которые находились в боеголовках второй ракеты, упали на оккупированной территории Донбасса. Журналист-расследователь «Радио Свобода» Марк Крутов считает, что использование «Орешника» 24 мая больше походило на его испытание, чем на боевое применение. Военного смысла оно не имело.
1: Куда именно упали эти болванки, мы не знаем точно. Называется Авдеевка, где-то район Краматорской агломерации, где-то в Донецкой области, да. Было два удара «Орешника» в этот раз, но как и удар по Киеву, как и предыдущий удар по Львову, как удар в конце 24 года по Днепру, они были абсолютно бессмысленны с военной точки зрения, поскольку «Орешник» не несет никакой боевой части, начинен болванками, пусть их и много. И никакого ущерба, я думаю, он не причинил. Мы уже видели кадры из Белой церкви, под Киевом, где он попал в гаражный кооператив. До этого мы видели, какой в кавычках ущерб он нанес каким-то гаражам тоже в Днепре. Как политический жест устрашения или как что-то еще, с каждым новым использованием «Орешника» это значение девальвируется. То есть, если первый раз еще все поухали, как же так, Россия использовала баллистическую ракету средней дальности, то сейчас, когда уже 4 «Орешника» использованы, это не более чем трата денег. Но мне кажется, что какой-то смысл, безусловно, для России в этом есть, в том плане, что это новое вооружение. Пусть оно и сделано на основе старых баллистических ракет советских, еще «Рубеж», в свою очередь, на основе «Ярса». Но это просто испытание. Они продолжают испытывать ее. И по кадрам из Киева мы видели, что одна из боевых частей летела как-то странно. То есть, возможно, это тоже говорит о том, что они как-то пытаются с ними играться. Может быть, они думают, как все-таки в них поместить хоть какой-то боезаряд неядерный. Так что, я думаю, просто мы наблюдаем испытания в прямом эфире. Ну, а как жест устрашения или как знак нормализации использования баллистических ракет в войне, это уже не очень работает. Особенно после, например, того, как Иран многократно использовал подобные ракеты для ударов по Израилю и по другим странам Персидского залива. Тут тоже ничего нового нету. «Орешник» крайне неточное оружие, потому что когда такая ракета несет ядерный боезаряд, нет никакой разницы, упадет она в цель или в 10 километрах от нее. Понятно, что все равно последствия будут печальными. Потому что когда у вас 16 ядерных боеголовок, никакая точность не требуется. Может быть, этот «Орешник», который упал предположительно в районе Авдеевки, может быть, он нештатно как-то сработал, может быть, так и задумывалось, не знаю. Но это на самом деле не важно. И другие российские ракеты, и не только российские, например, «Циркон», тоже имеют очень большую скорость в терминальной стадии падения, и никакая система ПВО, ни европейская, ни американская, не будет способна перехватить 100% таких ракет, если будет массированный, не дай бог, ядерный удар. Поэтому в этом смысле Опять же, Россия может использовать ядерные боевые части и с другими ракетами, а не только с Орешником. Да, сбить его крайне сложно, но также крайне сложно сбить и цирконы, и другое оружие, чьи боевые части на последней стадии полета достигают гиперзвуковых скоростей. Понятно, что у Украины есть дефицит систем ПВО и ракет к ним, но даже если представим себе какую-то страну, у которой нет дефицита ракет ПВО, у которой неограниченный запас ракет ПВО, хотя такого не бывает, все равно какая-нибудь одна да другая ракета это где-нибудь просочиться. 100% надежных ПВО не существует просто. Поэтому, ну, как и любое стратегическое оружие, это скорее действительно знак устрашения, но с каждым вот таким использованием он работает все меньше и меньше. У меня уже ощущение, что это действительно направлено больше на российскую внутреннюю аудиторию, чтобы бабуси у подъезда в каком-нибудь Саратове пообсуждали, ах, вот как мы надавали им Орешникова там, ну, что-то такого рода. Россия и так наносит регулярно массированные удары по Киеву. Постоянно. Как только вот накапливает какой-то запас ракет, она может это называть ударом возмездия за Старобельск, она может назвать это ударом возмездия за украинский удар по российской территории в глубине. Начиналось все в 24-м году. Россия тогда сказала, что она ударила Орешником по Днепру в ответ на использование ракет «Атакамс» по целям в глубине России. Сейчас Украина наносит такие же удары без всяких «Атакамсов» своими дальнобойными дронами. Она снизила стоимость таких ударов, а Россия по-прежнему растрачивает на ответы так называемые эти «Орешники», которые стоят каждый по 3 миллиона.
0: Мнение журналиста-расследователя «Радио Свобода» Марка Крутова. В Донбассе продолжаются боевые действия, подвергая регулярным ударам и бомбардировкам Краматорск и Славянск. Российская армия пытается штурмовать Константиновку, охватывая ее с флангов. Николай Мельник, ветеран российско-украинской войны, эксперт аналитической группы «Левиафан», отмечает, что это знакомая тактика российских войск и что командование ВСУ должно быть к ней готово. Россияне уже полгода пытаются охватить Константиновку с флангов, и этот замысел они последовательно реализуют. По состоянию на сегодняшний день ситуация еще не настолько сложная, как это было в Покровске на последнем этапе его обороны. Однако факт остается фактом. Россияне пытаются охватить город с флангов, поскольку при прямых фронтальных атаках они несут значительные потери в живой силе. Это в целом характерная российская тактика: охват флангов, нарушение логистики и использование ошибок украинского командования, когда наблюдательные пункты пытаются удерживать любой ценой, без возможности нормальной ротации личного состава. Пока ситуация остается контролируемой. Хочется надеяться, что Генеральный штаб видит существующие угрозы и будет своевременно на них реагировать. Тем более у господина Сырского есть его излюбленный инструмент – переброска подразделений. Думаю, будут предприняты попытки выровнять ситуацию на этом участке фронта. Мнение эксперта аналитической группы «Левиафан» Николая Мельника. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс Реалии». Время свободы. Задержанный 24 мая в Чехии митрополит Русской Православной Церкви Илларион, в миру Алфеев, вышел сегодня на свободу без предъявления обвинений и каких-либо процессуальных обязательств, утверждается в его телеграм-канале. МИД России заявил вчера, что задержание Иллариона чешской полиции стало, цитата, результатом срежиссированной провокации, цель которой – очернить как самого митрополита, так и в его лице православие. Полиция Чехии подтвердили, не называя имен, что сотрудники Центра по борьбе с наркотиками на основании анонимного сообщения действительно проверили автомобиль и обнаружили там 3 емкости с белым веществом в количестве, исчисляемом граммами. Митрополит Илларион в 2022 году был назначен руководителем Будапештской епархии РПЦ после скандала, связанного в том числе с обвинениями в сексуальных домогательствах. Илларион был отправлен на покой. Местом его служения был определен храм святых Петра и Павла в Карловых Варах. О том, как чешская пресса реагировала на задержание Илариона, я попросил рассказать политического обозревателя чешского «Розгласа», он же «Соукупа».
2: Довольно долго у нас был только один источник информации, это был телеграм-канал самого Илариона. Только вчера после обеда полиция действительно подтвердила, что она действовала на основании анонимного доноса. что они узнали, что в такой-то машине будут перевозиться наркотики, и, соответственно, они действовали. Сама полиция, например, не хочет до сих пор подтвердить, что среди пассажиров был сам Илларион. Так что чешские СМИ не могут, как бы, могут только слегка спекулировать. По большей части они, конечно же, вспоминают историю самого Илариона, человека, который в свое время был крайне близок патриарху Кириллу, который, в общем-то, выполнял в Венгрии какие-то поручения, жил довольно роскошной жизнью. И, конечно же, вспоминается история самого храма Петра и Павла в Карлових Варах, который один из немногих храмов в Чехии, который принадлежит именно Русской Православной Церкви. Да? То есть, конечно же, есть много других православных храмов, но они уже как бы Чехословацкой церкви, или, точнее говоря, Православной церкви Чехии и Словакии, где, собственно, и раньше были случаи, что контрразведка обвинила прежнего настоятеля, что он давал помещения в церкви для каких-то сотрудников российской разведки и прочее. Да? Так что в этом ключе пока освещается, потому что у нас крайне мало каких-то материалов, что именно произошло вчера.
0: Очень жесткая реакция МИД России на это задержание. Сегодня уже Илларион вышел на свободу. Она хоть как-то удивила чешское правительство, может быть, опять же, чешскую прессу?
2: Ну, я думаю, что для большинства чешской прессы существование какого-то митрополита Илариона Карлових Вар стало довольно сюрпризом, да. Так что пока, наверное, никакой особенной реакции нет. Да? То есть политических отношений между Россией и Чехией не существует фактически как класс, по крайней мере, с февраля 22 года. Так что говорить о том, что это повредит отношениям, как бы, ну, как бы глупо, потому что этих отношений на политическом уровне как таковых просто не существует.
0: Моим собеседником был чешский политический аналитик Ондřej Soukup. Чешские правоохранительные органы ожидают окончательных выводов по поводу обнаруженного в машине митрополита Илариона вещества. Эти результаты, как сообщается, определят порядок дальнейших действий. Время свободы. Александр Шохин стал сегодня новым бизнес-омбудсменом в России, сохранив за собой пост главы Российского союза промышленников и предпринимателей. О назначении объявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сразу после сегодняшней встречи Шохина с Владимиром Путиным, в ходе которой Шохин, среди прочего, благодарил президента за помощь в продвижении закона о сроках исковой давности по приватизационным сделкам. Шохин выразил надежду, что закон будет принят еще до июньского Петербургского экономического форума.
3: Как мы не один раз вам докладывали, что этот закон не закрывает возможности для правоохранительных органов судебной системы бороться с недобросовестными предпринимателями, с теми, кто реализовывал какие-то коррупционные схемы и так далее. Там сроков давности быть не может, но тем не менее сами сделки приватизации, распространение на них норм Гражданского кодекса, это, на мой взгляд, может обеспечить определенную стабильность делового оборота, в который мы так нуждаемся в условиях, к сожалению, глобальной неопределенности.
0: Это был глава Российского союза промышленников и предпринимателей, теперь еще и бизнес-омбудсмен в России Александр Шохин. Накануне сегодняшней встречи с Путиным он дал большое интервью РИА Новости, в котором предложил 4 рецепта возвращения к росту российской экономики. Тему продолжает наш экономический обозреватель Максим Блант.
4: Во-первых, не пережимать с обелением экономики и не перегнуть палку в этом нелегком деле, поскольку в противном случае многие либо уйдут в тень, либо закроются. Не пережимать и не перегнуть палку – это прямая цитата из Шохина. Прямо выступить против тотального налогового террора, который с прошлого года называется обелением экономики, дипломатичный глава профсоюза олигархов не решился. Так что российские государственные СМИ написали, что Шохин считает взвешенное обеление экономики одним из стимулов роста. Во-вторых, правительство должно решить проблему неплатежей. Тут, пожалуй, прибегну к цитате. Важно расшивать цепочки неплатежей, когда крупные компании и госкорпорации, мягко говоря, задерживают платежи поставщикам из сферы малых и средних предприятий. Пусть часто не от злой воли. Конец цитаты. Что делать, когда присутствует то, что Шохин называет злой волей, понятно. Надо прикрикнуть на госкомпании и госкорпорации, чтобы те прекратили то, что министр экономики Максим Решетников называет хулиганством, и начали бороться с искушением крутить деньги, которые они должны поставщикам товаров и услуг. А вот когда все происходит не от злой воли, тут все гораздо интереснее. Поскольку далеко не все госкомпании и госкорпорации относятся к приоритетному военно-промышленному блоку, то и деньги из бюджета не всем поступают с одинаковой пунктуальностью. Так что для расшивки цепочек неплатежей надо как минимум отказаться от бюджетной экономии на всем, что не относится к войне. Третий рецепт Шохина – программы по стимулированию производительности труда, автоматизации и роботизации. Программы надо полагать государственные, иными словами, предполагающие дополнительные государственные расходы. На это, впрочем, и сам Шохин не слишком надеется. Поэтому уточню, что необходимо хотя бы сохранить стимулы для инвестиций. Иных стимулов, кроме налоговых, придумать сложно. Так что это тоже дополнительная нагрузка на бюджет. Пусть не в расходной, а в доходной части. Наконец, четвертая идея Шохина. Меры точечной поддержки конкретных системообразующих компаний, которые перешли красную черту устойчивости. Поддержка, понятное дело, требуется отнюдь не моральная. Все, о чем говорит глава РСПП, подразумевает, что государство должно либо отказаться от части доходов, ну, например, не слишком усердствуя с обелением, или придумывая налоговые стимулы для тех, кто инвестирует в роботизацию и автоматизацию производства. Либо, как в случае с расшивкой неплатежей и точечной поддержкой системообразующих компаний, нарастить госрасходы. В нынешнюю концепцию консолидации бюджета все это укладывается слабо, так что пожелания, скорее всего, так и останутся благими. Да и не помогли бы рецепты Шохина выполнить поручение Путина вернуть экономику к росту, сохранив низкие темпы инфляции. На пятый год войны это уже невозможно. Но об этом Шохин благоразумно молчит. Да и не только Шохин. Правительство с Центральным банком тоже ведут себя более чем благоразумно. И максимум, на что отваживаются, намеки и эвфемизмы. Так что с разгоном экономики придется потерпеть.
0: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 26 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Американская армия в ночь на 26 мая нанесла несколько ударов по целям на юге Ирана. Представитель командования вооруженных сил США заявил, что целями ударов стали ракетные пусковые установки и катера, пытавшиеся установить мины. По сообщению телеканала «Аль-Джазира», ударам предшествовали действия Корпуса стражи исламской революции против неназванного судна в Ормузском проливе, заблокированном Ираном после начала войны с США и Израилем. Американские удары были нанесены во время визита делегации Ирана в Катар, страну, выступающую посредником в американо-иранских переговорах. Агентство Reuters со ссылкой на чиновника, проинформированного об этом визите, пишет, что стороны обсуждали детали возможного мирного соглашения с США, в том числе судоходство в Ормузском проливе, судьбу запасов обогащенного урана в Иране и возможное разблокирование замороженных иранских активов. Тегеран настаивает, что мирное соглашение с США должно включать в себя и окончание военной операции Израиля против признанной в ряде стран террористической шиитской группировки Хизбалла в Южном Ливане. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия, наоборот, намерена интенсифицировать боевые действия против Хизбаллы. Это правда, что они бьют по нам дроны на оптоволокне. У нас есть специальная команда, которая работает над этой проблемой, и мы ее решим. Одновременно вы, жители северных территорий, проявляете стойкость. Эта стойкость нас вдохновляет. И сейчас нам необходимо усилить удары, усилить давление, смять их подавляющей силой. Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Вы слушаете «Время свободы». Всемирная организация здравоохранения признала, что распространение вспышки заболевания лихорадкой Эбола в Уганде и Демократической Республике Конго сейчас опережает принимаемые меры по борьбе с вирусом. ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения, так как темпы заражения и охват новых территорий превышают возможности служб по отслеживанию контактов уже выявленных носителей вируса. 10 африканских стран сейчас отнесены к зонам высокого риска. Остальные государства африканского континента – к потенциальным зонам риска. Причинами называют высокую мобильность населения, недостаточный эпидемиологический надзор в ряде регионов, а также нехватку диагностических средств. Президент Южноафриканской Республики Сирил Рамафоса объявил о выделении нескольких миллионов долларов в поддержку африканских центров по контролю и профилактике заболеваний.
5: Правительство и народ Южной Африки рады объявить о первоначальном взносе в размере 5 миллионов долларов США в Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний в поддержку продолжающейся борьбы с эпидемией Эболы на континенте. Африка больше не будет пассивно ждать, пока другие начнут действовать и придут ей на помощь.
0: Как сообщает агентство Bloomberg, объем международной поддержки продолжает расти. Всемирный банк выделяет 180 миллионов долларов, из которых 160 будут направлены непосредственно в Демократическую Республику Конго. Соединенные Штаты выделяют 82 миллиона, европейские страны 57, а фонд Билла Гейтса около 15 миллионов долларов. При этом директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Кассия подчеркнул в интервью телеканалу «Аль-Джазира», что распространяющийся сейчас штамм вируса Эбола известен уже почти 20 лет, но вакцины и лекарств против него так и не было создано.
6: Мы не понимаем, почему за 19 лет с момента обнаружения этого вируса в Африке не созданы ни вакцина, ни эффективные лекарства. Если бы подобная вспышка произошла в Европе или США, уверен, что за эти годы вакцины и методы лечения уже были бы доступны. Но пока их нет, мы можем опираться только на меры общественного здравоохранения, строгие санитарные барьеры, защиту медицинских работников, эффективную систему информирования населения, тестирование и изоляцию зараженных. На сегодняшний день это единственные инструменты, которыми мы располагаем.
0: Это был директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Кассия, фрагмент его интервью телеканалу «Аль-Джазира». Ситуация усугубляется тем, что некоторые районы Уганды и Демократической Республики Конго охвачены региональными конфликтами. Кроме того, родственники умерших от вируса часто требуют выдать им тела для захоронения, хотя именно во время похорон, как показывает статистика, произошло большинство случаев заражения. Требования выдать тела несколько раз приводили к вооруженным столкновениям и нападениям на лечебные учреждения и морги. Время свободы. Папа Римский Лев XIV выпустил энциклику с предупреждением об опасностях, исходящих от искусственного интеллекта. Энциклика – одна из важнейших форм посланий глав католической церкви, первая для нынешнего понтифика, носит название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество». Представляя ее, Лев XIV напомнил библейскую историю о Вавилонской башне и сравнил ее с развитием искусственного интеллекта. Главный выбор стоит не между «да» и «нет» технологиям, а между строительством Вавилона и восстановлением Иерусалима, силой, претендующей на господство над небесами и народом, который трудится вместе в присутствии Бога. И вот что понтифик, в частности, сказал. Искусственный интеллект необходимо обезоружить. Слово, конечно, сильное, но выбрано намеренно, потому что в данный момент нужны слова, способные привлечь внимание, пробудить совесть и указать пути развития человечества. Искусственный интеллект уже затрагивает многие сферы нашей жизни и влияет на решения, определяющие сосуществование людей. Он также оказывает драматическое воздействие на способы ведения войны. Я слышу очень тревожные голоса по поводу все более автономных систем вооружения, практически не поддающихся эффективному управлению со стороны человека. Я слышу очень тревожные рассказы об алгоритмах, которые могут блокировать доступ к здравоохранению, трудоустройству и безопасности на основе данных, искаженных предрассудками и несправедливостью. Глава Римской католической церкви призвал замедлить и строго регулировать развитие систем искусственного интеллекта. Еще одна цитата. «Необходимы надежные правовые рамки, независимый надзор, информированные пользователи и политическая система, которая не отказывается от своей ответственности». На представлении папской энциклики в Ватикане присутствовал Крис Олла, соучредитель одной из ведущих и компании Anthropic. Олла заявил, что компании, связанные с искусственным интеллектом, сталкиваются с сильным коммерческим давлением и действительно нуждаются во внешнем надзоре. И последняя тема. Мир джазовой музыки оплакивает сегодня кончину знаменитого саксофониста Сонни Роллинза. Сонни Роллинз родился в 1930 году в Гарлеме. Свой первый джазовый ансамбль он организовал еще в школе. С конца 40-х годов выступал с ведущими американскими джазовыми музыкантами. В 60-е годы прошлого века экспериментировал в области свободного джаза. Он считается одним из основоположников стиля коул. Потом он снова вернулся к более классическому джазовому звучанию. Среди лучших альбомов Сонни Роллинза «Мост» 62-го года, «Я так чувствую» 76-го, «Танцуя в парке» 87-го и «Глобальное потепление» 1998 года. Вот что в 2005 году о творчестве Сонни Роллинза говорил на волнах «Радио Свобода» лондонский джаз.

годам этот чернокожий гигант переиграл с крупнейшими джазменами своего времени, написал свои знаменитые темы «Олео», «Эрджин» и «Докси», ставшие стандартами в джазе, отсидел дважды в тюрьме за наркотики, поработал грузчиком на чикагской фабрике и заявил о себе как о лучшем тенор-саксофонисте бибопа. Импровизационный стиль Роллинза всегда отличался удивительно лапидарной фразировкой. Он зачастую лишь пунктирно, умело оперируя паузой, намечает ритмический контур своей музыки. В молодости у Роллинса было две ролевых модели в джазе – Колман Хокинс и Джин Амонс. Позднее он присоединил к ним Лестера Янга. Дважды в своей музыкальной карьере он переживал острый творческий и духовный кризис. В первом случае он прекратил свои выступления и вел уединенный образ жизни, изучая учения розенкрейцеров. Во втором случае оставил музыку и отправился в Японию и Индию, где изучал дзен-буддизм, йогу и искусство медитации. В конце концов, Роллинс пришел к выводу, что обретение озарения и нирваны ему следует искать с помощью музыки. Он резко сократил свои выступления, появляясь лишь на редких концертах в престижных залах. Объясняет он это тем, что джаз нуждается в достоинстве и должен выглядеть высоким искусством. Джаз обрел этот статус в немалой мере благодаря Сони Роллинсу.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Вопченецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день – в полдень по московскому времени, с повторами в течение суток.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о специальном трибунале по преступлению агрессии против Украины. В мае этого года был сделан следующий шаг на пути к его созданию. С вами Александра Вагнер. В Совете Европы 15 мая 2026 года было официально обнародовано расширенное частичное соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Это произошло на заседании министров иностранных дел стран-членов Совета Европы, которое проходило в Кишиневе. Вот что сказала президент Молдовы Майя Санду на этом заседании.
4: Совет Европы существует для защиты.

0: Поэтому эта организация никогда не задумывалась как зона комфорта. Она должна была стать линией обороны. Необходимо создать правовые инструменты для защиты наших демократий от когнитивной войны и расширить европейскую семью, включив в нее тех, кто уже доказал свою принадлежность к ней. Ответственность лежит на всех нас, и Молдова готова нести ее как государство-член Совета Европы, как надежный партнер и как страна, которая всей душой верит, что европейский проект стоит строить и защищать.
1: Is worth building and worth defending.
2: Расширенное частичное соглашение о специальном трибунале по преступлению агрессии против Украины поддержали 46 стран-членов Совета Европы. К созданию трибунала присоединятся 36 государств, плюс Европейский Союз, говорится в официальном сообщении. Они будут определять порядок работы и финансирование. В частности, намерение принять участие в соглашении о трибунале выразили Андорра, Австрия, Бельгия, Великобритания, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Черногория, а также Евросоюз, Австралия и Коста-Рика. В Совете Европы заявили, что впоследствии к соглашению о трибунале могут присоединиться и другие страны. Первым государством за пределами Европы, присоединившимся к созданию спецтрибунала, стала Коста-Рика. Это государство выбрало статус ассоциированного участника, позволяющего присоединиться к инициативе без полноценных финансовых обязательств. Этот механизм является важным инструментом для привлечения государств, которые разделяют принципы трибунала, но не готовы или не могут брать на себя прямые взносы, пояснил Андрей Костин, посол Украины в Нидерландах. Принятое решение свидетельствует о том, что поиск и наказание ответственных за нападение на Украину переходит в юридическую плоскость. Это еще один шаг на пути к наказанию за агрессию России в Украине первых лиц российского государства. Трибунал будет проводить расследования, возбуждать уголовные дела и судить лиц, несущих наибольшую ответственность. 36 стран и Европейский Союз заявили о своем намерении присоединиться к соглашению и определить порядок работы и финансирования специального трибунала. Ален Берсин, генеральный секретарь Совета Европы, заявил.
3: Когда между нами возникают разногласия, мы возвращаем дискуссию в Совет Европы. В рамки конвенции, в рамки права. Кишиневская декларация – это следующий политический шаг. Это также звено, ведущее к протоколу о преступлении. Это демократическая безопасность в ее самом конкретном проявлении. Это также и наша стратегия, и наше партнерство с Европейским Союзом. Это новый демократический пакт для Европы, пакт за устойчивые демократии, за право, которое выстояло под давлением, за мультилатерализм, ставший эффективным, а также за мужество противостоять сопротивлению тому, чем должна стать эта организация.
2: Расследовать преступление агрессии будет прокурор спецтрибунала, которому офис генерального прокурора Украины передаст уже собранные украинскими правоохранительными органами доказательства. Прокурор впоследствии предоставит обвинительный акт, который должен будет утвердить следственный судья. Планируется, что трибунал будет состоять из трех палат – досудебной, судебной и апелляционной. Для работы в них будут избраны 15 судей. Их должна предложить независимая консультативная группа и утвердить руководящий комитет спецтрибунала. Каждые 3 года судьи будут избирать председателя спецтрибунала, который будет председательствовать в апелляционной палате. Согласно уставу, спецтрибунал начнет работу в несколько этапов. Сначала будет создан секретариат и избраны 15 судей, которые должны будут утвердить регламент работы суда, порядок сбора доказательств и другие документы. После того, как вступит в силу соглашение с государством, которое согласилось принять у себя спецтрибунал, а это Нидерланды, будет создана структура трибунала, и он начнет осуществлять свою юрисдикцию. Россия ранее заявила, что считает спецтрибунал нелегитимным, и его решения в Москве назвали не имеющими отношения к России. В правительстве также напомнили, что и юрисдикцию Международного уголовного суда Россия также не признает. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал соглашение о спецтрибунале.
4: Это соглашение передо мной не мечта, это реальность. Украина с самого начала верила в трибунал. И точно так же теперь я уверен, что мы добьемся мира, вступления в ЕС и других целей. Специальный трибунал разорвет порочный круг ради каждой убитой души, ради каждого мира, разрушенного войной. Будут новые страны, будут помещения в Гааге, будет создан первый комитет и будут вынесены вердикты. И я особенно благодарю генерального секретаря Алена Берсе. Этот день не наступил бы без вашего лидерства и вашей смелости.
2: 15 мая стало известно о том, что Нидерланды уже определили место в Гааге, где будет проводиться первый этап работы спецтрибунала. Об этом заявила заместитель министра по европейскому сотрудничеству Нидерландов Гелен Бакер во время заседания Комитета министров Совета Европы в Кишиневе. Именно в Гааге планируется сформировать администрацию суда, избрать судей и прокурора, а также запустить первые процедурные механизмы. Осенью 2025 года Гаага вышла с предложением построить новый суперзащищенный изолятор для Путина стоимостью 70 миллионов евро. Это замедлило подготовительный этап работы, так как вызвало беспокойство у ряда стран, особенно у крупных доноров, рассказали Радио Свободы чиновники из Совета Европы. Но уже в апреле 2026 года посол Украины в Нидерландах Андрей Костин сообщил, что работа над созданием трибунала продолжается без задержек. Европарламент 30 апреля поддержал создание и скорейшее начало работы специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и призвал все государства-члены ЕС присоединиться к нему. Это решение было связано с тем, что 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о спецтрибунале.
3: Говорит Радио Свобода.
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины – это первый и единственный в мире трибунал, созданный специально для преследования преступления агрессии, которое подразумевает решение о применении вооруженной силы против другой страны в нарушение устава ООН. Хотя Украина и добивалась создания трибунала в рамках Организации Объединенных Наций, в итоге трибунал создается в рамках Совета Европы. Что это означает на практике, объясняет эксперт по вопросам международного права, координатор программы «Международной справедливости» в Хельсинском фонде по правам человека Анна Фарифонова.
6: Было бы идеально, если бы трибунал был создан, например, Совбезом ООН, как были созданы трибуналы по Югославии, по Руанде. Это бы дало самую сильную легитимность, которая вообще возможна у таких трибуналов. Однако из-за того, что Россия может заблокировать любое решение Совбеза, надежды на то, чтобы такой формат бы сработал, изначально не было. Существует еще один тип трибуналов, это гибридный по типу, например, судов Сьерра-Леоне и Камбоджи, когда местное правительство заключало договор с ООН. То есть Генеральная Ассамблея выносила резолюцию, и после нее уже было такое соглашение. Но для этого также нужна очень большая мировая поддержка, которая, к сожалению, у Украины не получилось добиться. Поэтому вариант с соглашением Украины и Совета Европы для создания такого трибунала – это компромиссное решение, на которое, к сожалению, пришлось пойти. И тут еще важно понимать специфику самого трибунала именно по агрессии, потому что даже в Международном уголовном суду Кампальские поправки, то есть те поправки, которые сделали возможным рассматривать преступления по агрессии, поддержали только примерно треть государств, которые являются сторонами Международного уголовного суда. То есть очень маленькое количество государств в мире в целом готовы поддержать преследование за преступление агрессии, но тем не менее большая часть тех государств, которые поддержали Кампальские поправки, они также сейчас являются сторонами спецтрибунала по агрессии по Украине. И это еще одна важная вещь, то что соглашение было заключено между Украиной и Советом Европы, но в данный момент уже 36 государств присоединились к расширенному частичному соглашению. То есть это не только Украина и Совет Европы, но и каждое государство, которое готово поддерживать этот суд, в том числе и политически, в том числе и финансово, предоставляя своих экспертов, предоставляя свою поддержку на мировой арене, показывая, что преступление агрессии не может пройти просто так незамеченным. По сути, суд будет действовать с Украиной как таким хедлайнером, потому что Украина — это жертва агрессии, и на базе ее территориальной юрисдикции будет происходить расследование. Но при этом Совет Европы задает институциональную, правовую рамку. Все остальные страны, которые являются сторонами трибунала, они также всю свою поддержку для функционирования суда предоставляют со своей стороны.
2: Анна Фарифонова упомянула Кампальские поправки. Что это такое?
7: Кампальские поправки – это изменения и дополнения к Римскому статуту Международного уголовного суда, принятые в 2010 году на конференции по анализу Римского статута в Кампале, Уганда. Поправки расширили юрисдикцию Международного уголовного суда, включив в нее понятие «преступление агрессии», а также уточнив и расширив список военных преступлений. Поправки закрепили четкое определение акта агрессии, а также дали определение самого преступления агрессии. По ним понимается планирование, подготовка, инициирование или совершение акта агрессии, применение вооруженной силы против суверенитета и территориальной целостности другого государства, лицом, находящимся в положении, позволяющим осуществлять контроль над политическими или военными действиями. Важной особенностью является то, что в отношении государств, не являющихся участниками МУС, или государств-участников, сделавших соответствующую оговорку, суд не может осуществлять юрисдикцию по делам о преступлении агрессии, если оно совершено их гражданами или на их территории. Это стало причиной того, что Украине пришлось искать иную возможность, и она была найдена в рамках спецтрибунала, так как Россия не является участницей Международного уголовного суда.
2: Ну вот говорится, что спецтрибунал будет выдвигать обвинения в отношении первых лиц государства и политиков, которые в России ответственны за агрессию. В данном случае, конечно, имеется в виду и президент страны, и министры правительства и так далее. Но в то же время есть еще такая институция, как Международный уголовный суд, которая уже сейчас, в данный момент, выдвинула обвинение против Владимира Путина и омбудсмена российского Марии Львовой Беловой, обвинив их в депортациях украинских детей с оккупированных территорий. Почему было принято решение, и вообще, почему Украина добивалась, чтобы параллельно с Международным уголовным судом работал еще и трибунал? Да, в чем вот разница этих двух институций, и почему необходимо иметь два параллельных обвинения?
6: Да, действительно, пришлось создавать отдельный трибунал, потому что Международный уголовный суд, к сожалению, не мог рассматривать преступления агрессии, потому что у него есть свои процессуальные требования, и одно из них заключается в том, чтобы Россия была стороной Международного уголовного суда. Поэтому чисто процедурально такое расследование было заблокировано с самого начала. И поэтому Международный уголовный суд, он расследует сейчас все, что связано с военными преступлениями, преступлениями против человечности, и эти дела, они не будут пересекаться. В спецтрибунале будет преследование конкретно по преступлению агрессии, но это не значит, что оно ограничится только Владимиром Путиным, например. Это будет преследование всех, кто причастен к преступлению агрессии, кто участвовал в решении о вторжении в Украину. А это значит и, например, глава разведки, министр обороны, члены Совбеза РФ. То есть, да, это остается высшее руководство, но не только руководство страны.
2: Поскольку вы говорите, что Международный уголовный суд не может рассматривать такого рода обвинения, то почему вообще важно найти виновных в агрессии? И если бы вы могли рассказать, может быть, исторически, какие были прецеденты рассмотрения в суде вот подобных обвинений в прошлом?
6: Преступление агрессии – это самое молодое преступление, как я уже сказала. Только Кампальские поправки сделали возможным его преследование в Международном уголовном суде, и до сих пор у нас не было даже там судебного процесса именно по преступлению агрессии. Несмотря на то, что преступление агрессии называют прародителем всех остальных преступлений, потому что для того, чтобы совершать военное преступление, нужно принять решение о начале войны, нужно принять решение о том, чтобы в другую страну вторгнуться. Поэтому, начиная с 20 века, человечество приходило к тому, чтобы криминализировать агрессию, но из-за того, что это очень политизированный вопрос, из-за того, что каждый глава государства в первую очередь думает о том, не привлекут ли его к ответственности за его решения, мы оказываемся в такой ситуации, особенно в 2026 году, когда везде в мире полыхают вооруженные конфликты, что страны очень сильно противостоят таким преследованиям. И на самом деле этот спецтрибунал будет огромным прецедентом и очень сильно повлияет на то, в каком мире мы будем или не будем жить в дальнейшем.
8: А вот вы говорите, что это самое молодое преступление. Я правильно понимаю, значит, получается, что Украина — это впервые?
6: Да, да, да. То есть, по сути, в Международном уголовном суде есть еще тоже процедуральные препоны для этого, потому что Совбез ООН, например, должен определить, что случилась агрессия против какого-либо государства. И если этого не случилось, то тогда прокурор должен выждать определенный срок, и только после этого он может в целом оценивать ситуацию. То есть, к сожалению, нет, пока что у нас не было судебного процесса, который бы рассмотрел такое дело.
8: Вот при создании трибунала подчеркивалось, что суд над причастными к совершению преступления агрессии возможен только после ухода с поста. Конечно, имелись в виду первые лица государства, то есть Владимир Путин, например, там Шойгу и так далее. А почему именно только после ухода? А в чем вот здесь главная причина, почему невозможно рассматривать, например, такие обвинения сейчас?
6: Первые лица государства защищаются иммунитетом, пока они находятся в должности. Но речь идет только про так называемую тройку. Это президент, премьер-министр и министр иностранных дел. Все остальные должности, которые я до этого перечисляла, могут преследоваться, я надеюсь, будут преследоваться. На них иммунитет не распространяется. То есть только когда Путин перестанет быть в должности, спецтрибунал по агрессии сможет его преследовать. И это тот компромисс, опять же, на который Украине пришлось согласиться для того, чтобы в целом этот суд стал возможным. Потому что, опять же, каждая страна, каждый руководитель страны печется о том, чтобы этот иммунитет сохранялся. И, опять же, из-за формата самого трибунала, из-за того, что он не был создан, скажем, Совбезом ООН, который мог бы сломить этот иммунитет. Конфигурация сейчас такая, но вот эти три должности, президент, премьер-министр и министр иностранных дел, они защищены, пока они в должностях.
8: Ну вот еще звучало такое предположение, что ведь президент Владимир Путин находится у власти уже дольше положенного срока, да, то есть, конечно, была изменена Конституция, но, тем не менее, и о международных нормах, когда речь идет, то его легитимность ставится под вопрос, и она ставилась под вопрос в том числе и в Совете Европы. Может ли вот это отношение к непосредственно легитимности нынешнего российского президента каким-то образом повлиять на то, что его могут судить раньше ухода с поста?
6: Нет, к сожалению, нет, потому что с точки зрения международного права в целом нет требований к государству быть демократичным. Государство определяется по факту. То есть даже если во главе стоит диктатор, тиран, захвативший власть, но при этом он осуществляет эффективное управление этим государством, он считается главой государства. Поэтому, к сожалению, у нас нет инструмента для того, чтобы не признавать Путина президентом.
8: Одновременно у спецтрибунала есть возможность судить подозреваемого заочно. И я вот хотела спросить, вот если, например, будут выдвинуты обвинения против президента России в рамках спецтрибунала, можно ли его будет судить заочно только после того, как он уйдет с поста, или вот уже в данный момент, вот сейчас, если, например, предположим, в ближайшие 2 года будут уже предъявлены какие-то конкретные обвинения?
6: Нет, к сожалению, тройку нельзя будет судить даже заочно. То есть нужно будет ждать того, чтобы они прекратили быть на посту. А всех остальных можно будет судить заочно, можно будет уже готовить расследование. Мне кажется, вы слишком оптимистичны, когда речь идет о тайминге, потому что я думаю, что ближайшие несколько лет суд потратит на то, чтобы выстроить хотя бы логистику, потому что сейчас вот этот вот комитет управления трибуналом, который был создан в пятницу, он будет работать над тем, чтобы принять бюджет, определиться с зданием, в котором будет располагаться суд, нанять новый персонал, организовать безопасное хранение доказательств, выстроить все правила и процедуры работы суда. Я не думаю, что в ближайшие несколько лет мы действительно сможем увидеть полностью функционирующий суд со всеми функциями, которые бы мы от него ожидали. по моим каким-то предположениям, ближе к 30-му году это возможно.
8: Вы работали со свидетелями агрессии и с украинскими беженцами, которые давали какие-то объяснения того, что произошло, собирали их в Польше. И я хотела бы спросить, вот для этих людей важно ли, что вообще трибунал создан, да, и несмотря на то, что вот такое долгое время необходимо для того, чтобы все-таки действительно какие-то конкретные обвинения были предъявлены, не говоря уже о непосредственно суде. Важно ли им сам символически для этим людям, чтобы трибунал заработал? И воспринимают ли они, может быть, вы слышали от них такие мысли, воспринимают ли это они как бы как часть справедливости, или это не важно в данном случае и для этих людей, а важно скорее для вообще нашего понимания всего общества европейского, что такое агрессия?
6: Мне кажется, что тут важно различать и карательную функцию суда, когда мы хотим, чтобы преступники оказались на скамье подсудимых, но также у суда есть, например, функция установления фактов. И мы видели в деле MH17 по сбитию Боинга, которая слушалась в окружном суде Гааги, где присутствовали родственники погибших, и также все происходило заочно, подсудимых не было в зале суда, но тем не менее эти родственники говорили о том, что для них решение суда обозначало определенное окончание этого ужасного периода их жизни. Они могли подвести итог, они могли услышать в суде признание того, что произошло, и жить дальше. И это было, наверное, самым ценным, что такие суды могут дать для родственников и для жертв в целом. Тут еще другой вопрос заключается в том, а кто вообще жертва агрессии? Потому что в статуте спецтрибунала есть очень широкое определение. То есть все, кто затронуты агрессией, кто это? Являются ли это все жители Украины? Пока что пока нет правил и процедур, и это все не расписано, мы не знаем. Из этого еще вытекает очень важный вопрос, как они могут участвовать в судебных заседаниях. Потому что мы действительно не можем ожидать, что в судебных заседаниях будут участвовать все жители Украины. Но какой формат будет выбран? Будут ли это группы жертв? По какому принципу они будут избираться? Мы это еще увидим, от этого будет очень много чего зависеть именно в контексте взаимодействия суда и пострадавших.
8: Говорила Анна Фарифонова, эксперт по международному праву, координатор программы международной справедливости в Хельсинском фонде по правам человека. Несмотря на то, что специальный трибунал по преступлению агрессии создается с целью найти ответственных за войну России в Украине, в 2025 году, когда были сделаны первые шаги на пути к созданию спецтрибунала, подписан договор между Советом Европы и Украиной, российский политик Владимир Карамурза написал в комментарии для газеты The Washington Post, что трибунал имеет колоссальное значение не только для будущего Украины и Европы в целом, но и для самой России. Обеспечение реальной ответственности за преступления, совершенные режимом Путина, имеет решающее значение для того, чтобы Россия после ухода Путина стала функционирующей демократией и вновь вернулась в международное сообщество, написал российский политик. Карамурза считает, что главной причиной краха демократического перехода в России в 90-х годах, приведшему к нынешнему положению, включая войну в Украине, стало отсутствие ответственности за преступления, совершенные Советским Союзом. В интервью американскому телеканалу NBC News он объяснял.
9: Фундаментальная проблема, которая привела к провалу демократического перехода в России в 90-х годах, заключалась в том, что за зло никто не понес ответственности. Люди решили просто притвориться, что этого никогда не было. А ведь совершались ужасные преступления. Советский режим десятилетиями преследовал нас, совершал преступления как против нашего народа, так и против других стран. И вот когда страницу перевернули, люди стали говорить: «Зачем нам прошлое? Это будет охота на ведьм, если мы попытаемся привлечь виновных к ответственности». Однако Владимир Буковский, легендарный советский диссидент, один из тех, кто настаивал на том, что привлечь к ответственности необходимо, кто настаивал на Нюрнбергском процессе над преступлениями, совершенными коммунистическим режиму, сказал преступным чиновникам того времени: «Вы говорите об охоте на ведьм. Если мы этого не сделаем, ведьмы вернутся». вернутся и начнут на вас охоту. Именно это и произошло, когда всего через 8 лет после краха советского режима к власти пришел бывший офицер КГБ Владимир Путин и начал делать все то, что он делает сейчас. Таким образом, речь о справедливости и ответственности за то, что происходит сейчас в Украине, за то, что происходило раньше в Чечне, в Грузии, в Сирии, за то, что Путин годами делал с российскими гражданами. Давайте не будем забывать, что два главных лидера российской демократической оппозиции – Борис Немцов и Алексей Навальный были убиты по личному приказу Владимира Путина. Не будем забывать, что тысячи и тысячи российских граждан прямо сейчас сидят в тюрьмах за противодействие преступной войне, за выступление против диктатуры Путина. Все эти преступления должны быть расследованы, и все виновные должны предстать перед правосудием и понести полную ответственность. Это единственная истинная гарантия того, что это зло не вернется никогда.
8: Заявил российский политик Владимир Карамурза, говоря о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Помимо спецтрибунала, который будет заниматься поиском виновных российских политиков, несущих наибольшую ответственность за агрессию в отношении Украины, параллельно будут действовать и другие механизмы, связанные не с персональной, а с материальной ответственностью, ущербом, который был нанесен боевыми действиями российской армии на территории Украины. Например, Конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий подписали 38 стран и Евросоюз. Комиссия будет проверять, оценивать и принимать решения относительно заявлений, поданных в реестр убытков, а также определять размер компенсации, если она является обоснованной в каждом конкретном случае. Комиссия по рассмотрению претензий – второй элемент компенсационного механизма после реестра ущерба. По данным Совета Европы, к реестру уже присоединились 44 государства и Европейский Союз. Было получено более 150 тысяч заявлений на компенсацию от частных или юридических лиц, а также от государственных институций в Украине. Это был 20-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине, как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют признаки военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
10: Подкастов «Радио Свобода».
11: Какую Россию мы оставим нашим детям?
12: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
13: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
14: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
15: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
16: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
17: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
18: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
11: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
19: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина обязаны.
20: Женю Радиас.
21: Гирджу Тавонумне. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
22: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Seimo narė Daiva Ulbinaitė Seime registravo vadinamąjį informacinės gynybos įstatymų paketą. Siūloma įvesti ir dezinformacijos apibrėžimą, numatyti administracinę ar baudžiamąją atsakomybę už tam tikrą melagingos informacijos sklaidą, bei suteikti daugiau galių institucijoms kovojant su informacinėmis atakomis ir koordinuotomis propagandos kampanijomis. Projekto rengėjai teigia, kad Lietuva jau susiduria su hibridinėmis grėsmėmis ir informaciniu karu, todėl valstybė turi turėti aiškius teisinius instrumentus reaguoti į organizuotas dezinformacijos operacijas. Tuo metu kritikai galvoja, kad pernelyg platus dezinformacijos apibrėžimas galėtų kelti rizikų žodžio laisvę ir suteikti institucijoms pernelyg didelės galės spręsti, kas yra tiesa, o kas yra melaginga informacija. Kurgi baigėsi propaganda ir prasideda nusikaltimas? Ar valstybė privalo griežčiau kovoti su informacinėmis atakomis? Kas ir pagal kokius kriterijus turėtų nustatyti, kas yra dezinformacija, kaip tokie pokyčiai sustiprintų nacionalinį saugumą, o kas galėtų iš tiesų sukurti pavojingą precedentą žodžio laisvei? Apie tai visą šią laidą mes ir diskutuosim. Žinių radijo programėlė kaip visada jungta ir jūsų klausytojų pastebėjimams ar komentarams. Būtinai rašykit juos antroje laidos dalyje, kaip jau įprasta, aš juos adresuosiu laidos pašnekovams. Nuo šiandien laidoje dalyvauja konservatorių frakcijos narė Daiva Ulbinaitė. Sveiki.
0: Labas rytas.
22: Ir taip pat kartu su mumis nuotoliu mišrios Seimo narių grupės narys Ignas Vėgėlė. Sveiki.
1: Labas rytas.
22: Tai dar kartelį pakartoju klausytojams, žinių radijo programėlė jau yra atvira. Ponia Ulbinaitė, pradėkim nuo to, kad yra klausytojai turbūt, kurie nieko negirdėjo arba girdėjo, kad kažkas kažką su dezinformacija dabar Seime ruošiasi daryti. Šiek tiek pristatykit, kokios tos priemonės, ką jūs tiksliai siūlot?
0: Na, iš tikrųjų, mes visi labai daug dabar kalbame apie dronus, apie oro erdvės apsaugą, bet jau labai seniai esame informacinėme kare ir net nesusimastom dažnai, o kas vyksta mūsų ir informacinėje erdvėje ir su kokia informacinė agresija mes susiduriam. Tai tyrimai iš tikrųjų rodo, kad per pastaruosius 3 metus net 50% padidėjo na, tie srautai dezinformacijos ir tos specialiai koordinuotai organizuojamos informacinės atakos jos vyksta kasdien. Ir iš tikrųjų 63% žmonių mano, kad daugiausiai dezinformacijos sklinda socialiniuose tinkluose. 78% mūsų šalies gyventojų supranta, kad Rusija bando daryti mums informacinį poveikį, bet tik 15% žmonių tikrina faktus ir tikrina tą informaciją. Ir dar ką mes turime, kokį bandau nupiešti paveikslą, mes turime beveik 2 milijonus socialinių tinklų vartotojų, bet 500 000 yra netikros paskyros, tai yra automatizuotų botų armija, per kurią ir skleidžiami tie melai. O melai skleidžiami įvairiausi, turbūt čia laiko neturėsim naratyvams aptarti, tačiau dezinformacinės kampanijos yra nukryptas prieš mūsų konstitucinę santvarką, prieš mūsų kariuomenę, prieš mūsų energetinę nepriklausomybę, taip pat bandoma sukiršinti mūsų žmonės. Paprasčiau tariant, dezinformacija yra tyčia organizuojami melai, kuriais bandoma paveikti mūsų šalies gyvenimą, mūsų šalies gyventojų smegenis, protus ir palaužti mūsų valią gintis. Kad kai ateis diena X, mes tiesiog būtumėm suskaldyti ir suardyti taip, kad nesusikalbėsime. Tai konstitucijoje mūsų 25 straipsnėje dezinformacija yra įvardyjama kaip nusikalstamas veiksmas. Bet mes iki šiol kažkaip valstybėje tai laikome didelę problemą, bet ne nusikaltimu. Nors akivaizdu, kad dezinformacinės atakos, kurias patiriame kasdien, daro žalą mūsų šalies nacionaliniam saugumui ir mūsų turimi įrankiai šiandien teisėsaugos institucijos, kitos institucijos, kurios kovoja su dezinformacija, jų šalyje yra net 11, bet visos išbarstytai, nekoordinuotai ir visi pripažįsta, teisėsaugininkai pripažįsta, kad jie geba kvalifikuoti dezinformaciją, nes kampanijas arba informacinės kampanijas, koordinuotas atakas, tačiau jiems trūksta įrankių kvalifikuoti tai kaip nusikaltimą. Taigi štai šitais savo pasiūlymais, kuriuos registravau ir su kuriais jau praėjome pateikimo stadiją Seime, bandau taisyti padėtį. Nes ir teisininkai, ir ekspertai dezinformacijos sako, kad mūsų teisinė bazė yra šokiruojančiai neparuošta informaciniam karui. Mes veikiam įrankiais, kurie yra taikos meto, bet turim pirmiausiai pripažinti, esam informaciniam kare ir mums reikia stipresnių įrankių. Taigi, aš siūlau šiomis įstatymo pataisomis pirmiausiai aiškiai apsibrėžti, kokią dezinformaciją mes laikysime nusikaltimu. Nes melų rūšių yra daug. Negalim visko, už viską bausti ar smerkti ar drausti, bet turime aiškiai apsibrėžti, kad informacija, kuria siekiama apgauti visuomenę, kuria siekiama paveikti mūsų rinkimus, pakenkti mūsų konstituciniai santvarkai, mūsų nacionaliniam saugumui ar viešai tvarkai, toleruoti tokios negalime. Tai laikysime nusikaltimu ir už tai nusimatome sankcijas. Taip pat mano pasiūlymas yra susijęs ir su simspiečiais vadinamaisiais. Simspiečiai tai yra vienoje vietoje daug naudojama sim kortelių, kurios ir yra įrankis štai šitai sukurtai tyčia, sukurtiems melams platinti. Tai mūsų kriminalistai geba aptikti. Neseniai aptiko netoliese čia viename iš Vilniaus mikrorajonų daugiabutyje įrengta štai tokia simspiečių kontora, kaip čia jie pavadinti. Tai aptikti aptinka, bet jie net negali konfiskuoti, nes nėra teisinių įrankių. Tai šiomis pataisomis siūlau apsibrėžti, ką laikysime dezinformaciją, kokius melus, kurie kenkia nacionaliniam saugumui, taip pat uždrausime naudoti sim spiečius ir nusimatysime administracinę atsakomybę ir jeigu prireiks už agresyvaus karo kurstymą ir baudžiamąją.
3: Plačiai pristatėt, pakankamai aišku, kas yra siūloma. Pone Vėgėlė, kaip jūs žiūrit į tą kovą Seimeną, kuri prasideda prieš dezinformaciją? Palaikot jūs tokius žingsnius kolegės ar ne?
4: Na, tai visų pirma, reikia suvokti, kad bet koks informacijos draudimas, jisai iš karto riboja saviraiškos laisvę. Tai yra, kas yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos konstitucijoje. Ir bet kokį ribojimą informacijos klaidos, informacijos kūrimo, informacijos paskleidimo, siekiant įvesti, reikia galvoti apie asmenų konstitucinę laisvę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Tai yra pirmas ir svarbiausias dalykas. Šitos pataisos, kurios yra pasiūlytos ponios Ulbinaitės, mano vertinimu, grėsia ne tik, kad uždrausti melagingos informacijos sklaidą, bet mano vertinimu grėsia ir žmonių kūrybai ir grėsia lygiai taip pat ir saviraiškos laisvė ir nuomonės skleidimui tam tikrais atvejais. Ir tai jau yra labai didžiulė grėsmė ne tik, kad kalbai apie dezinformaciją, tai yra didžiulė grėsmė pačiai demokratijai. Ką aš turiu mintyje, jūs pasižiūrėkit, ką mes turim dabar pagal galiojančius teisės aktus. Dabar galiojančius teisės aktus dezinformacija yra apibrėžta kaip tyčia viešai paskleista melaginga informacija. Viskas, tokį informacijos reguliavimą mes turime, jis yra labai aiškus, visi jį supranta, yra eilė teismų praktikos, teismų sprendimų, kurie aiškina šitą dalyką. Ką dabar siūlo ponia Ulbinaitė? Jinai siūlo šitą dezinformacijos sąvoką papildyti, kad dezinformacija taip pat yra kuriama klaidinanti informacija. Kuriama. Dar net nepaskleista, nieko viešai nepadaryta, jinai yra tiesiog kuriama. Toliau pateikiama, skleidžiama ar platinama. Ir dar įdomiau yra, jeigu anksčiau mes kalbėjom tik apie melagingos informacijos draudimą, tyčia platinti melagingą informaciją, tai dabar mes kalbame ir apie klaidingos informacijos platinimą. Nežinia, ar tyčia viešai paskleista, ar tyčia tai daroma, tiesiog klaidinanti informacija, kurią siekiama apgauti visuomenę, paveikti ir tada vardinami visokie interesai ir pačiam pabaigoj tie interesai yra tokie platūs, kad pasakoma ir kitiems svarbiems visuomenės interesams. Įdomiausia, kad šitas įstatymas lydimas yra kitų įstatymų projektų, tai yra baudimo per administracinę teisiną, tai yra administracinių nusižengimų bus baudžiama, jeigu asmo kurs tokią informaciją, sėdės kurs, dar net nepaleis, dar net nežinos, ar nori tokią paleist. Lygiai tas pats yra ir dėl baudžiamojo kodekso, ten šiek tiek normos yra griežtesnės, apibrėžtos lygtai yra taip griežčiau, bet kai įsiskaitai ir pagalvoji patį turinį, kas gali atsitikti, tai realiai galit gauti administracinę nuobaudą už nuomonės skleidimą. Ir jeigu pasižiūrėtumėt į šitų įstatymų lydimuosius teisės aktus ir Seimo teisės departamento išvada, teisės ministerijos išvada, tai pastabų yra tiesiog toks toks pat kiekis kaip tas simspiečius, tik ką, kuris minėtas ponios Ulbinaitės, nes iš tiesų pastabos visos yra nukreiptos ir klausia, kam reikalingas naujas reguliavimas, kuris gręsia realiai žodžio laisvė ir saviraiškos laisvė. Na, o dėl simspiečių, tai gerbiamai ponia Ulbinaitė, aš tikrai dėkingas būčiau net ir be įstatymo ėmimusi priemonių, kad tokie ponai kaip Karolis Žukauskas, kuris viešai yra Vilniaus savivaldybėje pripažinęs, kad jisai kūrė simspiečius, botus, botų armiją taip vadinama, ir tais botais atakuoja kitus asmenis, tai būčiau labai dėkingas, jeigu apie tokius asmenis iš karto praneštumėte ir rimtumėtės jų priežiūros, kontrolės. Čia būtų turbūt pats stipriausias dalykas. Ir beje, ponių Ulbinaitė, norėčiau ir iš karto ir klausimą net užduoti. Botų armijos neretai ateina vat, per ponus Karolio Žukauskus ir panašiai per Azijos valstybės. Gal jūs galit patarti, kaip su tom botų armijom tvarkytis? Nes, pavyzdžiui, ir mano Facebook paskyra po mano pradėjimo judėti politiškai šį pavasarį užplūdo 100-tūkstantinė botų iš Azijos armija. Padėkit susitvarkyti, mielai, pasiūlykit net kur kreiptis, kas galėtų tos botus išnaikinti iš Facebook paskyros, nes Facebookas to nereaguoja. Ačiū.
22: Dėl simspiečiaus, jeigu norit, ponia Ulbinaitė, sureaguokit iš karto.
0: Tai sureaguosiu keletą dalykų turbūt dėl botų, tai žinot, aš recepto neturiu, bet turi LRTK ryšių radio ir televizijos komisija. Su jais kalbėjomės, iš tikrųjų, aš esu pasiūliusi skaitmeninės pilnametystės dar tokį įstatymą, kad mes autentifikuotumėm nepilnamečius, kad negalėtų vaikai naudoti socialiniais tinklais. Tačiau LRTK, su LRTK pakalbėjus, gimsta pasiūlymas, kad turėtumėm eiti visuotinio autentifikavimo keliu. Tai štai, jeigu visi autentifikuotųsi normaliai registruodamėsi socialiniuose tinkluose, tai tų ir botų turbūt ir netikrų paskirų sumažėtų. Nes dabar turime ką? Kriminalinė policija sako, kad iš 2 milijonų socialinių tinklų vartotojų apie 500 000 yra automatizuoti botai. Tai reiškia, turime automatizuotų botų armiją, kuri taip pat prisideda prieš tai šitų visų melagienų skleidimo. Taip pat nereikia kolega gazdintis. Tikrai niekas nedraus turėti savo nuomonės ar nebaus už pažiūras, net jeigu jos būtų prorusiškos. Taip, tai yra jūsų pažiūros ir nieko nepadarysi. Bet jeigu bus skleidžiami melai, kurie iš tikrųjų kenks mūsų valstybės nacionaliniam saugumui, mūsų viešai tvarkai, mūsų konstituciniai santvarkai, kuriais bus bandoma paveikti mūsų rinkimus, tai mes turime gintis ir gintis turime teisiniais įrankiais. Tai ir kriminalinė policija, ir taip pat teisėsauga, ir su dezinformacija kovojančios institucijos labai laukia šitų pataisų, nes tai atsirastų papildomi įrankiai. Nustačius dezinformaciją, kuri kenkia mūsų nacionaliniam saugumui, jau ir žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba ir RRT ryšių reguliavimo tarnyba ir LRTK, visos tarnybos galėtų kreiptis į platformas ne tai, kad pašalinti žalingą turinį, bet kreiptis dėl vykdomo nusikaltimo. Ir reakcija, kaip sako tarnybos, būtų turbūt visiškai kitokia, nes dabar viskas remiasi tik į platformų ir socialinių tinklų geranoriškumą, kurio dažniausiai tie socialiniai tinklai nerodo. Atsirastų prievolę šalinti štai tokią informaciją. Na, o kad plačiai apibrėžta, tai tikrai konsultuojantis su Vilniaus universiteto teisininkais, su dezinformacijos ekspertais buvo ruoštos šitos pataisos. Ir žinot, tie, kam reikės taikyti šitą įstatymą, sako, kad kuo plačiau ir kuo detaliau yra apibrėžta, tuo paprasčiau yra taikyti. Jeigu pažiūrėtumėt, kaip atrodo įstatymai, kurie reguliuoja, kurie numato atsakomybę už prekybę žmonėmis, ten dar detaliau viskas yra aprašyta, kad nekiltų kažkokių keblumų tiems, kam reiks įgyvendinti. Tai manyčiau, čia tikrai nėra jokių baimių, o dėl žodžio laisvės, tai tikrai niekur nėra leidimo skleisti melą. Mes turime draudimą skleisti dezinformaciją visuomenės informavimo įstatymą. Mes turime konstitucijoje nuostatą, kad dezinformacija laikoma nusikalstamu veiksmu, tačiau mes neturime niekur pasakyta, kad tai baudžiama už tai. Tai mes turime aiškiai pasakyti, jeigu tai yra nusikaltimas, o tą sako Konstitucijos 25 straipsnis, tai už jį turi būti numatyta bausmė. Tai tą ir siūlau. Kitas dalykas, nacionalinio saugumo strategijoje dezinformacija įvardinama kaip hibridinis elementas, kaip grėsmė nacionaliniam saugumui. Europiniuose NATO dokumentuose jūs taip pat rasite, kad tai yra grėsmė ir kad tai yra hibridinio karo elementas. Tai tiesiog nieko nedaryti šiuo metu, kai mes vieną po kitos patiriame informacinės atakas, apie kurias Valstybės saugumo departamentas kalba ir šiandien, jeigu girdėjote kalbant saugumo departamento vadovą. Tai, na, man atrodo, kad būtų toks nusikalstamas aplaidumas mūsų kaip teisėkuros pareigą turinčių žmonių.
22: Pone Albinaite, labai trumpai dar sureaguokime iš karto, nes matau, kad ir klausytojai labai kelia šitą klausimą. Kas tiksliai nustatys, kas yra dezinformacija? Ar bus kažkaip paskirti čia asmenis, ar kurios tarnybos turės nustatyti?
0: Tai kompetencijos pagal mano pateiktas pataisas yra žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, ryšių reguliavimo tarnybai, policijai ir taip pat vyriausiai rinkimų komisijai, nes tai susiję ir su rinkimais.
22: Pone Vėgelė, štai sako ponia Ulbinaitė, kad tikrai čia niekas nebaus turbūt žmonių už nuomonę, kaip galima suprasti, ir ta dezinformacija vis tiek kažkaip reikia apsibrėžti ir pagaliau pagelbėti ir pareigūnams, kovojant su realiom atakom, galbūt ir klaidinga informacija paskleista viešumoje, kaip reikia kovoti su tais žmonėmis, ar tai botais, kurie tai daro. Jūsų tie argumentai neįtikina, aš kaip suprantu.
4: Tai, žinot, aš sureaguosiu visų pirma dėl botų, dėl radio ir televizijos komisijoje. Kaip ponia Urbinaitė pasiūlė, kad visi autentifikuotųsi, bet turbūt reikėtų ponia Urbinaitė priminti, kad Lietuvos teisės aktai galioja tik Lietuvoje. Ir autentifikuotis, priversti asmenis galime padaryti tik Lietuvoje. Jeigu jie naudoja kitas jurisdikcijas, tai Lietuvos įstatymai ir teisės aktai, kaip mes čia besureguliuotumėm, na, jokių autentifikacijų pareigot neturim galimybės. Kitaip tariant, jeigu botai ateina iš, reiškia, Azijos valstybių, o taip ir vyksta konkrečiai per VPN, tą vadinamą, yra kuriami botai, tai ką jūs bereguliuotumėt, kaip bandytumėt sureguliuoti, tiesiog jūsų teisė, Lietuvos teisė nebus taikoma Azijai. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, na gerai, klausytojai klausia dėl dezinformacijos ir kas jie galėtų sureguliuoti ir kas galėtų kontroliuoti ir nustatyti. Tai turbūt pagrindinis čia yra jau ir šiandien laidoj skambo iš ponos Ulbinaitės tiesioginė dezinformacija. Aš spėju, kad pagal tas teisės pasiūlymus, kuriuos jis siūlo projektus, jau ponio Ulbinaitė galima būtų traukti ir administracinį, nu, gal net ir baudžiamojant atsakomybę. Todėl, kad jie akivaizdžiai meluoja, vadindama pažiūras prorusiškomis ar dar kažką panašaus. Turbūt prorusiškos pažiūros, ponio Albinaitė, yra jūsų ir jūsų partijos, kur ponas Starkevičius žaliu koridorium leido važiuoti gėles, o tose gėlėse mes, kadangi žalias koridorius ir tikėtina, kad jos nebuvo tikrinami tie automobiliai, tai tikėtina, kad ten buvo, na, tai, kas buvo rasta kratose, grynieji pinigai, auksas, narkotikai ir galbūt galimai ir sprogmenis, tai buvo viešai paskelbta.
22: Pone Vėgelė, iš karto tik tai...
4: Ne,
22: čia labai įdomus pavyzdys. Aš tik tai iš karto duodu sureaguoti ponui Ulbinaitė, jo iš tiesų, jeigu štai jūs sakot, prorusiškos pažiūros, tokios kaip yra pono Vėgelės, buvo nuskambėjo tai laidoje, o tai yra dezinformacija ar tai yra nuomonė?
0: Žiūrėkit, būkime tikslus. Aš pasakiau, kad niekas nepersiokės už, nei už nuomonę, nei už pažiūras, net jei jos būtų prorusiškos.
22: Gerai. Tai, išsiaiškinam šitą, leiskim pabaigti tuomet.
0: Ir tuomet gal sureaguočiau į dar keletą dalykų.
22: Bet tai, dabar ponui Vėgelį leiskim pratesti atsakymą, nes aš pertraukiau. Tai prašom, ponė Vėgelį,
4: tai aš toliau tada netęsiu šito dalyko, nes mano vertinimu ponia Ulbinaitė ir skleidžia jau dabar tą dezinformaciją, taip įvardindama labai aiškiai. Ir galėčiau pateikti dar keturis bent pavyzdžius apie tai, kad mano vertinimu tai, ką daro ponia Ulbinaitė ir tai, ką daro jos partijos kolegos, kai kurie Tai yra būtent tai yra prorusiškos pažiūros ir prorusiškas netveikimas. Bet grįžtant prie pačių pataisų, tai, na, žinot, man konkrečiai norisi matyti, ką šitomis pataisomis jūs realiai išspręsit. Išskyrus tai, kad pradėsit persekioti dar žmonės ir galimybę nustatysite persekioti žmonės už nuomonę, nes jūs įvardinate jau ne tik, kad viešas skleidimas tyčinis melagingos informacijos, bet jūs norite žmonės pradėti persekioti už kūryba klaidinančios informacijos, kurią žmogus net negali suvokti, ar jinai yra klaidinama ar ne, ten nėra net savokos, jūs pažiūrėkite, jūsų kaip apibrėžta yra, ten nėra net tyčios apibūdinta. Ir toliau, žinoma, mes einam į administracinių kodeksų, ten rimtos baudos nuo 100 iki 1000 eurų, ten baudžiamąją tvarką, tai iš viso pas jūs ten rimtas nusikaltimas rodomas. Tai mano vertinimu, iki šiol mes ir taip turėjom nemažai įvairių klausimų dėl demokratijos veikimo Lietuvoje ir dėl nuomonės laisvės reiškimo galimybių. Tai tokių galimybių, na, mano vertinimu, žodžio laisvė ir saviraiškos laisvė jūs siaurinate dar labiau.
22: Apie sukurtą tą turinį klaidingą informaciją išsiaiškinkim, nes vėlgi jau ne pirmą kartą ponas Vėgėlė mini būtent šitą pavyzdį. Kaip čia yra?
0: Yra nurodyta tyčia. Mano siūlomas dezinformacijos apibrėžimas skamba taip. Tyčia, kuriama pateikiama, skleidžiama ar platinama melaginga ar klaidinanti informacija, kuria siekiama apgauti visuomenę, paveikti Seimo, Prezidento, Savivaldybių, Europos parlamento rinkimus, referendumus, pakenkti Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, konstituciniai santvarkai, viešai tvarkai ar kitiems svarbiems visuomenės interesams. Tai tokius melus aš siūlau stabdyti ir apsaugoti mūsų žmonės nuo tokio melo, kuris gali sukelti sumaištį šalyje arba pakenkti mūsų nacionaliniam saugumui. Mes turime stabdyti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, kaip pati kriminalinė policija pateikia, kaip dirbtinio intelekto pagalba sukurtas, pavyzdžiui, policijos generalinio komisaro kreipimasis į tautą. Turime stabdyti tokius melus, kuriuos suklaidinama ir žmonėms sakoma, ką daryti, kokia grėsmė ištiko, meluojant, kad ta grėsmė iš viso įvyko. Tai tokius melus mes turime stabdyti. Mes turime stabdyti tokius melus, kuriais pastarosiomis dienomis sakoma, kad mes Lietuvoje persekiojame rusų tautybės žmonės. Kad iš Lietuvos ar Latvijos leidžiami dronai į Rusiją, ar ne? Arba tokius melus, kad, pavyzdžiui, neseniai susidūriau savo gyvenamojoje vietoj parduotuvėje, kur žmogus perka vežimėliais produktus, sakydamas, kad jis girdėjo, kad Lietuva siunčia karius į Iraną ir čia reiškia Irano karą ir tai reiškia, kad mums gręsia didelis pavojus. Ir paprašytas parodyti, kur tai pamatė, man rodo tuos kanalus, kur jis tai girdėjo. Tai tokius melus mes turime stabdyti ir neleisti mūsų kvailinti ir neleisti mūsų žmonių klaidinti ir neleisti mūsų žmonių skaldyti.
22: Ir mes sugrįšime
0: apie tai mano pasiūlymas.
22: Po naujausių žinių leisiu pratesti mintį, jeigu dar norėsit kažką pasakyti, buvo labai daug ir plačiai kalbat, bet įdomi visai diskusija čia mums turbūt kol kas gaunasi ir taip pat paskaitysiu ir klausytojų klausimus, bet tai padarysim iš karto po naujausių žinių.
21: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
2: Žinių radijas.

0: всем вместе будет легче.
1: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, прорвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: это преступление против человечества.
1: Бизнес просит у Кремля правила, но получает понятие. Миллиардер Александр Галицкий сбежал из России. Суд отдал государству не только его компании, но и фирмы его бывших партнеров. Бизнесу нужен новый герой, и Путин его назначил. Почему большие деньги уже не спасают от государства?
2: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы разбираемся, из-за чего в России плачут даже самые богатые. Ведь повод для слез, ну или хотя бы для тревоги есть. Государство снова корректирует свои расходы. Об этом «Коммерсанту» говорит глава Минфина. Расходы на инвестиции, субсидии, ну и все не связанное с войной, будут стершени. А налоговая база шире. О том, что деньги надо брать везде, докуда дотянутся руки, говорят даже в Госдуме.
3: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Но это... Сейчас мы войну ведем, надо войну выигрывать, поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги, но собирать деньги там, где они есть. Еще раз подчеркну, в естественных монополиях, в сырьевом секторе и финансовом секторе.
2: Но собрать деньги можно по-разному. Повезет, если через налоговую, а можно сказать, что у вас дело государственной важности и просто забрать все. Причем не только у вас, но и у тех, с кем вы когда-то работали. Это, кстати, история инвестора Александра Галицкого. Его фонд Россия считает экстремистской структурой, поэтому активы забирает себе. А с ними и компании людей, с которыми Галицкий когда-то работал в прошлом. Об этом пишет газета «Ведомости». И среди изъятых активов есть также известный сервис по продаже машин CarPrice. А подробнее о судьбе известного бизнесмена расскажет Артем Филатов.
4: Александра Галицкого называют пионером российской IT-индустрии. Он является основателем венчурного фонда «Алмаз Capital» и одним из создателей системы маркировки товаров «Честный знак». Галицкий покинул Россию после того, как суд изъял связанные с ним активы на сумму более 8 миллиардов рублей. Об этом на заседании Мосгорсуда сообщил представитель Генпрокуратуры.
5: Через два дня он в нарушение обеспечительных мер по делу использует свой голландский паспорт и уезжает через Беларусь, покидает страну.
4: Также Генпрокуратура утверждает, что незадолго до отъезда Галицкий ежедневно снимал крупные суммы со своего счета в Газпромбанке. Тверской суд Москвы в марте обратил в доход государства имущество Галицкого, а также объявил бизнесмена и его венчурный фонд «Алмаз Capital Partners» экстремистским объединением. Формальной причиной такого решения стало то, что среди инвесторов корпорации «Алмаз Capital» есть Европейский банк реконструкции и развития, а он участвует в финансировании силовых структур Украины. Галицкий все обвинения в финансировании производства оружия отрицал, утверждая, что его фонд инвестирует только в гражданские проекты.
6: «Мне 71 год. Считаю важным передавать опыт молодым исследователям и предпринимателям, бороться за передовые научные позиции нашей страны, обеспечивать ее технологический и промышленный суверенитет».
4: Еще до начала процесса над Галицким с ним был связан громкий скандал. В феврале этого года его бывшая жена Алия покончила с собой в изоляторе временного содержания. Ее обвиняли в вымогательстве больше 150 миллионов долларов у Галицкого под угрозой распространения неких порочащих его сведений. Дело было возбуждено после заявления бизнесмена. Перед отправкой в ИВС Алия Галицкая записала обращение к Владимиру Путину, в котором обвинила бывшего супруга в том, что он поддерживает Украину и лично Владимира Зеленского.
7: «Моей дочке находится под пагубным влиянием их отца. Отец открыто при них говорит о том, что он за Украину. Зеленского он считает героем, потому что он сражается с такой большой страной. У меня есть аудиозапись его слов. Также он поддерживает радикальный националистический режим на Украине. И мне больно слышать, как он сравнивает президента России с фашистским лидером.
4: После гибели Алии Галицкой дело против нее было прекращено за отсутствием состава преступления, а отправивший ее в СИЗО судья подал в отставку. Сам Александр Галицкий стал последним по счету крупным бизнесменом, у которого изъяли активы в России. Между тем, накануне в России установили 10-летний срок давности для исков о незаконной приватизации. Депутаты Госдумы одобрили законопроект во втором и третьем чтении. Документ предполагает, что суды не будут принимать подобные иски, если с момента приватизации прошло больше 10 лет. Госдума приняла законопроект через несколько часов после того, как инициативу на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным поддержал Владимир Путин.
8: Что касается вопроса, который мы на протяжении уже нескольких лет обсуждаем, а именно установление срока давности по некоторым сделкам, в том числе по приватизационным сделкам, я хотел бы сказать вот что. Есть только один вид правонарушения, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности. Это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим.
4: Неограниченный срок давности Генпрокуратура применяла к сделкам о приватизации 90-х годов для изъятия десятков крупных компаний. Как писала «Новая газета Европа», крупнейшие национализированные компании передали людям из окружения самого Владимира Путина. Сейчас, однако, обезопасить себя полностью предпринимателям не удалось, ведь изменение закона не коснется антикоррупционных и антиэкстремистских исков. Между тем, именно такие причины в последние годы стали основными поводами для изъятия имущества у российского бизнеса.
2: И любопытно, что не всегда у государства получается заработать на присвоении активов. Например, на аукцион по продаже компании «Юж-Урал-Золото», которую забрали у одного из спонсоров «Единой России», просто никто не приходит уже второй раз подряд. Почему, объясняет Петр Мироненко, заместитель главного редактора «The Bell».
9: Причина, на самом деле, одна и та же примерно. У бизнеса нет денег. Нет денег и нет возможности привлечь какое-то финансирование по достаточно хорошей цене. Там у каждого из этих активов своя история сложная. Там, да? Ну, то есть «Юж-Урал-Золото», например, это компания, которая довольно высоко сейчас оценена на фоне того, что золото просто сейчас рекордно дорого стоит. Там был как адский совершенно рывок цены на золото в прошлом году. И все боятся, что сейчас они купят дорого, да, потом, ну, за сумасшествие с войнами в Иране и так далее закончится, из-за которого золото как защитный актив дорожает. Оно вернется к какой-то справедливой стоимости, и тогда, ну, будет просто убыточная сделка. Домодедово там тоже была проблемная компания, там очень долго из-за непонятной ситуации с национализацией копили долги там владельцы, там большой долг, надо много инвестировать, строить заново вторую полосу, это кучу денег стоит. В общем, все это сложные активы, в которые нужно вкладывать деньги, а еще нужно, ну, там, крупные суммы, там, миллиард долларов где-то привлечь на саму покупку. И сейчас при ставке 14,5% это просто слишком большой риск, который бизнес не готов на себя брать в условиях, когда экономика очень сильно охладилась. Да, сейчас у нас первый квартал отрицательный рост был, ну, упала экономика там, да, на 4% ВВП. Вот. И без каких-то супер льготных кредитов, про которые можно было бы, наверное, договориться с государством в других условиях, никто просто не готов эти активы брать. Вот и все.
2: Но также, наверное, не стоит забывать и о политических рисках, о них и о роли вообще бизнеса в современной России. Мы поговорим с социологом Сергеем Ерофеевым. Сергей Арсеньевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Артем.
2: Я хочу вернуться к примеру Александра Галицкого, с которого мы начинали наш сюжет. Он смог уехать из страны и даже захватил с собой деньги. По крайней мере, так говорит прокуратура. То есть человек, который годами помогал структуре, помогал России, помогал государству строить IT-системы, он уехал, прокуратура говорит, что еще и деньги с собой прихватил. Как вы это объясняете? Это почему система отпускает своего человека? Это связи или какие-то понятия работают в ней?
10: Понятия, разумеется, работают. Но надо помнить о том, что в России не простое капиталистическое государство, а мафиозное. Все активы в конечном счете должны, если они принадлежать, то очень сильно контролироваться ядром мафиозного государства. И вот это ядро является центром концентрической системы. Ближайшее кольцо окружения, следующее кольцо и так далее. Галицкий, безусловно, как и многие другие инкорпорированные в эту систему люди, принадлежал к одному из таких колец. И, естественно, есть определенная шкала у тех, кто вершит всем в этой стране. Шкала, по которой какому-то человеку можно и то, и другое, следующему человеку можно только что-то одно, а другим вообще ничего нельзя. Но в самом центре находятся те, которым можно почти все. Но совсем все можно только одному человеку, который является самым центром этого мафиозного ядра и олицетворяет собой чрезвычайно персонализированную систему управления. Так вот, Галицкий, естественно, имел определенные привилегии и продолжал иметь даже в этот критический момент, потому что ему действительно, скорее всего, позволили уехать и даже что-то с собой взять. Это пребывает в рамках понятия той же самой пацанской культуры, которая является изнанкой мафиозного правления.
2: А как проблемы в экономике? Все-таки история с Галицким, она не на пустом месте возникает. История с приватизацией активов, она идет уже несколько лет. И многие эксперты, и политологи, и экономисты связывают это с тем, что Россия ищет, где бы найти еще денег. И вот как проблемы с бюджетом, проблемы с деньгами сказываются на динамике внутри этого ядра, про которое вы говорите?
10: Ну, про проблемы с деньгами более подробно расскажут экономические аналитики, но социологическим взглядом можно отметить какие-то очевидные вещи. Очевидные вещи заключаются в том, что Путин в первую очередь ведет определенную игру. Война – это не просто война, это война когнитивная, информационная война, в которой и центр персоналистской системы, и вся система пропаганды вокруг него должна делать все, чтобы было впечатление, в первую очередь на Западе, что Путин силен, что он поддерживается своим населением, что его экономика находится, если не в прекрасном, то в вполне приличном состоянии. Но при этом мы также видим, и сигналы доносятся отовсюду, что дела-то у Путина совсем не ах. У него очень плохо с кадрами на фронте. В стране недостаток трудовых ресурсов. Происходит демографическое падение, которого не было очень давно. И, конечно, экономика находится в зоне риска. Пускай это не столь очевидно многим, но все действия, которые вы перечисляете, которые предпринимаются, и многие это замечают, они предпринимаются как раз для того, чтобы все-таки обеспечить какую-то подушку безопасности и ухитриться продолжать вести войну, и при этом как-то еще не ввергнуть страну в пучину полной экономической катастрофы. Вот это сейчас делается, и ради этого делается очень многое. Для этого как-то все-таки не убивается окончательно бизнес, хотя мы постоянно слышим о том, что вот бизнесу очень плохо, но это в принципе капиталистическая система. Мы должны понимать, что путинский режим не идеологический, и он не проводит эксперименты, как те, которые в нашей стране были 100 лет тому назад начаты после Октябрьской революции, когда вообще радикально устранялась частная собственность. Это, в принципе, капиталистическая страна, где есть культ потребления для разных концентрических кругов, для разных слоев населения, свой уровень потребления. И, конечно же, все делается либо в плане приватизации, либо в плане национализации для того, чтобы удержать власть вот этого персоналистского режима. Мы, когда слышим национализацию, на самом деле мы прекрасно понимаем, что это вовсе не та национализация, которой занимались большевики. Это мир капиталистический. И что бы ни делалось под предлогом национализации, делается в интересах самого узкого, самого привилегированного круга капиталистов. Только они могут быть не очень цивилизованными капиталистами, да? Ну, бывает капитализм более модернизированный, бывает капитализм более варварский. Но вот Россия сейчас в этой стадии пребывает.
2: У меня есть такой вопрос, но он может быть философский, из серии «Кто раньше, яйцо или курица?». Но давайте тоже на примере попробуем разобраться. Я хочу понять, какое место крупный бизнес занимает в этой системе. Он во внутреннем контуре или во внешнем? Ну вот смотрите, такая история. Сенатор Матвиенко, она просила несколько месяцев назад Мордашова, миллиардера, подтянуть активы из-за границы. Это ее слова, так она выразилась в Совете Федерации, и покрыть этими деньгами расходы Вологодской области. Теперь же сенатор Маслов от Вологодской области пишет, что проверяет налоги Северстали, компании Мордашова, по просьбе Матвиенко. То есть государство обвиняет его в том, что компания не доплачивает какие-то налоги, и просит, чтобы с налогов компания взяла на себя обязательства государства и оплатила расходы региона. Кто кем в нынешней схеме командует? Это бизнес проталкивает свои интересы и командует государством, либо государство руководит бизнесом?
10: Ну, конечно же, руководит государство, но оно руководит не так, как большевики, опять же. Оно руководит в интересах поддержания этой капиталистической системы, чтобы можно было по-прежнему стричь шерсть самых разных элементов этой капиталистической системы. То есть совершенно не так все делается, как делалось большевиками и в советские времена. Разумеется, денег не хватает, но самые последние деньги, если все совсем плохо пойдет, они, конечно, должны будут служить интересам мафиозного ряда, ядра этой системы.
2: Ну и кажется, что действительно, по крайней мере, если послушать заявление, посмотреть выступления экономистов российских, не пытается Кремль уничтожить бизнес, он за него держится. И в России есть даже должность формальная, которая должна защищать интересы бизнеса, так называемый омбудсмен. 5 лет эта должность пустовала, и вот Путин назначил на нее Александра Шохина. Давайте посмотрим сюжет о том, кто это, и зрители попробуют сделать вывод, если можете, пишите в комментариях, удержит ли Шохин оборону, сможет ли он защитить бизнес.
5: Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин делает очередную попытку спасти крупный бизнес через спасение экономики. Он предлагает взвешенную политику по так называемому обелению экономики, рост производительности труда, решение проблемы с задержкой платежей малому бизнесу и точечную поддержку крупных системообразующих компаний.
11: Самый простой способ стимулировать – это не перегнуть палку, не ужесточать налоговые и фискальные требования, чтобы в погоне за дополнительными бюджетными доходами не сократить налоговую базу.
5: О том, кто же довел экономику до переохлаждения, в интервью государственному РИА Новости Шохин не говорил.
12: Не пережимать и не перегнуть палку – это прямая цитата из Шохина. Прямо выступить против тотального налогового террора, который с прошлого года называется обелением экономики, дипломатичный глава профсоюза олигархов не решился. Так что российские государственные СМИ написали, что Шохин считает взвешенное обеление экономики одним из стимулов роста. Что формально правда. Просто акцент надо делать на слове «взвешенное».
5: Грубо говоря, Шохин ставит вилку. Государству нужно либо тратить больше денег, либо собирать меньше налогов. Шохин традиционно выражает мнение крупного бизнеса. Он выступает за то, чтобы государство не пережимало регулирование и налоги, потому что это, по его логике, толкает компании в тень или к закрытию. Но экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант уверен, что вернуть экономику к быстрому росту без разгона инфляции уже практически невозможно.
12: Да и не помогли бы рецепты Шохина выполнить поручение Путина вернуть экономику к росту, сохранив низкие темпы инфляции. На 5-й год войны это уже невозможно. Но об этом Шохин благоразумно молчит. Да и не только Шохин. Правительство с Центральным банком тоже ведут себя более чем благоразумно. И максимум, на что отваживаются, намеки и эвфемизмы. Так что с разгоном экономики придется потерпеть.
5: В 2025 году Александра Шохина выбрали главой РСПП. К тому моменту отношения Союза с властью были разрушены из-за дела ЮКОСа. В 2003 году на встрече с Путиным Ходорковский публично обвинил госкорпорацию «Роснефть» в коррупции.
13: Масштабы коррупции в России оцениваемые экспертами 4 организаций приблизительно одинаковые, в районе 30 миллиардов оценивается долларов. Это 10-12% ВВП.
5: Нужен был человек, которому доверяет Кремль. Шохин как раз вступил в Единую Россию и стал той самой компромиссной фигурой, которая устраивала и олигархов, и администрацию президента. 20 лет он добивался того, чтобы власти не вводили новые резкие налоги, чтобы за экономические дела сажали пореже, чтобы ключевую ставку снижали и чтобы государство не пережимало бизнес. После февраля 22 года этот торг стал устроен иначе. В первый день полномасштабной войны с Украиной Шохин был на встрече Путина с так называемыми представителями российских деловых кругов и попросил президента создать предсказуемые условия для бизнеса.
14: Текущая геополитическая ситуация приводит к тому, что и российскому бизнесу придется работать в сложных условиях с учетом ограничений самого разного рода.
5: Путин встретился с бизнесом только через год, на съезде РСПП в 2023 году. Там он хвастался успехами на внешнеторговом фронте и встретился с крупным бизнесом.
15: Хотел бы еще для справки добавить, в целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1%. До 850 миллиардов долларов. В том числе экспорт вырос почти на 20%.
5: Война продолжалась, бизнесу не становилось легче, как и госбюджету. На съезде РСПП в марте 26 года, по данным источников издания The Bell, Владимир Путин предложил крупным бизнесменам добровольно внести взносы в бюджет на войну. На этом же съезде министр финансов Антон Силуанов объяснял, почему бизнесу выгодно заплатить дополнительный взнос с прибыли, и резюмировал прямо в лицо Шохину, что на это денег жалеть не надо, и надо с удовольствием принять это решение.
14: А вопрос один хотя бы. Налоги повышать будете?
16: Я сказал следующее, что наша задача обеспечить сбалансированный бюджет в первую очередь через работу с расходами и второе через улучшение администрирования. Меры называл.
5: Шохин тогда взял паузу и спустя почти месяц заявил, что добровольные пожертвования, цитата, не бьются просто, а взнос в пользу государства может быть оформлен только через налог. На вопрос о новом налоге на сверхприбыль Шохин ответил, что все механизмы в налоговом кодексе и так есть. Цитата, другое дело, что прибыли нет, многие в убытках сидят. 20 лет назад он торговался за условия для бизнеса. Сейчас старается по мелочи, пробивает инвестиционные льготы, поддержку приоритетных отраслей, то есть то, с чем Кремль и правительство и так не спорят. Не переговорщик, а скорее технический советник. Правительство задает направление, Шохин подсказывает, где смазать, чтобы хоть как-то ехало.
2: Ну а мы продолжаем разговор о роли крупного бизнеса в российской политике с социологом Сергеем Ерофеевым. Сергей Арсеньевич, если мы рассматриваем Россию как мафиозную структуру, какую роль в этой структуре играет Александр Шохин, которого Путин назначает человеком, который будет защищать интересы крупного бизнеса?
10: Это одна из характерных

0: введение капиталистического хозяйства. И без этого капиталистического хозяйства путинская система не выживет. Она, в принципе, существует в условиях каких-то минимальных демократических процедур, потому что без выборов путинской власти не было, и нет, и не будет. И она не может существовать без капиталистических общественных отношений и соответствующих выгод, которые это все приносит власти. И путинская власть не может существовать без ценностей пацанских, без ценностей мафиозных. Ну, вот такая вот тренога. Три подпорки этой системы.
1: Вот у нас остается еще примерно 4 минуты. Давайте попробуем сделать какой-то вывод. Если почитать российских политологов внутри страны, появился термин «запрос на правила». Об этом и Шохин говорит, что нужны правила, нужны институты. А какие правила может предложить Владимир Путин нынешним бизнесменам?
0: Вы знаете, запрос на правила – это то, что стало проявляться по мере дальнейшей модернизации общества. И в особенности это проявилось среди простых людей, ну, городских людей, после болотных протестов. Люди не просто хотят чего-то от государства, они хотят, чтобы государство работало по правилам. И вот это наши социологи, молодые социологи, в частности, коллеги из лаборатории публичной социологии, отметили в ходе исследований после болотных протестов, то есть середина 2000-х годов. Конечно, бизнес гораздо более организованный, в чем-то он идет впереди общества в плане организации, но в некоторых вещах он отстает. Вот он согласился с тем, что началась война, хотя никто этой войны не хотел, разумеется. Все были в ужасе от этого и продолжают в основном проигрывать от этого значительно по самым разным направлениям. Но когда ситуация становится еще более сложной и на фронте нет никаких подвижек, нормальных у Путина, делается только видимость, и страна остается в изоляции, и в стране повышаются налоги, становится все меньше инвестиций и так далее. Вот тут, конечно же, этот бизнес тоже может потихонечку застонать. И этот стон у нас песней зовется, а эта песня «Давайте жить по правилам». То есть этого следовало ожидать. Конечно, капитализм не может существовать без правил. Вы показывали Ходорковского. Ходорковский в начале 2000-х годов стал устанавливать правила международных стандартов, отчетности, прозрачности и так далее. То есть наш бизнес, в принципе, готов был двигаться в этом направлении. И многое в стране делалось в модернизационном плане вот в эту сторону. Но потом началась война. Еще активнее стал делаться вид, что все у нас хорошо, а на самом деле все совсем не так хорошо. И когда сейчас мы видим, что происходит, то да, конечно, мы можем как бы зафиксировать этот усиливающийся сигнал желания жить по правилам, чтобы и налоги как-то порядочно вводились, и чтобы бизнесмены не добровольно, принудительно отдавали свои деньги, а чтобы был какой-то в этом порядок. Ну, вот то, что Шохин сказал. Давайте действовать не через обносом, шапкой, да, этих миллиардеров, а чтобы была просто упорядоченная налоговая система. Да, это свидетельствует о том, что, в принципе, российский бизнес и большой бизнес, он изначально двигался в этом направлении, но война ему мешает. Это видно.
1: Если за 10 секунд резюмировать, у кого больше сейчас денег становится в России, тому опаснее?
0: Ну, трудно сказать. Все должно быть больше у мафиозного ядра. Все остальные в зоне риска.
1: Понятно. Спасибо вам большое, Сергей Арсеньевич. Социолог Сергей Ерофеев был с нами сегодня в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы рассматривали, что же происходит с российским крупным бизнесом с точки зрения того, как устроено государство, в чем вообще роль этого бизнеса. Если вам понравился анализ нашего гостя, если вам понравился разбор, пожалуйста, поставьте лайк. Это анонимно, это безопасно, это никто даже и не заметит, если вы находитесь под прицелом, если вы не на территории России. Пожалуйста, пишите комментарии, что, какие вопросы у вас остались. Мы к ним вернемся и с нашими будущими гостями все проанализируем. До свидания.

0: Я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
1: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
2: Очень осторожно.
3: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
4: Я не употребляю информацию.
5: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
6: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
7: Иностранные агенты – это наши друзья.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какую Россию мы оставим нашим детям?
9: Вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
10: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
11: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию.

0: На радио «Свобода». Интервью ведущего американского эксперта по военным технологиям, редактора издания Defense One Патрика Такера, журналисту телеканала «Настоящее время» Александру Пачкову. Солдаты на линии фронта, и российские, и украинские, говорят сейчас о дронах как о самой страшной опасности. Это все чаще описывается как новый вид войны. У британской газеты «Guardian» это описание выглядит так. Меньше перестрелок, хотя минометного и артиллерийского обстрела меньше не стало. Ширина мертвой зоны, разделяющей противников, прежде измерявшиеся дистанцией выстрела, теперь составляет несколько километров, где атакуют небольшие квадрокоптеры. Их скорость может превышать 100 км в час. Они несут в среднем от 1 до 3 килограммов взрывчатки. Ими управляют удаленно операторы через установленные на дронах видеокамеры, как бы от первого лица. Противодействовать дронам в сегодняшних реалиях войны сложно. Либо нужны специальные средства радиоэлектронной борьбы, нарушающие связь дрона с оператором, а технически это все более сложная задача, либо нужно пытаться их сбить из стрелкового оружия. «Голос Америки» приводит доклад американских экспертов, согласно которому дроны «Камикадзе» FPV дают недорогие высокоточные ударные возможности, являясь тактическим оружием за пределами прямой видимости, которое расширяет досягаемость наземных войск. Дроны FPV можно воспринимать как дешевое противотанковое оружие, при том, что дальность их действия примерно в 6 раз превышает дальность действия самого современного противотанкового оружия. Результатом использования дронов стала изменившаяся картина боя, когда техника подвозит пехоту как можно ближе к позициям противника, высаживает ее и ретируется, а пехота ведет штурм под ударами дронов. В докладе, цитируемом «Голосом Америки», говорится, что Украина постоянно опережает Россию по инновациям в области технологий и программного обеспечения. Однако российские силы быстро адаптируются и имитируют достижения Киева. Российское провоенное издание «Военное обозрение» 2 месяца назад утверждало, что именно опора на беспилотники является основой боевой устойчивости ВСУ, и без этого Украина бы уже потерпела поражение. Ведущий американский эксперт по военным технологиям, редактор издания Defense One Патрик Такер придерживается такой же точки зрения, что дроны помогают ВСУ удерживать линию фронта. В интервью «Настоящему времени» Такер рассказал, как дроны уже поменяли наши представления о войне. Эксперт также предсказывает, что вскоре искусственный интеллект начнет самостоятельно принимать решения на поле боя. Почему новые технологии не снижают, а резко повышают риск появления новых конфликтов? Почему дроны предотвращают поражение, но не гарантируют победу? И есть ли пути выхода из позиционного тупика? Эти и другие вопросы Патрику Такеру задавал ведущий телеканала «Настоящее время» Александр Пачков.
1: Патрик Такер, редактор издания Defense One, один из ведущих журналистов, рассказывающих о военных технологиях. Патрик, здравствуйте. Я хотел поговорить с вами о будущем дроновой войны, теме, которая стала особенно актуальной в свете войны России против Украины. И я хотел бы начать с вашего недавнего наблюдения. Дроны предотвращают поражение в конфликте, но не обеспечивают победу. Почему? Одних только дронов недостаточно, чтобы выиграть войну, в частности в Украине. И может ли это измениться в обозримом будущем?
2: Да, я считаю, что война в Украине очень наглядно показывает, как постоянный цикл инноваций в дроновых технологиях приводит к тому, что военные стратеги называют паритетом. То есть вместо того, чтобы дать одной стороне ощутимое преимущество, из-за невероятно быстрой смены поколений вы получаете непрерывное взаимное перетягивание каната. Одна сторона инновациями отвечает на инновации другой. На передовой люди постоянно перепроектируют дроны, перенастраивают их софт, разрабатывают новые техники противодействия вражеским дроном. В итоге складывается ситуация, когда ни одна сторона не получает значимого перевеса и не может отвоевывать большие территории. Но дроны помогают сторонам удерживать то, что они уже контролируют. И это важно, потому что одна из характеристик войны в Украине — ощущение позиционного тупика. По сути, это поразительное достижение Украины, на которую давила гораздо более мощная армия. Но ей по-прежнему необходимы дальнобойные средства поражения, превышающие по своим характеристикам обычные дроны. Причины этого поражения авторитета. Не в том, что разработчики дронов на передовой делают недостаточно, как раз наоборот, из-за демократизации технологии. Эти технологии стали настолько доступными, что и циклы инноваций стали стремительно сокращаться.
1: Да, но я хотел бы понять, как скоро это может измениться, если вообще может. Я имею в виду...

0: году, когда одного только преимущества в дронах может стать достаточно для одной из сторон, чтобы выиграть войну.
1: Нужен новый подход к тому, что мы наблюдаем. Путей два. Либо вы наращиваете массу, то есть производите намного больше дронов серийно, чтобы просто завалить противника количеством. Либо вы делаете дроны гораздо более эффективными, например, за счет повышения их автономности. Более умные дроны смогут заходить глубже в тыл противника и наносить больше урона, чем даже обычные дальнобойные ракеты. Одно из этих двух направлений и позволит какой-либо из сторон получить перевес. Но уже видно, что в плане наращивания производства и Украина, и Россия движутся схожими курсами. У России есть возможность закупать комплектующие в Иране и в других странах мира, но Украина достигла невероятного рубежа. 1 000 000 дронов были произведены в этом году. Пентагону такие темпы производства показались бы чудом, поэтому настоящий прорыв должен быть связан с повышением не количества, а качества дронов. Они должны научиться поражать гораздо больше целей, гораздо эффективнее и гораздо глубже на территории противника. То есть преимущество будет в тактике, в новых технологиях и в интеллекте каждого конкретного дрона.
0: Вы говорите о развитии дронов, но я хочу показать вам одно короткое видео. Это демонстрация работы новой шведской системы противодействия дронам. Выглядит впечатляюще, но это только графика.

0: Низколетящих целей, особенно когда их много одновременно, такие радары малоэффективны. Как им противостоять? Сейчас ЕС активно ищет новые технологии. В ближайшие недели начнутся первые развертывания таких систем. Сперва испытания, затем, возможно, отправка на передовые рубежи в Восточной Европе, на границах Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. Лучшие проекты, что я видел, это автономные наземные платформы на беспилотных автомобилях, снабженных разными сенсорами — акустическими, оптическими, камерами, способными обнаруживать дроны там, где обычные радары их не видят. Нужна широкая распространенная сеть таких сенсоров и противодронных систем. Патриот, конечно, могут сбить дрон, но это 30 миллионов долларов за ракету против дрона за десятки тысяч или даже меньше. Экономика не сходится. Нужны куда более дешевые перехватчики. Но главное — широкая сеть новых сенсоров на земле и в воздухе, способных видеть то, чего не видит обычный радар. И над этим сейчас активно работают.
1: Можно ли сказать, что изобрести эффективную противодроновую систему дороже и сложнее, чем продвинуться в разработке самих дронов? На фронте мы видим радикальные изменения дронов за последние несколько лет, но не систем противодействия им. Получается, оборона отстает?
0: Да, именно поэтому дроны и стали настолько результативными в самых разных аспектах войны. Можно создать небольшой низколетящий аппарат, способный нести боевую нагрузку, находить цель и точно поражать ее. Отталкиваясь от принятых этических и военных норм, вы можете либо поручить выбор цели оператору, либо полностью доверить это машине. А вот в сфере противодействия дронам все гораздо сложнее. Из-за трудностей обнаружения здесь требуется сетевая архитектура, система систем. Множество различных сенсоров на грузовиках, в воздухе, на спутниках, на зданиях. И все это должно работать синхронно, выполняя ту задачу, которую раньше выполнял один единственный радар. Теперь это обязанность целого набора сенсоров. И такой полноценной системы на планете пока не существует. Это будет принципиально новый тип ПВО. И создать его невозможно, просто внедрив одну новую технологию, вроде отдельного дрона. Нужен целый комплекс взаимосвязанных систем, работающих как единое целое. В этом и заключается основная сложность.
1: Смогут ли Украина или Россия самостоятельно разработать такую систему?
0: Украина частично да. Чтобы охватить всю страну, нужно масштабирование. Но самые важные уроки, которые сейчас перенимают компании в Эстонии, Польше и других странах, рождаются в партнерстве с украинскими командирами на передовой. Украинские офицеры нашли множество эффективных решений. Проблема в том, что их опыт пока локален. Главная задача — придать этому опыту промышленный масштаб, чтобы, например, прикрыть весь восточный фланг НАТО.
1: Говоря о существующих системах противодействия дронам, с первого взгляда не очевидно, но это современный российский танк, покрытый импровизированной защитой. Как вы думаете, будущие войны все еще будут войнами бронетехники, или это уже уходящая эпоха?
0: Бронетехника не исчезнет, потому что делает то, что не под силу другим платформам. Но ее роль как рабочей лошадки войны, главного элемента, сойдет на нет. Она станет лишь одним из множества элементов на передовой. Это как с печатным словом в эпоху музыки и кино. Люди продолжают читать, но также смотрят фильмы, сидят в телефонах, слушают музыку на девайсах. Так и здесь. Танк утратит первенство на поле боя. Ключевым станет уровень автономности и интеллекта, особенно автоуправления, встроенного в системы. Ведь одна из причин, почему танки и БМП такие громоздкие, заключается в необходимости защищать живых существ, которые сидят внутри. Если убрать людей, появляется больше пространства для других решений. Люди все равно нужны близко к фронту, но уже сейчас можно брать, например, старые списанные автомобили «Шкода», ставить их на автопилот, нагружать боеприпасами и отправлять вперед. Следующий виток дроновой войны — это не только воздушные платформы, но и наземные. Большие танки с навешанной защитой останутся, но их роль на фронте изменится и уменьшится, а беспилотных самоходных платформ будет становиться больше.
1: Мы говорим о годах разработки или о месяцах?
0: А они уже здесь и готовы. Вопрос в применении. Важно, какая из сторон сможет развернуть такие системы массово и в количестве, способном реально менять ситуацию на поле боя. Украина уже ищет пути. Россия в меньшей степени, потому что предпочитает более централизованные закупки.
1: Возвращаясь к дронам, какую часть украинского опыта, по-вашему, можно перенести на другие регионы и будущие конфликты? А что уникально для географии и условий конкретно Украины?
0: Одна из уникальных для Украины характеристик этой войны — очень малая дистанция между наступающими и обороняющимися. Плюс и Украина, и Россия часто воюют на больших открытых пространствах. Это отличается от городских боев, характерных, например, для некоторых регионов Ближнего Востока. В Украине тоже идут городские бои, но чаще мы видим,

0: переносим войну именно на больших открытых пространствах, а что переносим на другие конфликты. Украина сейчас задает тренды в том, как превращать дрон в более эффективное оружие, когда один оператор управляет не одним, а 10-20 дронами. Все это крайне релевантно для будущих войн, особенно учитывая, что российская военная техника расходится по всему миру, ее много кто закупает. И любая армия, столкнувшись с противником, у которого на вооружении стоит российская или китайская техника, найдет украинский опыт крайне полезным. В Украине ежедневно что-то печатают на 3D-принтерах, прямо на передовой. Запчасти гаубицам, например, перепроектируют так, что они становятся лучше исходных. В США на это ушли бы годы. Это крайне важные уроки. Успешные вооруженные силы будущего многому учатся у Украины.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Американский эксперт по военным технологиям Патрик Такер отвечает на вопросы журналиста Александра Пачкова. Дроны использовались в войне с начала российского вторжения, но в 2024 году, видимо, произошел резкий рост их применения. Телеканал «Настоящее время» в сентябре приводил слова командира украинского подразделения Юрия Федоренко об увеличении количества дронов в войсках в разы. Если говорить о лете 2023 года, то на один экипаж в день было не больше 15 дронов. Украина не просто пробежала этот путь очень быстро, а пролетела. Это очень быстрая адаптация, масштабирование, расширение и боевое применение. Если на середину лета 2023 года мы имели на один наш FPV-дрон 5-6 у противника, то на сегодняшний день мы имеем паритет 1-2, где-то даже преимущество, сказал Юрий Федоренко, командир одного из подразделений украинской армии. Около года назад Украина создала силы беспилотных систем, сокращенно СБС. «Нью-Йорк Таймс» приводит слова командующего СБС Вадима Сухаревского, что осенью 2024 года силы насчитывали около 2000 специалистов, а к концу 2025 их будет около 10 тысяч, и это превратит использование дронов в войне из чего-то вроде субкультуры в основу боевых действий. Российское военное обозрение пишет, что целью СБС является превращение войны как столкновение вооруженных людей с вооруженными людьми в войну машин против живых людей. В таком ключе описывает нынешнее состояние войны проект «Re-Russia» как попытку России совершить перелом в боевых действиях, опираясь на огромное преимущество в живой силе с помощью покупки резко выросшими выплатами новых контрактников и усилия Украины противостоять этому, опираясь на массовое использование дронов. Заявления российских провоенных блогеров иногда звучат так, будто у Украины есть тотальное превосходство в дронах. Однако цифры говорят о примерном паритете. В сентябре президент России Владимир Путин утверждал, что в 2024 году российские войска получат около 1,4 миллиона дронов. А в октябре Зеленский объявил, что запланированный 1 000 000 дронов уже поставлен на фронт. В интервью «Радио Свобода» служащий в ВСУ оператор дронов Артур, его имя изменено в целях безопасности, говорит, что российские войска используют больше дронов, а украинские силы полагаются на качество подготовки операторов, а не на количество выпущенных беспилотников. Баланс сил в войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение россиян по всей линии фронта. Однако, как отмечает в интервью «Радио Свобода» оператор дронов Артур, удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы в украинской армии дронами нельзя.
2: Гипотетический конфликт России и НАТО пойдет по украинскому сценарию? Иначе говоря, в НАТО сейчас должны запасаться 1 000 000 дронов или нет?
0: Думаю, да. НАТО нужно собирать 1 000 000 дронов и параллельно новые системы противодействия им, как в инициативе «Стена дронов». Каждая страна НАТО должна понимать, это общая уязвимость. Уже сейчас идет война, просто она не соответствует параметрам, запускающим 5-ю статью Устава НАТО. Но 4-я статья уже была задействована. Эстония запрашивала консультации несколько недель назад. Гибридные атаки уже идут. Постоянные прощупывания, мелкие нарушения воздушного пространства, кибератаки, атаки, влияющие на авиаперевозки, повреждения подводных кабелей. И это формы нападения. Нельзя отвечать на них полномасштабным маршем на Москву, это неуместно. Но реагировать необходимо. Так что да, нужно и закупить много дронов, и развивать противодроновую оборону, и иметь согласованный ответ на иные формы войны. И ответственность членов НАТО — понимать, как с этим бороться, а не делать вид, что ничего не происходит.
2: Вы говорите, Европе нужно готовить миллионы дронов. А они готовят?
0: Они обсуждают, как это лучше сделать.
2: То есть обсуждают, а не делают, так?
0: Да, обсуждают. Есть трения между участниками. Есть игроки, которые традиционно медленнее принимают новые концепции. Надеюсь, что по мере продолжения атак на страны НАТО, нарушения их воздушного пространства, роста российского арсенала, эти обсуждения станут предметными. Лучше раньше, чем позже. Думаю, это крайне важно.
2: Мы уже видели варианты гонки вооружений. Ракеты, авиация, танки и так далее. Сейчас мы наблюдаем разгар гонки боевых дронов, и если да, то кто побеждает?
0: Мы отчасти в разгаре такой гонки, да. И, как я говорил, тут нет очевидного победителя. Есть проигравший, тот, кто не участвует. Если вы не развиваете массовую разработку новых дроновых систем, не перестраиваете концепции под войну дронов, вы окажетесь в сильно невыгодном положении, когда начнется конфликт. Но, как и с ядерным оружием, решающий перевес, приводящий к полному коллапсу обороны противника, не возникает. Это скорее гарантирует вам возможность действовать интенсивно, зачастую позволяет удерживать территорию, даже если, по сути, это оружие кажется наступательным. Так что да, это гонка. А реальные, количественные сдвиги будут связаны с объемом интеллекта на борту, его автономностью и с тем, насколько вы опережаете противника по масштабу и темпу операции. Еще одна большая тема 21 века. Чем больше решений вы отдаете на откуп системам с искусственным интеллектом и широким доступом к данным поля боя, тем сильнее ускоряется темп войны. Это не только гонка вооружений, но и гонка за временем, где растет сам темп ведения боевых действий. И это в каком-то смысле более сложный и пугающий вызов. К тому же встает новый вопрос. По каким правилам действуют эти автономные системы? Как они оценивают ценность жизни гражданских? На Западе у нас очень конкретные нормы. Это моральный центр наших демократий. Но не каждый противник их разделяет, что видно по ударам России по гражданским целям в Украине. Эти вопросы будут центральными при развитии AI-войны. Каков будет ее темп? Какими правилами она будет регулироваться? Нам придется учитывать то, что жестокий противник, не ценящий человеческую жизнь, даже не станет рассматривать. Но надеюсь, что наши ценности окажутся нашей силой, а не слабостью.
2: Я чуть позже спрошу вас подробнее про искусственный интеллект, но сначала хотел узнать, как американские военные изучают украинский опыт и какие уроки уже учитывают, как интегрируют этот опыт в собственную тактику?
0: Это на самом деле интересная история. Если читать заголовки о Пентагоне и о Белом доме, то из них очень сложно понять, что там на самом деле происходит. Слишком много политики и разговоров вокруг да около. Но люди на нижних уровнях, те, кто каждый день надевают военную форму, активно учатся на уроках, которые дает нам Украина. Например, по аналогии с Украиной появились новые инструкции и процедуры, позволяющие командирам батальонного уровня закупать необходимое их подразделениям оборудование самостоятельно, не дожидаясь решений в штабах. Будь то командование армии или флота в Пентагоне. И учитывая собственные потребности, они также делают упор на практические учения с новыми системами, которые им может предоставить кто угодно. Многие дроны на украинском поле боя собирались не гигантскими корпорациями, а буквально в гаражах. Поэтому теперь открыт шлюз для множества экспериментальных и молодых компаний тестировать системы на полигонах в условиях, имитирующих те, что мы видим в Украине. Уже эти два изменения — очень серьезные сдвиги, плюс новые концепции ведения боя, адаптированные под дроновую войну. И думаю, в ближайшие годы украинские операторы начнут обучать американских военных дроновой войне. И не только. На самом деле это уже происходит.
2: Очевидно, не только Пентагон и США внимательно наблюдают за Украиной. Тот факт, что дроны крайне дешевы, сильно снижает барьер для развязывания конфликта. Как это влияет на риск появления новых войн? Ведь для того, чтобы начать военный конфликт, теперь не нужны десятки танков, самолетов и ракет.
0: Это отличный вопрос. Барьер действительно снижается, и расширяется круг игроков, способных к пугающе серьезным действиям. Негосударственные акторы теперь получают те же возможности, которыми прежде обладали только государства. Небольшие группы, возможно, аффилированные с крупной агрессивной страной, теперь в состоянии выполнять задачи, для которых раньше требовался бюджет целого государства. Поэтому так важно в Европе разворачивать инициативу «Стена дронов». А США активнее сотрудничать с Европой и Украиной. Единственная стратегия победы здесь — это единство целей и понимание угрозы, обмен технологиями, обмен концепциями и согласованность реакций. Нужно, чтобы все понимали, что делать при нарушении суверенитета, воздушного пространства или территории. НАТО и Верховный Главнокомандующий в Европе над этим работают, но требуется гораздо более широкая поддержка в США и Европе. Цель — научиться предвосхищать и предотвращать хаос и замешательство. Это самое важное.
2: Раз уж вы начали говорить про искусственный интеллект и дроны, эксперты говорят, что интеграция AI в дроны — вопрос ближайшего будущего. Как вы считаете, когда именно мы увидим дроны с интеллектом на поле боя?
0: По сути, уже несколько месяцев, как мы их наблюдаем, в Украине все чаще. Мои источники сообщали, что Россия применяет в своих дронах автономные системы целеуказания по типу тех, что используются в ракетах, которые после пуска сами выходят на цель, не связываясь с оператором. Баражирующие боеприпасы кружат над районами, находят цели без контакта с командиром или оператором, запустил и забыл. Отсутствие сигнала связи помогает обходить глушение или другие противодроновые меры. Это уже применяется, особенно российской армии. Украина тоже способна на подобное. Вопрос в исполнении. На больших открытых пространствах Украины проще решиться на полностью автономные действия, особенно когда точность распознавания цели подтверждается большими объемами данных. Так что это уже происходит. Масштаб зависит от технологий и этических принципов государств и конкретных командиров. В ЕС, судя по опросам, нет поддержки полностью автономной летальной войны. Это вызывает отторжение. В других обществах иначе.
2: Вы заговорили об этике. Видите ли вы новые этические и правовые дилеммы, которые появятся, когда искусственный интеллект будет полностью интегрирован в современную войну?
0: Да, думаю, наступит момент, когда AI, опирающийся на огромные массивы данных для принятия решений по целям, окажется точнее, чем человек. Это создаст давление в пользу большей автономии в большем числе ситуаций. И тогда возникает вопрос, останется ли в этой системе место для человека, командира, несущего ответственность и страхующего от совершения больших трагических ошибок. Эта тема уже актуальна здесь и сейчас. И вопрос о том, какие системы контроля над AI и персональной ответственности человека вы внедряете, и будет главным отличием между демократиями и недемократическими режимами.
2: Видите ли вы попытки сформулировать правила применения дронов? Ведь, скажем прямо, дроны сделали убийство куда более простым. Ведь оператор не видит человека, а видит только точку на карте или на экране. Что с этим делать?
0: Да, есть множество площадок, где такие правила формулируются. Вопрос в том, все ли понимают их одинаково. В 2019 году Минобороны США опубликовала перечень этических принципов применения AI в войне. Проверьте, это невероятно важный и подробный документ. Он должен был убедить разработчиков Кремниевой долины и европейских партнеров поддерживать усилия США в том, что касается машинного обучения, разработки и тестирования. Но этот документ носит лишь рекомендательный характер. При необходимости военные США могут от него отступить. Тем не менее, он важен как ориентир. Он также постоянно работает над резолюциями о допустимости, недопустимости летальной автономии, по сути, над законами войны в этой сфере. Идет постоянная дискуссия, и есть очень разные мнения на этот счет. К моему удивлению, Россия и Китай не высказываются категорически против внедрения общих правил применения AI в войне. Однако Россия может говорить одно, а делать совершенно другое. Они постоянно так поступают. Трудно рассчитывать, что нормы ООН дадут ожидаемый эффект, но осмысление ведется серьезное. В том числе и в США, где в обсуждении участвуют не только военные, но также технологическое сообщество и международные партнеры.
2: Спасибо вам за этот разговор. Спасибо.
3: Спасибо.

0: Американский эксперт по военным технологиям, редактор издания Defense One Патрик Такер в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Александру Пачкову отвечал на вопросы о том, как поменялось представление о войне после вторжения России в Украину, почему технологии защиты безнадежно отстают от развития дронов и как Украине удается с помощью дронов защищать свою территорию. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21:05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, все вместе будет легче.
6: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 27 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Государства Европейского Союза отвергли требования России эвакуировать персонал своих посольств в Киеве. Десятки стран осудили угрозы Кремля наносить систематические удары по украинской столице. Государственная Дума приняла закон, предусматривающий арест имущества уехавших из России граждан, действующих против интересов страны. Кремль угрожает Армении резким повышением цен на российский природный газ в случае ее выхода из Евразийского экономического союза. Также сегодня.
1: Корнин, видимо, был с точки зрения президента недостаточно лоялен.
0: На праймерис республиканской партии США по выдвижению кандидата в сенаторы от штата Техас с большим отрывом победил кандидат, поддержанный президентом Трампом. Около 50 стран-членов Организации Объединенных Наций приняли совместное обращение, в котором осудили угрозы со стороны России систематически наносить удары по столице Украины, а также ее требования персоналу посольств иностранных государств покинуть Киев. Обращение, которое зачитал представитель Украины в ООН Андрей Мельник, поддержали страны Европы, Япония и Южная Корея. Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров позвонил государственному секретарю США Марко Рубио и призвал Соединенные Штаты эвакуировать своих дипломатов в связи с готовящимися ударами по Киеву. Аналогичные предупреждения получили и другие страны. Руководство Европейского Союза уже заявило, что не будет эвакуировать свое представительство в Киеве. Вот что сказала пресс-секретарь главы европейской дипломатии Каи Каллас Анита Хиппер.
2: Мы видим, что Россия пытается посеять панику и вызывать тревогу. Они стремятся к страху изоляции в Украине и за ее пределами. Но у нас есть четкое послание. Это не сработает. Напротив, Евросоюз сохраняет свое присутствие и работу в Киеве. И эти угрозы попахивают отчаянием.
0: Это была пресс-секретарь главы европейской дипломатии Каи Каллас Анита Хиппер. Посольства всех стран Европейского Союза продолжат работу в Киеве, несмотря на угрозы со стороны России. Важно при этом отметить, что город уже давно и регулярно подвергается массированным обстрелам. Иностранные дипломаты вместе с киевлянами пережили и самую суровую за последние годы зиму, когда российская армия прицельно била по энергетическим объектам Украины, а в Кремле при этом не скрывали, что цель этих ударов – сломить сопротивление украинцев. О том, как принималось решение продолжить работу посольств и как обеспечивается безопасность их сотрудников, я попросил рассказать посла Латвии в Украине Андриса Пилдеговича.
3: Я могу подтвердить, что со стороны Латвии принято решение оставаться в Киеве. Латвия последовательно не поддается на подобный шантаж, подобные угрозы. Мы не делали никаких эвакуаций ни на 9 мая, ни на 8 мая, когда подобные же угрозы были высказаны со стороны российского руководства. Ну и несмотря ни на тот налет, который чудовищный налет, который был совершен с субботы на воскресенье на прошлой неделе, в общем-то, беспрецедентная атака за последние 4 года войны, и, конечно же, скандальные, циничные заявления российского руководства за последние дни, они никоим образом не меняют нашей позиции в отношении поддержки Украины. И подобную позицию разделяют все страны Евросоюза. На данный момент в Киеве работают больше 70 посольств, больше 10 агентств международных организаций ООН, Красного Креста. Все коллеги мои высказали подобную же поддержку, солидарность с украинской стороной, так что мы вместе с киевлянами, вместе с украинцами.
0: А как обеспечивается ваша безопасность?
3: Конечно, мы серьезно относимся к их личной безопасности, физической. Безусловно, следим за всеми предупреждениями, которые мы получаем и со стороны украинских властей. И, безусловно, информацией мы обмениваемся также между собой, между союзниками. Конечно же, не игнорируем предупреждения о опасности, воздушной тревоги. Особенно, когда речь идет о комбинированных атаках, баллистике крылатых ракет, дроновых атак.
4: они действительно учащаются, они очень интенсивны. И, конечно же, делаем все возможное, чтобы не подвергать наших сотрудников чрезмерной опасности.
0: Но у вас есть бомбоубежище при посольствах или при резиденциях?
4: Ну, в принципе, это у нас такая строгая рекомендация. У всех наших коллег, сотрудников по месту жительства должно быть бомбоубежище поблизости, либо в самом здании, либо в ближайшем окружении. И мы, безусловно, инструируем наших коллег не пренебрегать тревогами, объявлениями об опасности.
0: А члены семей дипломатов, они эвакуируются?
4: В этом вопросе у каждой страны индивидуальная позиция. Есть страны Евросоюза, у которых на данный момент работа в Украине, в Киеве, без членов семьи. У других стран в этом отношении более индивидуальные подходы. Так что это индивидуально. Конечно же, члены семей дипломатов также мы беспокоимся об их безопасности и следим за тем, чтобы все мы максимально пользовались бомбоубежищами и реагировали на воздушные тревоги.
0: Раз уж у нас разговор зашел о работе дипломатов сейчас в Киеве, а насколько тяжело было зимой, когда Россия била по энергетическим объектам?
4: Я в данной должности 9 месяцев с конца лета прошлого года. Зима была, наверное, самая сложная за время войны. Россия систематически атаковала и продолжает воздушные атаки, ракетные, дроновые атаки на критическую инфраструктуру. Зимой особенно болезненно были атаки по энергетической системе. Это и электростанции, и различного рода генерация, транспортные узлы. Сейчас лето наступает, учащаются атаки по объектам водного хозяйства, очистительным сооружениям, водохранилищам. Но, в принципе, с нашей точки зрения, это геноцид в отношении украинского народа. Все заявления Путина, российского руководства о том, что они не осуществляют атаки по гражданскому населению, это абсолютная ложь. Ежедневно атакам подвергаются и жилые кварталы, магазины, торговые центры, учебные заведения. Этот террор продолжается уже 4 года, и особенно вот за последние недели мы видим, что наступление российское захлебывается, и очевидно, что на данный момент, учитывая то, что мирные переговоры с участием Соединенных Штатов в данный момент находятся на паузе, российское руководство пытается эскалацией добиться уступок со стороны украинского руководства. Но с нашей точки зрения это тупиковая тактика. Поддержка со стороны Европы, Евросоюза, Украины неизменна. Так что подобным шантажом, подобным запугиванием и атаками на гражданское население России ничего не добьется.
0: Моим собеседником был посол Латвии в Украине Андрис Пилдигович. Время свободы. Государственная Дума России приняла в третьем финальном чтении закон, который серьезно меняет правила привлечения к административной ответственности тех, кто находится за пределами Российской Федерации. В соответствии с этим законом государство получило право на арест имущества уехавших, причем даже более строгий, чем арест имущества по уголовным делам. Так, например, по уголовным делам срок ареста имущества ограничен, и если он не был вовремя продлен, ограничения должны быть сняты. Административная же процедура никаких сроков ареста не предусматривает. Вот как в ходе обсуждения законопроекта необходимость его принятия объясняли депутат Единорос Атари Аджба и спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
5: Речь идет о людях, которые покинули нашу страну в тяжелую годину, по мелочи гадят, и им за это ничего. А здесь зарабатывают деньги, продолжают сдавать свои квартиры и прочие объекты недвижимости, технику, зарабатывают деньги и продолжают гадить. Особенно это касается деятелей культуры. Уехав за пределы страны, оскорбляют защитников, солдат и офицеров. Государство пытаются разрушить. Вот в отношении таких теперь будет возможность у суда накладывать арест на имущество, находящееся на территории Российской Федерации.
0: Это были депутат Единоросса Атари Ашба и спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин. Подробный разбор содержания нового закона и его последствий для тех, кто уехал из России, но подвергся в России административному преследованию, можно найти на сайте правозащитного сообщества юристов и журналистов «Первый отдел». Там отмечается, что в случае такого административного преследования в первую очередь арестовываются счета, затем машины и недвижимое имущество. При этом стоимость имущества, на которое налагается арест по этим статьям, размером штрафа не ограничена. За комментарием я обратился к юристу-правозащитнику первого отдела Евгению Смирнову. Мне бы хотелось сразу начать с недвижимости. Правильно ли я понимаю, что в соответствии с новым законом, даже если наложенный штраф, например, гораздо меньше стоимости этой недвижимости, то она может быть арестована?
6: Действительно, это так. Арест – это не только в соответствии с этим законом, может быть наложен на имущество, стоимость которого превышает существенно задолженность человека перед государством или какими-то кредиторами. И эта практика будет не исключением. Если человеку назначат штраф в несколько десятков тысяч рублей, у него мог быть наложен арест на, например, на его квартиру, стоимость которой составляет десятки миллионов рублей, ему будет запрещено ею распоряжаться до того момента, пока не будет погашен штраф.
0: Если человек обладает лишь долей в этой квартире, а другими долями обладают его родственники, которые не оштрафованы и не находятся под административным или уголовным делом, а все равно эта недвижимость может быть арестована?
6: Ну, арестовывается не вся недвижимость, арестовывается, конечно же, только та часть, которая принадлежит человеку. Но это проблема многих квартир, в том числе в России, у которых есть огромное количество собственников, и если арестовывается даже маленький кусочек, не знаю, 1/10 от площади всей квартиры, от доли, то это как чемодан без ручек. Вроде бы квартира есть, но полностью продать ее невозможно, а продавать 0,9 частей квартиры, ну, стоимость, конечно, резко будет ниже рыночной. Поэтому, да, государство может арестовать любую долю человека в имуществе.
0: А выселить родственников в связи с арестом?
6: Нет, арест квартиры не запрещают ей пользоваться. Это как обеспечительная мера. То есть государство говорит, вот для того, чтобы гарантировать погашение штрафа, мы накладываем запрет на продажу вашей квартиры. Как только вы погасите штраф, мы снимем этот арест, вы сможете распоряжаться имуществом.
0: А первый отдел останавливается и на возможности, при котором имущество у человека, который находится под следствием, нет, но вопрос о том, может ли государство арестовать имущество родственников. Можете вы рассказать об этом чуть подробнее?
6: Имущество родственников, конечно, арестовать сложнее. Здесь необходимо будет доказывать связь о том, что либо имущество было нажито в браке, то есть совместно нажитое имущество. Например, люди давно заключили брак, и за время этого брака было приобретено несколько объектов недвижимости, которые зарегистрированы на одного из супругов. И в случае, если привлекают второго, существуют риски наложения ареста на все эти объекты имущества или на часть из них. Кроме того, есть такая практика, когда оспариваются сделки об отчуждении имущества, например, дарение квартиры или договор купли-продажи квартиры близким родственникам. Такое тоже возможно, но это сделать все равно чуть сложнее. Если имущество есть на вас, на него очень быстро наложат арест. Если имущества на вас в Росреестре нету, все равно придется его искать, придется уже какими-то другими юридическими способами придумывать, как можно его забрать или заморозить у вас.
0: Представим себе, что имущество в России у человека не осталось, но на него все-таки наложен штраф. Чем это ему грозит, если он находится за границей?
6: Ну, здесь есть общий тренд. В российские власти вот последние годы активно стараются заморозить все имущество россиян, которых преследуют по политическим статьям, и не дать возможности зарабатывать им деньги внутри России. И вот этот новый законопроект — это, знаете, как маленький кусочек от общего. То есть это просто расширение практики, но практика уже сформирована. Мы знаем, что происходит с теми гражданами России, кто привлекается к различным видам ответственности и не гасит эти штрафы. Ну, во-первых, судебные приставы замораживают банковские счета, накладывают на них аресты на ту сумму денежных средств, на которую как бы наказан человек. А во-вторых, они накладывают запрет на различные виды сделок, накладывают запрет на выезд из страны. А для человека, кто живет за рубежом и вроде бы у которого не осталось имущества, одна из самых основных проблем — это, конечно же, невозможность получить загранпаспорт. Потому что с обязательствами перед российским государством в виде уголовного дела, розыска или запрета на выезд из страны загранпаспорт, к сожалению, не выдается. И это создает уже большие проблемы для уехавших, потому что загранпаспорт — это основной документ, который удостоверяет личность гражданина за рубежом. Возникают сложности с получением виз, и с получением вида на жительство, и просто с поездками по миру.
0: Моим собеседником был юрист, сотрудник правозащитного сообщества юристов и журналистов «Первый отдел» Евгений Смирнов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 27 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о беспошлинных поставках в Армению природного газа, нефтепродуктов и алмазов, если Армения продолжит сближение с Европейским Союзом. Как пишет сегодня газета «Коммерсант», об этом говорится в письме министра энергетики России Сергея Цивилева, которое он направил в Министерство территориального управления и инфраструктур Армении. По соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставку в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Это было сделано тогда в рамках подготовки вступления Армении в Евразийский экономический союз, в который сейчас также входят Россия, Белоруссия, Кыргызстан и Казахстан. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что одновременное членство Армении в Европейском Союзе и Евразийском экономическом союзе невозможно, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что в случае выхода Армении из ЕАЭС страна лишится льготных цен на российский природный газ.
7: На днях мы слышали заявление и от Пашиняна, и от министра иностранных дел о том, что Армения не будет заниматься антироссийской риторикой. Но в то же время, конечно, остается открытым вопрос о выборе, так сказать, дальнейшего пути экономической интеграции. Об этом, вы знаете, шла речь в Москве на беседе президента Путина с премьер-министром Пашиняном. Тогда премьер-министр сказал, что Армения остается членом ЕАЭС в полном объеме, но одновременно с этим развивает свои отношения и на других векторах своей внешней политики, в частности с Европой. И, как пояснил тогда Пашинян, в какой-то момент нужно будет принимать окончательное решение, и это будет делаться на референдуме. То есть именно армянский народ будет говорить об этом. Также мы слышали заявление армянского руководства о том, что существует весьма и весьма привлекательная и более чем льготная цена на российский газ, на российские энергоносители. Это действительно так. Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо ближайшим союзникам и партнерам. Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций. Там уже категория цен совсем другая. Она рыночная.
0: Это был пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Премьер Армении Никол Пашинян не примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который в четверг открывается в Астане. Пашинян объяснил это необходимостью подготовки к парламентским выборам. Они состоятся в Армении 7 июня. При этом Дмитрий Песков сегодня выразил надежду на то, что Армения, цитата, «будет как-то представлена на саммите». Власти России с начала мая уже ввели ряд экономических ограничений в отношении Армении. В частности, был введен запрет на ввоз из Армении цветов и минеральной воды Джермук, а также приостановлены продажи алкогольной продукции трех крупных производителей ЗАО «Видиалка», ООО «Абавянский коньячный завод» и ООО «Виноконьячный дом Шахназарян». Вчера в ходе короткого визита в Ереван американского госсекретаря Марко Рубио были подписаны хартия о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Арменией и США, а также рамочный меморандум по добыче и переработке критических минералов и редкоземельных металлов и рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта путь Трампа во имя международного процветания. Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и США сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. А вот что сказал Марко Рубио.
8: Сегодня мы возобновляем договор о стратегическом партнерстве. Это наша возможность оформить будущие двусторонние отношения между США и Арменией и создать новый путь для этого партнерства, экономических возможностей для армян и американцев. Если говорить совсем просто, мы закладываем основу для экономического сотрудничества, которое позволяет армянам заработать деньги и достичь процветания, американцам сделать то же самое, и мы будем делать это вместе.
0: Это был государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. И последняя сегодня тема. Поддержанный Дональдом Трампом генеральный прокурор американского штата Техас Кент Пакстон уверенно вчера победил действующего сенатора Джона Корнина во втором туре республиканских праймерис. Корнин провел в Конгрессе 23 года, включая 12 лет на одном из руководящих постов в республиканском руководстве Сената. При этом Дональд Трамп публично усомнился в его лояльности, заявив, что тот не поддержал его, когда, цитата, «времена были тяжелыми». Жесткая и напряженная кампания в Техасе установила рекорд как самые дорогие праймерис в истории выборов в Сенат США. Теперь Кену Пакстону предстоит в ноябре бороться за место в Сенате против кандидата от демократов Джеймса Таларика. Результат этой гонки может сыграть важную роль в определении того, смогут ли демократы вернуть себе контроль над Сенатом в последние два года президентского срока Дональда Трампа. Демократы рассчитывают впервые за долгое время изменить политический баланс в Техасе. Напомню, что этот штат традиционно голосует за республиканцев. О том, почему Трамп сделал ставку на Кена Пакстона, а не на Джона Корнина, я попросил рассказать обозревателя «Радио Свобода», ведущего подкаста «Читая новости» Валентина Барышникова.
1: Корнин, при том, что он, в принципе, всячески подчеркивает, что он лоялен Трампу, видимо, был с точки зрения президента недостаточно лоялен. И Дональда Трампа не убедило даже настойчивое лоббирование в пользу Корнина со стороны ведущих республиканцев в Сенате. Корнин вообще это заметная фигура в элите республиканской партии. Он сенатор 24 года. Он многократно доказал, что он способен выигрывать сложные выборы, привлекать центристских избирателей. Он помогал другим сенаторам. Он привлекал множество доноров для партии. Вообще, когда были вот эти праймерис, где Корнину противостоял Кен Пакстон, элита партии обращалась к Трампу, и Трамп вроде бы по многочисленным утечкам в прессу был готов уже поддержать его. Однако тогда он так и не выступил, и сейчас в последний момент выступил в поддержку Пакстона. Пакстон – настоящий боец мага, он специфический довольно политик, он генеральный прокурор штата Техас, он бился много лет за политику, которую проводит президент Трамп. Он сопротивлялся политике президента Байдена, причем в разных сферах, в иммиграционной, в вопросе образования, в вопросе культурных войн. Тут нет сомнений в его лояльности, даже не то, что лояльности, он настоящий представитель мага. Вокруг Пакстона есть множество скандалов, его обвиняли и в причастности к каким-то к махинации, его отправляли в импичмент, но не до конца. С ним развелась его жена на библейских основаниях, как было сказано. Ну, это фактически означает, что в супружеской неверности она его улечила. И, несмотря на это, мага очень поддерживает Пакстона в Техасе. Считают, что то преследование, которому подвергся Пакстон, это коррумпированные элиты преследуют настоящего борца за дело мага.
0: Все-таки не получается ли так, что, усомнившись в лояльности Корнина, Трамп таким образом ослабляет позиции республиканской партии на выборах сенатора от штата Техас? Ведь все-таки Корнин, как вы сказали, в общем, это достаточно солидная была кандидатура, а учитывая то, что республиканцы явно будут иметь проблемы на предстоящих выборах в связи с нынешней политикой администрации, более слабая фигура, наверное, и ставит республиканскую партию и в Техасе в более слабое положение.
1: Ну, вот это предстоит выяснить, потому что то, о чем вы говорите, это логика многих наблюдателей, которые говорят о том, что поддержка Трампа фактически ослабляет позиции республиканской партии. Это не обязательно так. Это игра на многих уровнях. Важно прежде всего вот что сказать. Вот эти праймерис и другие праймерис, которые были в последние недели, показывают, что республиканская партия полностью принадлежит Трампу. Люди, которые выступают с критикой Трампа, они не удерживаются в партии, не проходят именно уровень праймерис. Потому что если Трамп выступает против, база партии голосует так, как говорит президент Трамп, и люди уходят. Это мы видели только что с сенатором Кэссиди, который, кстати, голосовал за импичмент в 2021 году, за импичмент Трампа, только что проиграл праймерис конгрессмен Масси, который пикировался с Трампом. И таким образом на партийных праймерис важна близость к идеологии Трампа, важна лояльность Трампу. Но в ситуации, когда президент довольно сильно непопулярен в обществе, это составляет проблему на всеобщих выборах, потому что для широкого круга избирателей близость к Трампу скорее может быть в ситуации, когда президент столь непопулярен, отталкивающим фактором. Но важно вот что еще учитывать. И может быть Трамп и та часть партии, которую мы называем МАГА, исходит из того, что выборы, к ним можно подходить двояко. С одной стороны, это битва всегда за центристского избирателя, кто переманивает к себе центристского избирателя. Но с другой стороны, это и активизация базы. То есть люди, выступавшие за кандидатуру Пакстон, говорили, что именно он приведет, активизирует сторонников партии в Техасе, приведет их на выборы, повысит явку. И последняя вещь, которую важно учитывать, это что значительная часть вот этой борьбы на праймерис происходит в штатах, которые довольно надежно принадлежат той или иной партии. Поэтому в большинстве случаев, когда Трамп выбирает кандидата близкого ему, это не так важно с точки зрения всеобщих выборов, потому что в этом штате или в этом округе и так значительное большинство республиканцев, в конце концов, они проголосуют за кандидата своей партии. Сейчас как раз будет решаться этот вопрос, правы ли расчеты МАГА, президента Трампа, или правы вот эти взгляды на то, что в нынешнем политическом ландшафте, когда избиратель недоволен политикой президента, и, возможно, будет значительный сдвиг, достаточно ли того преимущества республиканцев в штате, а напомню, Техас весьма красный штат, достаточно ли этого, чтобы и Пакстон все равно выиграл? И тогда Трамп получит в Сенате очень надежного, очень лояльного сенатора, который будет очень близок ему идеологически и поддержит его в любых ситуациях.
0: Это был обозреватель «Радио Свобода», ведущий посвященного внутриполитическим проблемам Америки подкаста «Читая новости» Валентин Барышников. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
9: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
10: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
11: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
12: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что ли.
13: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
14: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
9: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
15: Здравствуйте. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах, от Дальнего Востока до Южной Америки. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
16: и Ярослав Шимов.
15: Герои былых времен. Как стоит и не стоит переоценивать историю? Почему история и ее интерпретации и оценки сейчас все чаще и почти повсеместно становятся черно-белыми? Свидетельствует ли все более частое стремление к переоценке собственной и мировой истории о том, что люди и целые народы находятся в сильном кризисе, из которого им хочется найти выход, и тогда все события прошлого, идеи и культурные нормы неизбежно радикально пересматриваются? Верно ли судить историю эмоционально, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и героям былых времен? Обо всем этом и пойдет речь в новом выпуске нашего «Атласа мира». Вероятно, это станет даже некой серией бесед на тему истории. И мы с Ярославом Шимовым вернемся к этим вопросам в наших следующих подкастах. Как обычно, мы советуем искать и слушать «Атлас мира» в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Используйте VPN и ищите все полезные советы на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Итак, Ярослав, я задал первый вопрос в самом начале нашего разговора. Почему история и оценки всего и вся сейчас часто становятся черно-белыми? Ну, исторический ревизионизм был всегда по разным причинам идеологическим, или просто находились новые, я бы сказал, сногсшибательные факты, проливающие вообще свет совершенно по-новому на какие-то давние события. Но почему такой всплеск сегодня?
16: Я думаю, это явление характерно для любых кризисных периодов, когда происходят перемены в мышлении, во взглядах на мир, в том, как люди ощущают себя и жизнь вокруг себя. Мне кажется, мы сейчас живем в таком периоде. Они не очень часто происходят. Предыдущий такой слом эпох был, наверное, в начале 20-го столетия, накануне Первой мировой войны и в результате нее. Потому что потом также была масса выдающихся и драматических событий, конечно, в 20 веке. Но вот что чтобы был, выражаясь словами Стефана Цвейга, вчерашний мир, который сменился каким-то таким сегодняшним, который вовсе не похож на то, что было вчера, ну, такое бывает нечасто. Вот французская революция принесла подобное изменение образа мысли и жизни одновременно. И мне кажется, сейчас мы примерно в таком же периоде, потому что мы живем в эпоху, когда многое, что казалось незыблемым еще лет 20-30 назад, и не только взгляд на какие-то события прошлого, но и вообще на жизнь как таковую, какие-то иерархии ценностей и так далее, сейчас все как-то сместилось, пошатнулось, изменилось. И это одно из проявлений этих перемен.
15: История до сих пор, и вы сейчас отметили, даже события исторические, они как-то в западном мире происходили. Было же то, что сейчас без конца называют глобальным югом, да и вообще гигантские цивилизации Ближнего Востока, там, Дальнего Востока, Южной Азии и так далее. Так вот, историю сейчас переоценивают и переписывают везде, даже там в Чили и в Новой Зеландии. Они флаги государственные меняют. Может быть, это еще связано с тем, что мир, он по-своему сузился, и если раньше между Японией и, скажем так, Францией лет 200 назад ничего общего, кроме нескольких торговых кораблей в год, и не было, то сейчас, по сути, мир — это такой один большой город, где все жители знают о том, что происходит в соседнем квартале, где все страшно завязаны социально, экономически, политически друг на друга. Поэтому история, она вот такая стала действительно всеобщей. Но при этом еще подход мультипликационный, обывательский к ней.
16: На самом деле что-то вроде мегаполиса, где могут быть самые разные разные кварталы. В одних из них живут богатые люди с очень налаженным бытом, другие победнее, а в третьи лучше вообще не заходить. А здесь какая-нибудь этническая культура цветет. Допустим, вот тут у нас Чайна-таун, а тут у нас итальянский квартал, скажем. Мир сузился, с этим я согласен. Но, с другой стороны, опроверглась теория того, что все в этой глобальной деревне будут жить одинаково. Теория так называемого конца истории, что вот человечество пришло к каким-то таким общим основаниям, на которых будет строить свою жизнь. И что в Китае, что в Уругвае, что в России, что, я не знаю, в Ботсване, примерно эти основания общественного бытия будут одни и те же. Оказалось, что это не так. Культуры сопротивляются, культуры разные. Даже те, которые что-то перенимают, вот вы Японию упомянули, это один из самых ярких примеров. Япония, которая после Второй мировой войны вдруг из брутальной военно-монархической диктатуры стала такой вполне себе либеральной демократией. На самом деле там осталось очень много черт, которые характерны только для нее, никуда не делись. И демократия там специфичная, и нравы, в общем, тоже вполне себе японские при всем западном влиянии массовой культуры и всех прочих атрибутов западного мира. Вот это только один пример.
15: Вы сами историк. Верный или неверный подход судить историю, я бы сказал, слишком эмоционально. То есть часто, я это встречаю очень часто, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и давним персонажам. Вот как будто дети смотрят мультфильм. Там обязательно должны быть наши и не наши. Силы зла и силы света и добра. Будь то крестовые походы или наполеоновские войны. То есть что важнее? Я-то думаю, что первое из того, что я сейчас скажу, понять суть вещей и развитие истории и человечества, или, что называется, заклеймить в сегодняшних интересах, будь то политических групп, социальных движений, и неизбежно это ведет к такой исторической аберрации видения.
16: Тут разные плоскости на самом деле, потому что история как наука, она не может быть построена, или, по крайней мере, не должна быть построена, ну, на вот таких размашистых черно-белых оценках, потому что в истории как таковой мало черно-белого. Но это как наука. Наукой занимаются, в общем, немногие. Это вещь, которая не может быть популярной на самом деле. А история как массовое представление о прошлом, она в любом случае в какой-то степени упрощается. Но тут важная, я считаю, вещь, которую вы упомянули, и она недопустима ни для научной истории, ни для такой популярной. Это вот этот смертный грех историка – анахронизм. То есть, когда мы рассуждаем о людях, давно умерших или просто живших в прошлом, с позиции сегодняшнего дня. Ах, он был, допустим, расистом. Нет, это, конечно, плохо. И, понятное дело, тут уже нужны некие градации, потому что нынешний подход к расизму в развитых западных обществах – это одно. А подход, который существовал 200 или 300 лет назад, это другое. Но и здесь есть разные оттенки, потому что всегда, по крайней мере, в странах христианской культуры, унижать, убивать, тем более относиться как-то очень мерзко к ближнему своему, вне зависимости от цвета его кожи, поскольку не есть ни эллина, ни иудея, как известно, было плохо. Но был такой патернализм со стороны образованных белых людей к другим расам, как к таким, ну, почти что детям, они неразвитые, их нужно цивилизовать. Вот это, конечно, ушло в прошлое, но осуждать такой подход, рассуждая о событиях 200-летней давности, мы не можем. Одно дело поднимать на щит людей вроде Уильяма Уилберфорса, это человек, который посвятил свою жизнь кампании за отмену рабства и запрет работорговли. Это одна вещь, потому что и тогда, и сейчас это морально достойное деяние. Но осуждать людей, которые были воспитаны в других представлениях на этот вопрос, и которые при этом ничего плохого, жестокого, мерзкого по отношению к людям иной расы не делали, это уже не исторично, я бы так сказал. Исторично, я бы так сказал. Вот в этом есть тонкая разница, которую многие сейчас, к сожалению, не видят.

0: самими собой, а действительно так в большинстве случаев и происходило. Они жертвуют собой, они попадут в рай ради исключительно благого дела и ради того, чтобы нести свет цивилизации. Потому что вот китайско-монгольская культура, двинувшаяся на Запад, считала варварами абсолютными все народы, которые тогда населяли сегодняшнюю Центральную Азию или Восточную Европу, или Ближний Восток.
1: Да, безусловно, это был подход всех крупных цивилизаций, которые считали себя, ну говоря грубо, пупом земли, а свое окружение соседи считали недоразвитыми варварскими народами. Понятное дело, что с современной точки зрения это полная ахинея. Но учитывать при оценках и анализе действий тех или иных деятелей прошлого то, что они размышляли вот именно так, это необходимо, иначе мы просто не поймем, почему они так действовали. Они нам будут казаться то ли идиотами, то ли абсолютно аморальными людьми. А часто они не были ни тем, ни другим.
0: Этого я и боюсь. Вы знаете, возникновение не новой исторической науки, скорее, и не развития истории, а просто того, что все сведется к созданию каких-то современных мифов, которые заместят просто мифы старые. То есть мы, возможно, можем прийти, говоря о целом мире, к совершенно новой исторической науке, которая, и опять-таки, это мое опасение, это не прогноз, может начать так, знаете, карикатурно изображать сложную человеческую реальность. А всех исторических деятелей, начиная от римских императоров и заканчивая Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, будут изображать либо кровавыми монстрами, либо сумасшедшими, либо, наоборот, такими отлакированными святыми символами, в зависимости от заданных целей.
1: В определенной степени это, как я уже сказал, неизбежно такое в массовом сознании, как бы упрощение сложных вещей в нашем прошлом. Я хотел бы вернуться немножко к тому, о чем мы вначале уже упомянули, к тому, что мир перестает быть западоцентричным, и это во многом хорошо, потому что на передний план в тех же исторических исследованиях выходят вещи, о которых раньше говорилось мало или не говорилось вообще. Истории дохристианских разного рода цивилизаций, истории аборигенов, коренных народов там, где потом они подверглись колонизации, история деколонизации, история разных социальных групп, которые раньше, ну, их голос был менее слышен. Это начиная от истории женщин, заканчивая историей, ну, разного рода меньшинств, этнических, сексуальных, каких угодно. Это важно, потому что все голоса должны быть слышны. Но вопрос в другом, чтобы это не привело к выворачиванию наизнанку. То есть с тем, чтобы одна пирамида иерархии исчезла и была заменена другой, в которой просто этажи будут выглядеть иначе. И те, кто был раньше наверху, будут оттеснены вниз и наоборот.
0: Я обычно, я заметил, в наших беседах последних месяцев играю роль скорее скептика-пессимиста. От себя добавлю, что нас та же самая история учит тому, что 90%, по крайней мере, всех революций в итоге делались не за тем, чтобы ликвидировать какую бы то ни было социально-политическую пирамиду, а чтобы перевернуть ее кверху ногами. Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
2: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам.
3: Как возраст влиял на поведение президента Байдена, так возраст сегодня и больше влияет на президента Трампа.
2: И о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
0: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о том, с какой, возможно, переписанной историей нам придется еще глубже входить в 21 век. Еще одно мое опасение, Ярослав, а вы постарайтесь его развенчать, если у вас получится. Возможно ли из-за того, что история сейчас, как и география, допустим, и прочие гуманитарные науки, считается самым нелюбимым предметом у школьников практически по всему миру, от Канады до Индии, и из-за растущей политической и исторической, проще говоря, ну, малограмотности будущего населения Земли, вернутся опасные идеи и идеологии, которые уже были. Как это было и в первой половине 20 века. Это будет, в первую очередь, возвращение старых идей. И что еще более опасно, начнется приход таких вождей лжепророков. Потому что если в умах людей место пусто для имеющихся лидеров и каких-то образцов, будь то культурно-социальных, которые какие-то им не то чтобы диктуют, но пропагандируют и демонстрируют.

0: регулируют культурные и поведенческие нормы. Ну, значит, придет кто-то потемнее.
1: Зарекаться, конечно, трудно, это понятно совершенно, но это просто признак того, о чем я в самом начале сказал. Признак вот этого слома эпохи. Иерархии, системы ценностей, вот эти вот такие стройные нарративы, когда в этом рассказе действуют великие деятели, которые переворачивают или дают совершенно иной ход событиям. Это совсем давно ушло в прошлое. Потом был период, когда доминировали, наоборот, история, ну, что называется, масс, либо в марксистском подходе, где история классов и их взаимоотношений, их борьбы, либо в национальном подходе, либо в традиции, так сказать, которая экономические процессы выводила на передний план. Этот период тоже как-то ушел в тень. Сейчас история раздробилась на такие кусочки, когда принято изучать отдельные явления. Историю городов, историю торговли в том или ином регионе, историю стилей одежды и так далее и тому подобное. То есть история распалась на детали, заниматься ими безумно интересно. Часто я сам такие вещи очень люблю. Но если раньше не видели деревьев из-за леса, то сейчас не то, что деревья, изучают дупло или веточку, а они видят ни дерево, ни леса в целом. Это проблема именно слома эпох, на мой взгляд. А то, что за счет этого объем исторических знаний уменьшается, а сами они ухудшаются, это да, об этом свидетельствуют очень многие опросы, и по большому счету очень часто мы в СМИ слышим, что вот, опросили школьников где угодно, во Франции, в США, в России, по поводу того, кто с кем воевал во Второй мировой. И какой-то очередной огромный процент дал совершенно неправильные ответы о соотношении сил. Да что там говорить, если сейчас по одному французскому, кажется, опросу до 8% взрослого населения относится к плоскоземельцам, так называемым, ну, что называется, дальше ехать некуда. С другой стороны, это не тупик, это не безнадега, потому что это люди ищут новые пути познания. Иногда некоторые в ходе этого поиска заходят в полный тупик. И да, это чревато на уровне политическом появлением таких фигур, которые будут вещать простые правды, и за ними очень удобно идти. Я не так давно читал одну книгу о французском средневековье, там очень четко автор описывает психологию тогдашнего человека. Он пишет, что человеку средних веков нужен был отец. Роль большого отца играл Бог, а роль, так сказать, отцов поменьше, другие авторитеты и очень часто авторитеты прошлого, потому что золотой век всегда был в прошлом, а потом что-то испортилось, и нужно вернуться к золотому веку. Эпоха просвещения все это перевернула, но эпоха просвещения, на мой взгляд, по многим параметрам как раз уходит в прошлое. А что ее сменит, вот это интересно.
0: Идолы часто одни и те же, просто их трактуют по-другому. Вот далеко ходить не будем, 65% российских школьников никогда ничего не слышали о сталинских репрессиях и даже не знают таких слов, как ГУЛАГ или НКВД. Действительно, как вы выразились, тут уже дальше и комментировать нечего. А вот «Западный мир». Пару лет назад на обложке Newsweek издания был огромный заголовок: «Теперь мы все социалисты». Да, и молодые люди по всему миру перечитывают заново Карла Маркса, трактуют они его как хотят. 40% преподавателей высших учебных заведений Соединенных Штатов тоже заявляют: «Я марксист». Причем каждый может трактовать это как угодно. На самом деле, что это за марксизм и что он там имеет в виду, надо разбираться в каждом конкретном случае. То есть сейчас ведь все позиции и представлений об идеальном современности, современных представлений, вот все, кому не лень, начинают вновь рассуждать о природе капитализма, социализма, коммунизма, какого-то крайнего национализма и так далее. Но пугает то, что вот как будто уроков прошлого не существует. По крайней мере, да, вот вы уже отметили, для большинства обывателей, которым нужны простые решения, им нужны простые объяснения, и ту же историю Второй мировой войны, кто там с кем воевал, желательно изложить в 10 твитах. Ну, а можно и в 5, это еще лучше.
1: Да, ну, массовое сознание вообще, оно, конечно, простое. Оно всегда ищет простых решений, но дело образованного слоя как раз объяснять. А очень часто как раз этот самый слой перестает исполнять эту свою функцию. Он хочет приказывать, он хочет вести за собой, он хочет выделять некие единственно верные теории, как это делали те самые радикальные марксисты, особенно большевики, если Россию брать, в свое время. И их оппоненты на крайне правом фланге. Истина одна – мы, так сказать, построимся и ровными шеренгами пойдем в светлое будущее. Ну, обычно будущее оказывалось совсем не светлым, но примитивизации это избежать, это как раз одна из самых главных, на мой взгляд, задач, которые нужно решать, и решаются они в наше время, ну, довольно плохо, если смотреть на то, как выглядит нынешний мир и куда он идет.
0: Ну так отсюда и культура отмены, отсюда вот это отрицание авторитетов. Вы говорите, образованные слои могли бы что-то сделать. Так сейчас образованные слои – это как раз во многих государствах некие такие враги всего прогрессивного, враги молодого поколения. Я очень много читал и слышал, что нам ваши ценности, идеи и представления о мире старых белых мужчин, которые навязали всему миру некие свои рамки поведения, не нужны. Мы свои собственные придумаем.
1: Это же на обоих флангах, так сказать, абсолютно так же. Потому что если мы возьмем интеллектуальные так называемые элиты в авторитарных странах, в той же России, ну, наверное, в Китае, про Китай я поменьше знаю. Ведь там наоборот. Это установки традиционалистские, архаичные, за которые шаг влево, шаг вправо считается побегом. То есть поляризация происходит, да, и проблема как раз в том, что то пространство интеллектуальное, политическое, социальное, которое находится между полюсами и которое склонно не видеть мир в одних, так сказать, красках, красных, коричневых, каких угодно, но одних, оно сужается. И в этом самая большая беда. Да, конечно, культура отмены принимает часто уродливые формы. Не менее уродливые формы принимает культура реакции и скреп всевозможных. Мне тут выбрать трудно, что мне менее симпатично. Чумана, оба ваши дома.
0: Да не симпатично ни то, ни другое. Ни необольшевизм, ни неомракобесие какое-то. Но вот многослойность истории, ее сложность, ее противоречивость, вот эти 50 оттенков серо-коричневого, красно-белого, любого. Это вот, к сожалению, для ученых, для аналитиков, для таких кабинетных профессионалов. А абсолютная однозначность оценок, она характерна для публичной подачи истории, для таких мифов и нарративов об истории, которыми сейчас, заметьте, разные лидеры и правительства очень умело пользуются. И пример нынешней России, он самый ближайший. Вот это бесконечное разделение на наших и ваших. Вокруг все нацисты, империалисты, колонизаторы, фашисты, а мы вот такие, я бы сказал, православные интернационалисты. И тут же начавшаяся активно недавно, да не недавно, давно уже реабилитация Сталина. Вот это очень ловкий прием был.
1: Приемы на каждом шагу, потому что проблема с историей в том, что она очень удобный инструмент для манипуляции общественным мнением и мобилизации этого общественного мнения на свою сторону. Политики всегда любили играть с историей, всегда любили иметь ее, что называется, на своей стороне. Вот другой пример, который меня, признаться, сильно огорчает, как человека, который занимался и занимается Центральной Европой и разными проблемами ее прошлого и настоящего. Посреди российской агрессии против Украины возникает очередной жуткий острый спор между Польшей и той самой Украиной, в центре которого Волынская резня. Я совершенно не преуменьшаю значение трагедии, которую в разгар Второй мировой войны пережило население Волыни, в первую очередь этнически польское население. Но, на мой взгляд, вот сейчас бадание вокруг будущего эксгумации трупов этой резни, вокруг извинений, неизвинений, разного рода, так сказать, формальных оценок этой истории 80-летней давности, они, мне кажется, абсолютно неуместными. Идет война, в которой Польша стоит на стороне Украины, приняла миллионы украинских беженцев. В общем, как бы все однозначно. И при этом польские лидеры считают нужным поднимать эту тему, а украинские лидеры считают возможным резко, насколько можно судить по отчетам прессы, на эту критику отвечать. Какие-то сигналы с Марса. В том смысле, что более неуместной полемики вот по времени и месту я уже давно не встречал.
0: Но сейчас это, по-моему, вообще стало нормальным, что каждое, ну, заметное государство, по крайней мере, оно выбирает своих героев и назначает своих таких врагов, выстраивает свои символы, свои мифы, традиции для подкрепления своей истории и создающегося ими в данный момент государства такого, каким они его хотят видеть. Это и школьных учебников касается, да и всегда так было. Вот примеры. Мне как-то в руки попали для смеха. Вот вам приведу такой пример. Учебники английский, исторический, детский такой, детская книга, и французский. А потом я поинтересовался по-немецки, я немецкого языка не знаю, читать не умею. Но то же самое, британцы, французы и немцы освещают битву при Ватерлоо 1815 года, но настолько по-разному. Каждая сторона подчеркивает невероятную важность вклада и как бы последствия этой битвы для всего развития человечества именно для своей страны. А остальные, ну, как бы так, второстепенные игроки там было. Причем не две даже, а три стороны. Ну, еще, я не знаю, возможно, в Нидерландах существуют и в Бельгии свои учебники. Там, может быть, еще как-то это интерпретируется. Или есть вот такая вещь, как вьетнамские и корейские войны 20 века. И, разумеется, полярно отличаются в учебниках стран-участниц США, Китая, Кореи, Советского Союза когда-то, а теперь России, описание причин, хода, последствий вот этих войн в зависимости от конкретной стороны.
1: Поэтому, мне кажется, очень важным и хорошим опыт, он, правда, не очень богатый, но он есть в разных странах. Кстати, в той же Франции и Германии, насколько я знаю, он есть. Опыт написания совместных учебников историками разных стран, где подход вот этот вот национальный, что вот наши победили или наши тут сыграли главную роль, он уходит на задний план просто потому, что невозможно написать вместе книгу, когда кто-то один будет настаивать на том, что он главный. К сожалению, этот опыт, как я уже сказал, он не очень повсеместный, а хорошо бы, чтобы был. И еще хорошо, чтобы такие книги писались живым языком и на хороших таких увлекательных примерах. Я одну такую книгу знаю, это одна из моих вообще любимых исторических книг, она называется «Милый враг». Эта книга, ее написала супружеская пара. Он английский историк, Роберт Тунс, а она его жена Изабель, француженка. И вот они написали историю того, как англичане и французы друг друга любили и ненавидели, и воспринимали вот в этих кривых зеркалах на протяжении, ну, они со Столетней войны, насколько я помню, начинают. Очень хорошо, просто прекрасно сделано, потому что именно показывает, насколько все это относительно и насколько смешон вот этот подход. Мы самые хорошие, а соседи, они какие-то либо злые, либо плохие.
0: На этом, Ярослав, давайте мы пообещаем обязательно друг другу и нашим слушателям, в первую очередь, что мы этот разговор продолжим. Я бы в следующий раз, знаете, о чем предложил поговорить? Об истории того, что сейчас называется глобальным югом, а когда-то это называлось, что некорректно, я никогда не любил это выражение, третьим миром, о постколониальном мире и постколониальном мышлении. А так, это был подкаст «Атлас мира». Его всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, теперь и в новых каналах в YouTube и на нашем сайте свобода.org. Используйте VPN, ищите все полезные советы на сайте, в соцсетях, как обойти цензуру. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, на этом с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
1: До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
2: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
4: нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
5: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
6: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
7: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
8: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
9: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
12: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
13: Против человечества.
14: Бизнес просит у Кремля правила, но получает понятие. Миллиардер Александр Галицкий сбежал из России. Суд отдал государству не только его компании, но и фирмы его бывших партнеров. Бизнесу нужен новый герой, и Путин его назначил. Почему большие деньги уже не спасают от государства?
15: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы разбираемся, из-за чего в России плачут даже самые богатые. Ведь повод для слез, ну или хотя бы для тревоги есть. Государство снова корректирует свои расходы. Об этом «Коммерсанту» говорит глава Минфина. Расходы на инвестиции, субсидии, ну и все не связанное с войной, будут стержни. А налоговая база шире. О том, что деньги надо брать везде, докуда дотянутся руки, говорят даже в Госдуме.
16: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Но это сейчас, ну, мы войну ведем, надо войну выиграть. Поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги. Но собирать деньги там, где они есть. Еще раз подчеркну, в естественных монополиях, в сырьевом секторе и финансовом секторе.
15: Но собрать деньги можно по-разному. Повезет, если через налоговую, а можно сказать, что у вас дело государственной важности, и просто забрать все. Причем не только у вас, но и у тех, с кем вы когда-то работали. Это, кстати, история инвестора Александра Галицкого. Его фонд Россия считает экстремистской структурой, поэтому активы забирает себе. А с ними и компании людей, с которыми Галицкий когда-то работал в прошлом. Об этом пишет газета «Ведомости». И среди изъятых активов есть также известный сервис по продаже машин CarPrice. А подробнее о судьбе известного бизнесмена расскажет Артем Филатов.
17: Александра Галицкого называют пионером российской IT-индустрии. Он является основателем венчурного фонда «Алмаз Capital» и одним из создателей системы маркировки товаров «Честный знак». Галицкий покинул Россию после того, как суд изъял связанные с ним активы на сумму более 8 миллиардов рублей. Об этом на заседании Мосгорсуда сообщил представитель Генпрокуратуры.
18: Через два дня он в нарушение обеспечительных мер по делу использует свой голландский паспорт и уезжает уезжает через Беларусь, покидает страну.
17: Также генпрокуратура утверждает, что незадолго до отъезда Галицкий ежедневно снимал крупные суммы со своего счета в Газпромбанке. Тверской суд Москвы в марте обратил в доход государства имущество Галицкого, а также объявил бизнесмена и его венчурный фонд «Алмаз Capital Partners» экстремистским объединением. Формальной причиной такого решения стало то, что среди инвесторов корпорации «Алмаз Capital» есть Европейский банк реконструкции и развития, а он участвует в финансировании силовых структур Украины. Галицкий все обвинения в финансировании производства оружия отрицал, утверждая, что его фонд инвестирует только в гражданские проекты.
19: «Мне 71 год. Считаю важным передавать опыт молодым исследователям и предпринимателям, бороться за передовые научные позиции нашей страны, обеспечивать ее технологический и промышленный суверенитет».
17: Еще до начала процесса над Галицким с ним был связан громкий скандал. В феврале этого года его бывшая жена Алия покончила с собой в изоляторе временного содержания. Ее обвиняли в вымогательстве больше 150 миллионов долларов у Галицкого под угрозой распространения неких порочащих его сведений. Дело было возбуждено после заявления бизнесмена. Перед отправкой в ИВС Алия Галицкая записала обращение к Владимиру Путину, в котором обвинила бывшего супруга в том, что он поддерживает Украину и лично Владимира Зеленского.
20: «Моей дочке находится под пагубным влиянием их отца. Отец открыто при них говорит о том, что он за Украину. Зеленского он считает героем, потому что он сражается с такой большой страной. У меня есть аудиозапись его слов. Также он поддерживает радикальный националистический режим на Украине. И мне больно слышать, как он сравнивает президента России с фашистским лидером».
17: После гибели Алии Галицкой дело против нее было прекращено за отсутствием состава преступления, а отправивший ее в СИЗО судья подал в отставку. Сам Александр Галицкий стал последним по счету крупным бизнесменом, у которого изъяли активы в России. Между тем, накануне в России установили 10-летний срок давности для исков о незаконной приватизации. Депутаты Госдумы одобрили законопроект во втором и третьем чтении. Документ предполагает, что суды не будут принимать подобные иски, если с момента приватизации прошло больше 10 лет. Госдума приняла законопроект через несколько часов после того, как инициативу на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным поддержал Владимир Путин.
21: «Что касается вопроса, который мы на протяжении уже нескольких лет обсуждаем, а именно установление срока давности по некоторым сделкам, в том числе по приватизационным сделкам, я хотел бы сказать вот что. Есть только один вид правонарушения, один вид преступлений, которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности. Это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим».
17: Неограниченный срок давности генпрокуратура применяла к сделкам о приватизации 90-х годов для изъятия десятков крупных компаний. Как писала «Новая газета Европа», крупнейшие национализированные компании передали людям из окружения самого Владимира Путина. Сейчас, однако, обезопасить себя полностью предпринимателям не удалось, ведь изменение закона не коснется антикоррупционных и антиэкстремистских исков. Между тем, именно такие причины в последние годы стали основными поводами для изъятия имущества у российского бизнеса.
15: И любопытно, что не всегда у государства получается заработать на присвоении активов. Например, на аукцион по продаже компании «Юж-Урал-Золото», которую забрали у одного из спонсоров «Единой России», просто никто не приходит уже второй раз подряд. Почему, объясняет Петр Мироненко, заместитель главного редактора «The Bell».
22: Причина, на самом деле, одна и та же примерно. У бизнеса нет денег. Нет денег и нет возможности привлечь какое-то финансирование по достаточно хорошей цене. Там у каждого из этих активов своя история сложная. Там, да? Ну, то есть «Юж-Урал-Золото», например, это компания, которая довольно высоко сейчас оценена на фоне того, что золото просто сейчас рекордно дорого стоит. Там был как адский совершенно рывок цены на золото в прошлом году. И все боятся, что сейчас они купят дорого, да, потом ну, за сумасшествие с войнами в Иране и так далее закончится, из-за которого золото как защитный актив дорожает. Оно вернется к какой-то справедливой стоимости, и тогда ну, будет просто убыточная сделка. Домодедово там тоже была проблемная компания, там очень долго из-за непонятной ситуации с национализацией копили долги там владельцы, там большой долг, надо много инвестировать, строить заново вторую полосу, это кучу денег стоит. В общем, все это сложные активы, в которые нужно вкладывать деньги. А еще нужно ну, там, крупные суммы, там, миллиард долларов, где-то привлечь на саму покупку. И сейчас при ставке 14,5% это просто слишком большой риск, который бизнес не готов на себя брать в условиях, когда экономика очень сильно охладилась. Да, сейчас у нас первый квартал отрицательный рост был, ну, упала экономика там, на 0,4% ВВП. Вот. И без каких-то супер льготных кредитов, про которые можно было бы, наверное, договориться с государством в других условиях, никто просто не готов эти активы брать. Вот и все.
15: Но также, наверное, не стоит забывать и о политических рисках, о них и о роли вообще бизнеса в современной России. Мы поговорим с социологом Сергеем Ерофеевым. Сергей Арсеньевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Артем.
15: Я хочу вернуться к примеру Александра Галицкого, с которого мы начинали наш сюжет. Он смог уехать из страны и даже захватил с собой деньги. По крайней мере, так говорит прокуратура. То есть человек, который годами помогал структуре, помогал России, помогал государству строить IT-системы, он уехал, прокуратура говорит, что еще и деньги с собой прихватил. Как вы это объясняете? Это почему система отпускает своего человека? Это связи или какие-то понятия работают в ней?
0: Понятия, разумеется, работают. Но надо помнить о том, что в России не простое капиталистическое государство, а мафиозное. Все активы в конечном счете должны, если не принадлежать, то очень сильно контролироваться ядром мафиозного государства. И вот это ядро является центром концентрической системы. Ближайшее кольцо окружения, следующее кольцо и так далее. Галицкий, безусловно, как и многие другие инкорпорированные в эту систему люди, принадлежал к одному из таких колец. И, естественно, есть определенная шкала у тех, кто вершит всем в этой стране. Шкала, по которой какому-то человеку можно и то, и другое, следующему человеку можно только что-то одно, а другим вообще ничего нельзя. Но в самом центре находятся те, которым можно почти все. Но совсем все можно только одному человеку, который является самым центром этого мафиозного ядра и олицетворяет собой чрезвычайно персонализированную систему управления. Так вот, Галицкий, естественно, имел определенные привилегии и продолжал иметь даже в этот критический момент, потому что ему действительно, скорее всего, позволили уехать и даже что-то с собой взять. Это пребывает в рамках понятия той же самой пацанской культуры, которая является изнанкой мафиозного управления.
15: А как проблемы в экономике, все-таки история с Галицким, она не на пустом месте возникает, история с приватизацией активов, она идет уже несколько лет, и многие эксперты, и политологи, и экономисты... на динамике внутри этого ядра, про которое вы говорите.
0: Ну, про проблемы с деньгами более подробно расскажут экономические аналитики, но социологическим взглядом можно отметить какие-то очевидные вещи. Очевидные вещи заключаются в том, что Путин в первую очередь ведет определенную игру. Война – это не просто война, это война когнитивная, информационная война, в которой и центр персоналистской системы, и вся система пропаганды вокруг него – должна делать все, чтобы было впечатление, в первую очередь на Западе, что Путин силен, что он поддерживается своим населением, что его экономика находится, если не в прекрасном, то в вполне приличном состоянии. Но при этом мы также видим, и сигналы доносятся отовсюду, что дела-то у Путина совсем не ах. У него очень плохо с кадрами на фронте. В стране недостаток трудовых ресурсов. Происходит демографическое падение, которого не было очень давно. И, конечно, экономика находится в зоне риска. Пускай это не столь очевидно многим, но все действия, которые вы перечисляете, которые предпринимаются, и многие это замечают, они предпринимаются как раз для того, чтобы все-таки обеспечить какую-то подушку безопасности и ухитриться продолжать вести войну, и при этом как-то еще не ввергнуть страну в пучину полной экономической катастрофы. Вот это сейчас делается, и ради этого делается очень многое. Для этого как-то все-таки не убивается окончательно бизнес, хотя мы постоянно слышим о том, что вот бизнес очень плохо, но это в принципе капиталистическая система. Мы должны понимать, что путинский режим не идеологический, и он не проводит эксперименты, как те, которые в нашей стране были 100 лет тому назад начаты после Октябрьской революции, когда вообще радикально устранялась частная собственность. Это, в принципе, капиталистическая страна, где есть культ потребления для разных концентрических кругов, для разных слоев населения, свой уровень потребления. И, конечно же, все делается либо в плане приватизации, либо в плане национализации для того, чтобы удержать власть вот этого персоналистского режима. Мы, когда слышим национализацию, на самом деле мы прекрасно понимаем, что это вовсе не та национализация, которой занимались большевики. Это мир капиталистический. И что бы ни делалось под предлогом национализации, делается в интересах самого узкого, самого привилегированного круга капиталистов. Только они могут быть не очень цивилизованными капиталистами, да? Ну, бывает капитализм более модернизированный, бывает капитализм более варварский. Ну, вот Россия сейчас в этой стадии пребывает.
1: У меня есть такой вопрос, но он, может быть, философский, из серии «Кто раньше, яйцо или курица?». Но давайте тоже на примере попробуем разобраться. Я хочу понять, какое место крупный бизнес занимает в этой системе. Он во внутреннем контуре или во внешнем? Ну вот смотрите, такая история. Сенатор Матвиенко, она просила несколько месяцев назад Мордашова, миллиардера, подтянуть активы из-за границы. Это ее слова, так она выразилась в Совете Федерации, и покрыть этими деньгами расходы Вологодской области. Теперь же сенатор Маслов от Вологодской области пишет, что проверяет налоги Северстали компании Мордашова по просьбе Матвиенко. То есть государство обвиняет его в том, что компания недоплачивает какие-то налоги и просит, чтобы с налогов компания взяла на себя обязательства государства и оплатила расходы региона. Кто кем в нынешней схеме командует? Это бизнес проталкивает свои интересы и командует государством, либо государство руководит бизнесом?
0: Ну, конечно же, руководит государство, но оно руководит не так, как большевики, опять же. Оно руководит в интересах поддержания этой капиталистической системы, чтобы можно было по-прежнему стричь шерсть самых разных элементов этой капиталистической системы. То есть совершенно не так все делается, как делалось большевиками и в советские времена. Разумеется, денег не хватает, но самые последние деньги, если все совсем плохо пойдет, они, конечно, должны будут служить интересам мафиозного ряда, ядра этой системы.
1: Ну и кажется, что действительно, по крайней мере, если послушать заявление, посмотреть выступления экономистов российских, не пытается Кремль уничтожить бизнес, он за него держится. И в России есть даже должность формальная, которая должна защищать интересы бизнеса, так называемый омбудсмен. 5 лет эта должность пустовала, и вот Путин назначил на нее Александра Шохина. Давайте посмотрим сюжет о том, кто это, и зрители попробуют сделать вывод, если можете, пишите в комментариях, удержит ли Шохин оборону, сможет ли он защитить бизнес.
3: Великая наша страна.
18: Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин делает очередную попытку спасти крупный бизнес через спасение экономики. Он предлагает взвешенную политику по так называемому обелению экономики, рост производительности труда, решение проблемы с задержкой платежей малому бизнесу и точечную поддержку крупных системообразующих компаний.
12: Самый простой способ стимулировать – это не перегнуть палку, не ужесточать налоговые и фискальные требования, чтобы в погоне за дополнительными бюджетными доходами не сократить налоговую базу.
18: О том, кто же довел экономику до переохлаждения, в интервью государственному РИА Новости Шохин не говорил.
3: Не пережимать и не перегнуть палку – это прямая цитата из Шохина. Прямо выступить против тотального налогового террора, который с прошлого года называется обелением экономики, дипломатичный глава профсоюза олигархов не решился. Так что российские государственные СМИ написали, что Шохин считает взвешенное обеление экономики одним из стимулов роста. Что формально правда. Просто акцент надо делать на слове «взвешенное».
18: Грубо говоря, Шохин ставит вилку. Государству нужно либо тратить больше денег, либо собирать меньше налогов. Шохин традиционно выражает мнение крупного бизнеса. Он выступает за то, чтобы государство не пережимало регулирование и налоги, потому что это, по его логике, толкает компании в тень или к закрытию. Но экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант уверен, что вернуть экономику к быстрому росту без разгона инфляции уже практически невозможно.
3: Да и не помогли бы рецепты Шохина выполнить поручение Путина вернуть экономику к росту, сохранив низкие темпы инфляции. На пятый год войны это уже невозможно. Но об этом Шохин благоразумно молчит. Да и не только Шохин. Правительство с Центральным банком тоже ведут себя более чем благоразумно. И максимум, на что отваживаются, намеки и эвфемизм. Так что с разгоном экономики придется потерпеть.
18: В 2025 году Александра Шохина выбрали главой РСПП. К тому моменту отношения Союза с властью были разрушены из-за дела ЮКОСа. В 2003 году на встрече с Путиным Ходорковский публично обвинил госкорпорацию «Роснефть» в коррупции.
4: Масштабы коррупции в России, оцениваемые экспертами четырех организаций, приблизительно одинаковые. В районе 30 миллиардов оценивается долларов. Это 10-12% ВВП.
18: Нужен был человек, которому доверяет Кремль. Шохин как раз вступил в «Единую Россию» и стал той самой компромиссной фигурой, которая устраивала и олигархов, и администрацию президента. 20 лет он добивался того, чтобы власти не вводили новые резкие налоги, чтобы за экономические дела сажали пореже, чтобы ключевую ставку снижали и чтобы государство не пережимало бизнес. После февраля 22 года этот торг стал устроен иначе. В первый день полномасштабной войны с Украиной Шохин был на встрече Путина с так называемыми представителями российских деловых кругов и попросил президента создать предсказуемые условия для бизнеса.
5: Текущая геополитическая ситуация приводит к тому, что и российскому бизнесу придется работать в сложных условиях с учетом ограничений самого разного рода.
18: Путин встретился с бизнесом только через год на съезде РСПП в 2023 году. Там он хвастался успехами на внешнеторговом фронте и встретился с крупным бизнесом.
23: Хотел бы еще для справки добавить, в целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1% до 850 миллиардов долларов. В том числе экспорт вырос почти на 20%.
18: Война продолжалась, бизнесу не становилось легче, как и госбюджету. На съезде РСПП в марте 26 года, по данным источников издания The Bell, Владимир Путин предложил крупным бизнесменам добровольно внести взносы в бюджет на войну. На этом же съезде министр финансов Антон Силуанов объяснял, почему бизнесу выгодно заплатить дополнительный взнос с прибыли, и резюмировал прямо в лицо Шохину, что на это денег жалеть не надо, и надо с удовольствием принять это решение.
5: А вопрос один хотя бы. Налоги повышать будете?
24: Я скажу следующее, что наша задача обеспечить сбалансированный бюджет в первую очередь через работу с расходами и второе через улучшение администрирования. Меры называем.
18: Трохин тогда взял паузу и спустя почти месяц заявил, что добровольные пожертвования, цитата, «не бьются просто, а взнос в пользу государства может быть оформлен только через налог». На вопрос о новом налоге на сверхприбыль Шохин ответил, что все механизмы в налоговом кодексе и так есть. Цитата, «другое дело, что прибыли нет, многие в убытках сидят». 20 лет назад он торговался за условия для бизнеса. Сейчас старается по мелочи, пробивает инвестиционные льготы, поддержку приоритетных отраслей, то есть то, с чем Кремль и правительство и так не спорят. Не переговорщик, а скорее технический советник. Правительство задает направление, Шохин подсказывает, где смазать, чтобы хоть как-то ехало.
1: Ну а мы продолжаем разговор о роли крупного бизнеса в российской политике с социологом Сергеем Ерофеевым. Сергей Арсеньевич, если мы рассматриваем Россию как мафиозную структуру, какую роль в этой структуре играет Александр Шохин, которого Путин назначает человеком, который будет защищать интересы крупного бизнеса?
0: Это одна из характерных кооптированных фигур. То есть он не принадлежит к мафиозному ядру, разумеется, но мафиозное ядро само по себе существовать не может. Оно питается соками ближнего круга, таких людей, как Шохин, таких, как крупные бизнесмены, потому что крупный бизнес, и не только крупный бизнес, он может делать в условиях постсоветских то, что в Советском Союзе не могло сделать государство, обеспечивать рабочие места, какие-то социальные гарантии предоставлять своим работникам. И Шохин принадлежит вот к этому кругу кооптированных людей, которые умеют и так в такую игру играть, и в другую игру играть. Он человек с богатым опытом, человек из руководства страны 90-х годов, так же, как и Шойгу. Да? То есть это люди не путинского ближайшего круга, но те, без которых Путину и путинской системе никак нельзя. Потому что они все-таки гарантируют какие-то правила ведения капиталистического хозяйства. И без этого капиталистического хозяйства путинская система не выживет. Она, в принципе, существует в условиях каких-то минимальных демократических процедур, потому что без выборов путинской власти не было, и нет, и не будет. И она не может существовать без капиталистических общественных отношений и соответствующих выгод, которые это все приносит власти. И путинская власть не может существовать без ценностей пацанских, без ценностей мафиозных. Ну, вот такая вот тренога. Три подпорки этой системы.
1: Вот у нас остается еще примерно 4 минуты. Давайте попробуем сделать какой-то вывод. Если почитать российских политологов внутри страны, появился термин «запрос на правила». Об этом и Шохин говорит, что нужны правила, нужны институты. А какие правила может предложить Владимир Путин нынешним бизнесменам?
0: Вы знаете, запрос на правила – это то, что стало проявляться по мере дальнейшей модернизации общества. И в особенности это проявилось среди простых людей, ну, городских людей, после болотных протестов. Люди не просто хотят чего-то от государства, они хотят, чтобы государство работало по правилам. И вот это наши социологи, молодые социологи, в частности, коллеги из лаборатории публичной социологии, отметили в ходе исследований после болотных протестов, то есть середина 2000-х годов. Конечно, бизнес гораздо более организованный, в чем-то он идет впереди общества в плане организации, но в некоторых вещах он отстает. Вот он согласился с тем, что началась война, хотя никто этой войны не хотел, разумеется. Все были в ужасе от этого и продолжают в основном проигрывать от этого значительно по самым разным направлениям. Но когда ситуация становится еще более сложной, и на фронте нет никаких подвижек нормальных у Путина, делается только видимость, и страна остается в изоляции, и в стране повышаются налоги, становится все меньше инвестиций и так далее. Вот тут, конечно же, этот бизнес тоже может потихонечку застонать. И этот стон у нас песней зовется, а эта песня «Давайте жить по правилам». То есть этого следовало ожидать. Конечно, капитализм не может существовать без правил. Вы показывали Ходорковского. Ходорковский в начале 2000-х годов стал устанавливать правила международных стандартов, отчетности, прозрачности и так далее. То есть наш бизнес, в принципе, готов был двигаться в этом направлении. И многое в стране делалось в модернизационном плане вот в эту сторону. Но потом началась война, еще активнее стал делаться вид, что все у нас хорошо, а на самом деле все совсем не так хорошо. И когда сейчас мы видим, что происходит, то да, конечно, мы можем как бы зафиксировать этот усиливающийся сигнал желания жить по правилам, чтобы и налоги как-то порядочно вводились, и чтобы бизнесмены не добровольно, принудительно отдавали свои деньги, а чтобы был какой-то в этом порядок. Ну, вот то, что Шохин сказал, давайте действовать не через обносом, шапкой, да, этих миллиардеров, а чтобы была просто упорядоченная налоговая система. Да, это свидетельствует о том, что, в принципе, российский бизнес и большой бизнес, он изначально двигался в этом направлении, но война ему мешает. Это видно.
1: Если за 10 секунд резюмировать, у кого больше сейчас денег становится в России, тому опаснее?
0: Ну, трудно сказать. Все должно быть больше у мафиозного ядра. Все остальные в зоне риска.
1: Понятно. Спасибо вам большое, Сергей Арсеньевич. Социолог Сергей Ерофеев был с нами сегодня в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы рассматривали, что же происходит с российским крупным бизнесом с точки зрения того, как устроено государство, в чем вообще роль этого бизнеса. Если вам понравился анализ нашего гостя, если вам понравился разбор, пожалуйста, поставьте лайк. Это анонимно, это безопасно, это никто даже и не заметит, если вы находитесь под прицелом, если вы не на территории России. Пожалуйста, пишите комментарии, что, какие вопросы у вас остались. Мы к ним вернемся и с нашими будущими гостями все проанализируем. До свидания.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажу, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какую Россию мы оставим нашим детям?
9: Вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
10: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было у всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
11: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
12: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
13: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью ведущего американского эксперта по военным технологиям, редактора издания «Defense One» Патрика Такера, журналисту телеканала «Настоящее время» Александру Пачкову. Солдаты на линии фронта, и российские, и украинские, говорят сейчас о дронах как о самой страшной опасности. Это все чаще описывается как новый вид войны. У британской газеты «Guardian» это описание выглядит так. Меньше перестрелок, хотя минометного и артиллерийского обстрела меньше не стало. Ширина мертвой зоны, разделяющей противников, прежде измерявшиеся дистанции выстрела, теперь составляет несколько километров, где атакуют небольшие квадрокоптеры. Их скорость может превышать 100 км в час. Они несут в среднем от 1 до 3 килограммов взрывчатки. Ими управляют удаленно операторы через установленные на дронах видеокамеры как бы от первого лица. Противодействовать дронам в сегодняшних реалиях войны сложно. Либо нужны специальные средства радиоэлектронной борьбы, нарушающие связь дрона с оператором, а технически это все более сложная задача, либо нужно пытаться их сбить из стрелкового оружия. «Голос Америки» приводит доклад американских экспертов, согласно которому дроны «Камикадзе» FPV дают недорогие высокоточные ударные возможности, являясь тактическим оружием за пределами прямой видимости, которое расширяет досягаемость наземных войск. Дроны FPV можно воспринимать как дешевое противотанковое оружие, при том, что дальность их действия примерно в 6 раз превышает дальность действия самого современного противотанкового оружия. Результатом использования дронов стала изменившаяся картина боя, когда техника подвозит пехоту как можно ближе к позициям противника, высаживает ее и ретируется, а пехота ведет штурм под ударами дронов. В докладе, цитируемом «Голосом Америки», говорится, что Украина постоянно опережает Россию по инновациям в области технологий и программного обеспечения. Однако российские силы быстро адаптируются и имитируют достижения Киева. Российское провоенное издание «Военное обозрение» 2 месяца назад утверждало, что именно опора на беспилотники является основой боевой устойчивости ВСУ, и без этого Украина бы уже потерпела поражение. Ведущий американский эксперт по военным технологиям, редактор издания «Defense One» Патрик Такер придерживается такой же точки зрения, что дроны помогают ВСУ удерживать линию фронта. В интервью «Настоящему времени» Такер рассказал, как дроны уже поменяли наши представления о войне. Эксперт также предсказывает, что вскоре искусственный интеллект начнет самостоятельно принимать решения на поле боя. Почему новые технологии не снижают, а резко повышают риск появления новых конфликтов? Почему дроны предотвращают поражение, но не гарантируют победу? И есть ли пути выхода из позиционного тупика? Эти и другие вопросы Патрику Такеру задавал ведущий телеканала «Настоящее время» Александр Пачков.
3: Патрик Такер, редактор издания Defense One, один из ведущих журналистов, рассказывающих о военных технологиях. Патрик, здравствуйте. Я хотел поговорить с вами о будущем дроновой войны, теме, которая стала особенно актуальной в свете войны России против Украины. И я хотел бы начать с вашего недавнего наблюдения. Дроны предотвращают поражение в конфликте, но не обеспечивают победу. Почему? Одних только дронов недостаточно, чтобы выиграть войну, в частности в Украине. И может ли это измениться в обозримом будущем?
15: Да, я считаю, что война в Украине очень наглядно показывает, как постоянный цикл инноваций в дроновых технологиях приводит к тому, что военные стратеги называют паритетом. То есть вместо того, чтобы дать одной стороне ощутимое преимущество, из-за невероятно быстрой смены поколений вы получаете непрерывное взаимное перетягивание каната. Одна сторона инновациями отвечает на инновации другой. На передовой люди постоянно перепроектируют дроны, перенастраивают их софт, разрабатывают новые техники противодействия вражеским дронам. В итоге складывается ситуация, когда ни одна сторона не получает значимого перевеса и не может отвоевывать большие территории. Но дроны помогают сторонам удерживать то, что они уже контролируют. И это важно, потому что одна из характеристик войны в Украине — ощущение позиционного тупика. По сути, это поразительное достижение Украины, на которую давила гораздо более мощная армия. Но ей по-прежнему необходимы дальнобойные средства поражения, превышающие по своим характеристикам обычные дроны. Причина этого паритета не в том, что разработчики дронов на передовой делают недостаточно, как раз наоборот, из-за демократизации технологии. Эти технологии стали настолько доступными, что и циклы инноваций стали стремительно сокращаться.
3: Да, но я хотел бы понять, как скоро это может измениться, если вообще может. Я имею в виду, когда одного только преимущества в дронах может стать достаточно для одной из сторон, чтобы выиграть войну.
15: Нужен новый подход к тому, что мы наблюдаем. Путей два. Либо вы наращиваете массу, то есть производите намного больше дронов серийно, чтобы просто завалить противника количеством. Либо вы делаете дроны гораздо более эффективными, например, за счет повышения их автономности. Более умные дроны смогут заходить глубже в тыл противника и наносить больше урона, чем даже обычные дальнобойные ракеты. Одно из этих двух направлений и позволит какой-либо из сторон получить перевес. Но уже видно, что в плане наращивания производства и Украина, и Россия движутся схожими курсами. У России есть возможность закупать комплектующие в Иране и в других странах мира, но Украина достигла невероятного рубежа. 1 000 000 дронов были произведены в этом году. Пентагону такие темпы производства показались бы чудом. Поэтому настоящий прорыв должен быть связан с повышением не количества, а качества дронов. Они должны научиться поражать гораздо больше целей, гораздо эффективнее и гораздо глубже на территории противника. То есть преимущество будет в тактике, в новых технологиях и в интеллекте каждого конкретного дрона.
3: Вы говорите о развитии дронов, но я хочу показать вам одно короткое видео. Это демонстрация работы новой шведской системы противодействия дронам. Выглядит впечатляюще, но это только графика, даже не прототип системы. Почему мы видим такой быстрый прогресс в развитии самих дронов, но почти не видим развития систем, которые должны им противодействовать? Солдаты на передовой сбивают дроны из дробовиков. А как же новые системы защиты?
15: Все так. И именно на решение этой проблемы сейчас направлен интерес стран-союзников по НАТО и членов ЕС, которые пытаются создать то, чего раньше не существовало, то, что они называют «войной дронов». Самолеты и ракеты обслуживаются радаром. Это большие, дорогие системы. Они хорошо засекают большие и быстрые цели. Но против малых, низколетящих целей, особенно когда их много одновременно, такие радары малоэффективны. Как им противостоять? Сейчас ЕС активно ищет новые технологии. В ближайшие недели начнутся первые развертывания таких систем. Сперва испытания, затем, возможно, отправка на передовые рубежи в Восточной Европе, на границах Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. Лучшие проекты, что я видел, это автономные наземные платформы на беспилотных автомобилях, снабженных разными сенсорами — акустическими, оптическими, камерами, способными обнаруживать дроны там, где обычные радары их не видят. Нужна широкая распространенная сеть таких сенсоров и противодронных систем. Патриот, конечно, могут сбить дрон, но это 30 миллионов долларов за ракету против дрона за десятки тысяч или даже меньше. Экономика не сходится. Нужны куда более дешевые перехватчики. Но главное — широкая сеть новых сенсоров на земле и в воздухе.

0: но поражать ее. Отталкиваясь от принятых этических и военных норм, вы можете либо поручить выбор цели оператору, либо полностью доверить это машине. А вот в сфере противодействия дронам все гораздо сложнее. Из-за трудностей обнаружения здесь требуется сетевая архитектура, система систем, множество различных сенсоров на грузовиках, в воздухе, на спутниках, на зданиях. И все это должно работать синхронно, выполняя ту задачу, которую раньше выполнял один единственный радар. Теперь это обязанность целого набора сенсоров. И такой полноценной системы на планете пока не существует. Это будет принципиально новый тип ПВО. И создать его невозможно, просто внедрив одну новую технологию, вроде отдельного дрона. Нужен целый комплекс взаимосвязанных систем, работающих как единое целое. В этом и заключается основная сложность.
1: Смогут ли Украина или Россия самостоятельно разработать такую систему?
0: Украина частично да. Чтобы охватить всю страну, нужно масштабирование. Но самые важные уроки, которые сейчас перенимают компании в Эстонии, Польше и других странах, рождаются в партнерстве с украинскими командирами на передовой. Украинские офицеры нашли множество эффективных решений. Проблема в том, что их опыт пока локален. Главная задача — придать этому опыту промышленный масштаб, чтобы, например, прикрыть весь восточный фланг НАТО.
1: Говоря о существующих системах противодействия дронам, с первого взгляда не очевидно, но это современный российский танк, покрытый импровизированной защитой. Как вы думаете, будущие войны все еще будут войнами бронетехники, или это уже уходящая эпоха?
0: Бронетехника не исчезнет, потому что делает то, что не под силу другим платформам. Но ее роль как рабочей лошадки войны, главного элемента, сойдет на нет. Она станет лишь одним из множества элементов на передовой. Это как с печатным словом в эпоху музыки и кино. Люди продолжают читать, но также смотрят фильмы, сидят в телефонах, слушают музыку на девайсах. Так и здесь. Танк утратит первенство на поле боя. Ключевым станет уровень автономности и интеллекта, особенно автоуправления, встроенного в системы. Ведь одна из причин, почему танки и БМП такие громоздкие, заключается в необходимости защищать живых существ, которые сидят внутри. Если убрать людей, появляется больше пространства для других решений. Люди все равно нужны близко к Ронту, но уже сейчас можно брать, например, старые списанные автомобили «Шкода», ставить их на автопилот, нагружать боеприпасами и отправлять вперед. Следующий виток дроновой войны — это не только воздушные платформы, но и наземные. Большие танки с навешанной защитой останутся, но их роль на фронте изменится и уменьшится, а беспилотных самоходных платформ будет становиться больше.
1: Мы говорим о годах разработки или о месяцах?
0: А они уже здесь и готовы. Вопрос в применении. Важно, какая из сторон сможет развернуть такие системы массово и в количестве, способном реально менять ситуацию на поле боя. Украина уже ищет пути. Россия в меньшей степени, потому что предпочитает более централизованные закупки.
1: Возвращаясь к дронам, какую часть украинского опыта, по-вашему, можно перенести на другие регионы и будущие конфликты? А что уникально для географии и условий конкретно Украины?
0: Одна из уникальных для Украины характеристик этой войны — очень малая дистанция между наступающими и обороняющимися. Плюс и Украина, и Россия часто воюют на больших открытых пространствах. Это отличается от городских боев, характерных, например, для некоторых регионов Ближнего Востока. В Украине тоже идут городские бои, но чаще мы видим войну именно на больших открытых пространствах. А что переносимо на другие конфликты? Украина сейчас задает тренды в том, как превращать дрон в более эффективное оружие, когда один оператор управляет не одним, а 10-20 дронами. Все это крайне релевантно для будущих войн, особенно учитывая, что российская военная техника расходится по всему миру, ее много кто закупает. И любая армия, столкнувшись с противником, у которого на вооружении стоит российская или китайская техника, найдет украинский опыт крайне полезным. В Украине ежедневно что-то печатают на 3D-принтерах, прямо на передовой. Запчасти гаубицам, например, перепроектируют так, что они становятся лучше исходных. В США на это ушли бы годы. Это крайне важные уроки. Успешные вооруженные силы будущего многому учатся у Украины.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Американский эксперт по военным технологиям Патрик Такер отвечает на вопросы журналиста Александра Пачкова. Дроны использовались в войне с начала российского вторжения, но в 2024 году, видимо, произошел резкий рост их применения. Телеканал «Настоящее время» в сентябре приводил слова командира украинского подразделения Юрия Федоренко об

0: увеличение количества дронов в войсках в разы. Если говорить о лете 2023 года, то на один экипаж в день было не больше 15 дронов. Украина не просто пробежала этот путь очень быстро, а пролетела. Это очень быстрая адаптация, масштабирование, расширение и боевое применение. Если на середину лета 2023 года мы имели на один наш FPV-дрон 5-6 у противника, то на сегодняшний день мы имеем паритет 1 к 2, где-то даже преимущество, сказал Юрий Федоренко, командир одного из подразделений украинской армии. Около года назад Украина создала силы беспилотных систем, сокращенно СБС. «Нью-Йорк Таймс» приводит слова командующего СБС Вадима Сухаревского, что осенью 2024 года силы насчитывали около 2000 специалистов, а к концу 2025 их будет около 10 тысяч, и это превратит использование дронов в войне из чего-то вроде субкультуры в основу боевых действий. Российское военное обозрение пишет, что целью СБС является превращение войны как столкновение вооруженных людей с вооруженными людьми в войну машин против живых людей. В таком ключе описывает нынешнее состояние войны проект «Re-Russia» как попытку России совершить перелом в боевых действиях, опираясь на огромное преимущество в живой силе с помощью покупки резко выросшими выплатами новых контрактников и усилия Украины противостоять этому, опираясь на массовое использование дронов. Заявления российских провоенных блогеров иногда звучат так, будто у Украины есть тотальное превосходство в дронах. Однако цифры говорят о примерном паритете. В сентябре президент России Владимир Путин утверждал, что в 2024 году российские войска получат около 1,4 миллиона дронов. А в октябре Зеленский объявил, что запланированный миллион дронов уже поставлен на фронт. В интервью «Радио Свобода» служащий в ВСУ оператор дронов Артур, его имя изменено в целях безопасности, говорит, что российские войска используют больше дронов, а украинские силы полагаются на качество подготовки операторов, а не на количество выпущенных беспилотников. Баланс сил в войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение россиян по всей линии фронта. Однако, как отмечает в интервью «Радио Свобода» оператор дронов Артур, удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы в украинской армии дронами нельзя.
1: For example, гипотетический конфликт России и НАТО пойдет по украинскому сценарию? Иначе говоря, в НАТО сейчас должны запасаться миллионами дронов или нет?
2: Думаю, да. НАТО нужно собирать миллионы дронов и параллельно новые системы противодействия им, как в инициативе «Стена дронов». Каждая страна НАТО должна понимать, это общая уязвимость. Уже сейчас идет война, просто она не соответствует параметрам, запускающим пятую статью Устава НАТО. Но четвертая статья уже была задействована. Эстония запрашивала консультации несколько недель назад. Гибридные атаки уже идут. Постоянные прощупывания, мелкие нарушения воздушного пространства, кибератаки, влияющие на авиаперевозки, повреждения подводных кабелей. Это формы нападения. Нельзя отвечать на них полномасштабным маршем на Москву, это неуместно, но реагировать необходимо. Так что да, нужно и закупить много дронов, и развивать противодроновую оборону, и иметь согласованный ответ на иные формы войны. И ответственность членов НАТО — понимать, как с этим бороться, а не делать вид, что ничего не происходит.
1: Вы говорите, Европе нужно готовить миллионы дронов, а они готовят?
2: Они обсуждают, как это лучше сделать.
1: То есть обсуждают, а не делают, так?
2: Да, обсуждают. Есть трения между участниками. Есть игроки, которые традиционно медленнее принимают новые концепции. Надеюсь, что по мере продолжения атак на страны НАТО, нарушения их воздушного пространства, роста российского арсенала, эти обсуждения станут предметными. Лучше раньше, чем позже. Думаю, это крайне важно.
1: Мы уже видели варианты гонки вооружений. Ракеты, авиация, танки и так далее. Сейчас мы наблюдаем разгар гонки боевых дронов, и если да, то кто побеждает?
2: Мы отчасти в разгаре такой гонки, да. И, как я говорил, тут нет очевидного победителя. Есть проигравший, тот, кто не участвует. Если вы не развиваете массовую разработку новых дроновых систем, не перестраиваете концепции под войну дронов, вы окажетесь в сильно невыгодном положении, когда начнется конфликт. Но, как и с ядерным оружием, решающий перевес, приводящий к полному коллапсу обороны противника, не возникает. Это скорее гарантирует вам возможность действовать интенсивно, зачастую позволяет удерживать территорию, даже если, по сути, это оружие кажется наступательным. Так что да, это гонка. А реальные, количественные сдвиги будут связаны с объемом интеллекта на борту, его автономностью и с тем, насколько вы опережаете противника по масштабу и темпу операции. Еще одна большая тема 21 века. Чем больше решений вы отдаете на откуп системам с искусственным интеллектом и широким доступом к данным поля боя, тем сильнее ускоряется темп войны. Это не только гонка вооружений, но и гонка за временем, где растет сам темп ведения боевых действий. И это в каком-то смысле более сложный и пугающий вызов. К тому же встает новый вопрос. По каким правилам действуют эти автономные системы? Как они оценивают ценность жизни гражданских? На Западе у нас очень конкретные нормы. Это моральный центр наших демократий. Но не каждый противник их разделяет, что видно по ударам России по гражданским целям в Украине. Эти вопросы будут центральными при развитии AI-войны. Каков будет ее темп? Какими правилами она будет регулироваться? Нам придется учитывать то, что жестокий противник, не ценящий человеческую жизнь, даже не станет рассматривать. Но надеюсь, что наши ценности окажутся нашей силой, а не слабостью.
1: Я чуть позже спрошу вас подробнее про искусственный интеллект, но сначала хотел узнать, как американские военные изучают украинский опыт и какие уроки уже учитывают, как интегрируют этот опыт в собственную тактику? How do they integrate that into their own experience?
2: Это на самом деле интересная история. Если читать заголовки о Пентагоне и о Белом доме, то из них очень сложно понять, что там на самом деле происходит. Слишком много политики и разговоров вокруг да около. Но люди на нижних уровнях, те, кто каждый день надевают военную форму, активно учатся на уроках, которые дает нам Украина. Например, по аналогии с Украиной появились новые инструкции и процедуры, позволяющие командирам батальонного уровня закупать необходимое их подразделениям оборудование самостоятельно, не дожидаясь решений в штабах. Будь то командование армии или флота в Пентагоне. И учитывая собственные потребности, они также делают упор на практические учения с новыми системами, которые им может предоставить кто угодно. Многие дроны на украинском поле боя собирались не гигантскими корпорациями, а буквально в гаражах. Поэтому теперь открыт шлюз для множества экспериментальных и молодых компаний тестировать системы на полигонах в условиях, имитирующих те, что мы видим в Украине. Уже эти два изменения — очень серьезные сдвиги, плюс новые концепции ведения боя, адаптированные под дроновую войну. И думаю, в ближайшие годы украинские операторы начнут обучать американских военных дроновой войне. И не только. На самом деле это уже происходит.
1: Очевидно, не только Пентагон и США внимательно наблюдают за Украиной. Тот факт, что дроны крайне дешевы, сильно снижает барьер для развязывания конфликта. Как это влияет на риск появления новых войн? Ведь для того, чтобы начать военный конфликт, теперь не нужны десятки танков, самолетов и ракет.
2: Это отличный вопрос. Барьер действительно снижается и расширяется круг игроков, способных к пугающе серьезным действиям. Негосударственные акторы теперь получают те же возможности, которыми прежде обладали только государства. Небольшие группы, возможно, аффилированные с крупной агрессивной страной, теперь в состоянии выполнять задачи, для которых раньше требовался бюджет целого государства. Поэтому так важно в Европе разворачивать инициативу «Стена дронов». А США активнее сотрудничать с Европой и Украиной. Единственная стратегия победы здесь — это единство целей и понимание угрозы, обмен технологиями, обмен концепциями и согласованность реакций. Нужно, чтобы все понимали, что делать при нарушении суверенитета, воздушного пространства или территории. НАТО и Верховный Главнокомандующий в Европе над этим работают, но требуется гораздо более широкая поддержка в США и Европе. Цель — научиться предвосхищать и предотвращать хаос и замешательство. Это самое важное.
1: Раз уж вы начали говорить про искусственный интеллект и дроны, эксперты говорят, что интеграция AI в дроны — вопрос ближайшего будущего. Как вы считаете, когда именно мы увидим дроны с интеллектом на поле боя?
2: По сути, уже несколько месяцев, как мы их наблюдаем, в Украине все чаще. Мои источники сообщали, что Россия применяет в своих дронах автономные системы целеуказания по типу тех, что используются в ракетах, которые после пуска сами выходят на цель, не связываясь с оператором. Баражирующие боеприпасы боеприпасы кружат над районами, находят цели без контакта с командиром или оператором, запустил и забыл. Отсутствие сигнала связи помогает обходить глушение или другие противодроновые меры. Это уже применяется, особенно российской армии. Украина тоже способна на подобное. Вопрос в исполнении. На больших открытых пространствах Украины проще решиться на полностью автономные действия, особенно когда точность распознавания цели подтверждается большими объемами данных. Так что это уже происходит. Масштаб зависит от технологий и этических принципов государств и конкретных командиров. В ЕС, судя по опросам, нет поддержки полностью автономных летальной войны. Это вызывает отторжение. В других обществах иначе.
1: Вы заговорили об этике. Видите ли вы новые этические и правовые дилеммы, которые появятся, когда искусственный интеллект будет полностью интегрирован в современную войну?
2: Да. Думаю, наступит момент, когда AI, опирающийся на огромные массивы данных для принятия решений по целям, окажется точнее, чем человек. Это создаст давление в пользу большей автономии в большем числе ситуаций. И тогда возникает вопрос, останется ли в этой системе место для человека, командира, несущего ответственность и страхующего от совершения больших трагических ошибок. Эта тема уже актуальна здесь и сейчас. И вопрос о том, какие системы контроля над AI и персональной ответственности человека вы внедряете, и будет главным отличием между демократиями и недемократическими режимами.
1: Видите ли вы попытки сформулировать правила применения дронов? Ведь, скажем прямо, дроны сделали убийство куда более простым. Ведь оператор не видит человека, а видит только точку на карте или на экране. Что с этим делать?
2: Да, есть множество площадок, где такие правила формулируются. Вопрос в том, все ли понимают их одинаково. В 2019 году Минобороны США опубликовала перечень этических принципов применения AI в войне. Проверьте, это невероятно важный и подробный документ. Он должен был убедить разработчиков Кремниевой долины и европейских партнеров поддерживать усилия США в том, что касается машинного обучения, разработки и тестирования. Но этот документ носит лишь рекомендательный характер. При необходимости военные США могут от него отступить. Тем не менее, он важен как ориентир. Он также постоянно работает над резолюциями о допустимости, недопустимости летальной автономии, по сути, над законами войны в этой сфере. Идет постоянная дискуссия, и есть очень разные мнения на этот счет. К моему удивлению, Россия и Китай не высказываются категорически против внедрения общих правил применения AI в войне. Однако Россия может говорить одно, а делать совершенно другое. Они постоянно так поступают. Трудно рассчитывать, что нормы ООН дадут ожидаемый эффект, но осмысление ведется серьезное. В том числе и в США, где в обсуждении участвуют не только военные, но также технологическое сообщество и международные партнеры.
1: Спасибо вам за этот разговор.
2: Спасибо.

0: американский эксперт по военным технологиям, редактор издания Defense One Патрик Такер в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Александру Пачкову отвечал на вопросы о том, как поменялось представление о войне после вторжения России в Украину, почему технологии защиты безнадежно отстают от развития дронов и как Украине удается с помощью дронов защищать свою территорию. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21:05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
6: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 27 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Государства Европейского Союза отвергли требования России эвакуировать персонал своих посольств в Киеве. Десятки стран осудили угрозы Кремля наносить систематические удары по украинской столице. Государственная Дума приняла закон, предусматривающий арест имущества уехавших из России граждан, действующих против интересов страны. Кремль угрожает Армении резким повышением цен на российский природный газ в случае ее выхода из Евразийского экономического союза. Также сегодня.
1: Корнин, видимо, был с точки зрения президента недостаточно лоялен.
0: На праймерис республиканской партии США по выдвижению кандидата в сенаторы от штата Техас с большим отрывом победил кандидат, поддержанный президентом Трампом. Около 50 стран-членов Организации Объединенных Наций приняли совместное обращение, в котором осудили угрозы со стороны России систематически наносить удары по столице Украины, а также ее требования к персоналу посольств иностранных государств покинуть Киев. Обращение, которое зачитал представитель Украины в ООН Андрей Мельник, поддержали страны Европы, Япония и Южная Корея. Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров позвонил государственному секретарю США Марко Рубио и призвал Соединенные Штаты эвакуировать своих дипломатов в связи с готовящимися ударами по Киеву. Аналогичные предупреждения получили и другие страны. Руководство Европейского Союза уже заявило, что не будет эвакуировать свое представительство в Киеве. Вот что сказала пресс-секретарь главы европейской дипломатии Каи Каллас Анита Хиппер.
2: Мы видим, что Россия пытается посеять панику и вызывать тревогу. Они стремятся к страху изоляции в Украине и за ее пределами. Но у нас есть четкое послание. Это не сработает. Напротив, Евросоюз сохраняет свое присутствие и работу в Киеве. И эти угрозы попахивают отчаянием.
0: Это была пресс-секретарь главы европейской дипломатии Каи Каллас Анита Хиппер. Посольства всех стран Европейского Союза продолжат работу в Киеве, несмотря на угрозы со стороны России. Важно при этом отметить, что город уже давно и регулярно подвергается массированным обстрелам. Иностранные дипломаты вместе с киевлянами пережили и самую суровую за последние годы зиму, когда российская армия прицельно била по энергетическим объектам Украины, а в Кремле при этом не скрывали, что цель этих ударов – сломить сопротивление украинцев. О том, как принималось решение продолжить работу посольств и как обеспечивается безопасность их сотрудников, я попросил рассказать посла Латвии в Украине Андриса Пилдиговича.
3: Я могу подтвердить, что со стороны Латвии принято решение оставаться в Киеве. Латвия последовательно не поддается на подобный шантаж, подобные угрозы. Мы не делали никаких эвакуаций ни на 9 мая, ни на 8 мая, когда подобные же угрозы были высказаны со стороны российского руководства. Ну и несмотря ни на тот налет, который чудовищный налет, который был совершен с субботы на воскресенье на прошлой неделе, в общем-то, беспрецедентная атака за последние 4 года войны, и, конечно же, скандальные, циничные заявления российского руководства за последние дни, они никоим образом не меняют нашей позиции в отношении поддержки Украины. И подобную позицию разделяют все страны Евросоюза. На данный момент в Киеве работают больше 70 посольств, больше 10 агентств международных организаций ООН, Красного Креста. Все коллеги мои высказали подобную же поддержку, солидарность с украинской стороной, так что мы вместе с киевлянами, вместе с украинцами.
0: А как обеспечивается ваша безопасность?
3: Конечно, мы серьезно относимся к их личной безопасности, физической. Безусловно, следим за всеми предупреждениями, которые мы получаем и со стороны украинских властей. И, безусловно, информацией мы обмениваемся также между собой, между союзниками. Конечно же, не игнорируем предупреждения о опасности, воздушной тревоги. Особенно, когда речь идет о комбинированных атаках, баллистике крылатых ракет, дроновых атак.
4: они действительно учащаются, они очень интенсивные. И, конечно же, делаем все возможное, чтобы не подвергать наших сотрудников чрезмерной опасности.
0: Ну, у вас есть бомбоубежище при посольствах или при резиденциях?
4: Ну, в принципе, это у нас такая строгая рекомендация у всех наших коллег, сотрудников. По месту жительства должно быть бомбоубежище поблизости, либо в самом здании, либо в ближайшем окружении. И мы, безусловно, инструируем наших коллег не пренебрегать тревогами, объявлениями об опасности.
0: А члены семей дипломатов, они эвакуируются?
4: В этом вопросе у каждой страны индивидуальная позиция. Есть страны Евросоюза, у которых на данный момент работа в Украине, в Киеве, без членов семьи. У других стран в этом отношении более индивидуальные подходы. Так что это индивидуально. Конечно же, члены семей дипломатов, также мы беспокоимся об их безопасности и следим за тем, чтобы все мы максимально пользовались бомбоубежищами и реагировали на воздушные тревоги.
0: Раз уж у нас разговор зашел о работе дипломатов сейчас в Киеве, а насколько тяжело было зимой, когда Россия била по энергетическим объектам?
4: Я в данной должности 9 месяцев с конца лета прошлого года. Зима была, наверное, таки самая сложная за время войны. Россия систематически атаковала и продолжает воздушные атаки, ракетные, дроновые атаки на критическую инфраструктуру. Зимой особенно болезненно были атаки по энергетической системе. Это и электростанции, и различного рода генерация, транспортные узлы. Сейчас лето наступает, учащаются атаки по объектам водного хозяйства, очистительным сооружениям, водохранилищам. Но, в принципе, с нашей точки зрения, это геноцид в отношении украинского народа. Все заявления Путина, российского руководства о том, что они не осуществляют атаки по гражданскому населению, это абсолютная ложь. Ежедневно атакам подвергаются и жилые кварталы, магазины, торговые центры, учебные заведения. Этот террор продолжается уже 4 года, и особенно вот за последние недели мы видим, что наступление российское захлебывается, и очевидно, что на данный момент российское руководство пытается эскалацией добиться уступок со стороны украинского руководства. Но с нашей точки зрения это тупиковая тактика. Поддержка со стороны Европы, Евросоюза, Украины неизменна. Так что подобным шантажом, подобным запугиванием и атаками на гражданское население России ничего не добьется.
0: Моим собеседником был посол Латвии в Украине Андрей Спилдигович. Время свободы. Государственная Дума России приняла в третьем финальном чтении закон, который серьезно меняет правила привлечения к административной ответственности тех, кто находится за пределами Российской Федерации. В соответствии с этим законом государство получило право на арест имущества уехавших, причем даже более строгий, чем арест имущества по уголовным делам. Так, например, по уголовным делам срок ареста имущества ограничен, и если он не был вовремя продлен, ограничения должны быть сняты. Административная же процедура никаких сроков ареста не предусматривает. Вот как в ходе обсуждения законопроекта необходимость его принятия объясняли депутат «Единорос» Атари Аджба и спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
5: Речь идет о людях, которые покинули нашу страну в тяжелую годину, по мелочи гадят, и им за это ничего. А здесь зарабатывают деньги, продолжают сдавать свои квартиры и прочие объекты недвижимости, технику, зарабатывают деньги и продолжают гадить. Особенно это касается деятелей культуры. Уехав за пределы страны, оскорбляют защитников, солдат и офицеров. Государство пытаются разрушить. Вот в отношении таких теперь будет возможность у суда накладывать арест
6: на имущество, находящееся на территории Российской Федерации.
0: Это были депутат Единоросс Атари Ашба и спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин. Подробный разбор содержания нового закона и его последствий для тех, кто уехал из России, но подвергся в России административному преследованию, можно найти на сайте правозащитного сообщества юристов и журналистов «Первый отдел». Там отмечается, что в случае такого административного преследования в первую очередь арестовываются счета, затем машины и недвижимое имущество. При этом стоимость имущества, на которое налагается арест по этим статьям, размером штрафа не ограничена. За комментарием я обратился к юристу-правозащитнику первого отдела Евгению Смирнову. Мне бы хотелось сразу начать с недвижимости. Правильно ли я понимаю, что в соответствии с новым законом, даже если наложенный штраф, например, гораздо меньше стоимости этой недвижимости, то она может быть арестована?
7: Действительно, это так. Арест – это не только в соответствии с этим законом. Может быть наложен на имущество, стоимость которого превышает существенно задолженность человека перед государством или какими-то кредиторами. И эта практика будет не исключением. Если человеку назначат штраф в несколько десятков тысяч рублей, у него могут быть наложен арест на, например, на его квартиру, стоимость которой составляет десятки миллионов рублей, и ему будет запрещено ею распоряжаться до того момента, пока не будет погашен штраф.
0: Если человек обладает лишь долей в этой квартире, а другими долями обладают его родственники, которые не оштрафованы и не находятся под административным или уголовным делом, а все равно эта недвижимость может быть арестована?
7: Ну, арестовывается не вся недвижимость, арестовывается, конечно же, только та часть, которая принадлежит человеку. Но это проблема многих квартир, в том числе в России, у которых есть огромное количество собственников, и если арестовывается даже маленький кусочек, не знаю, 1/10 от площади всей квартиры, от доли, то это как чемодан без ручек. Вроде бы квартира есть, но полностью продать ее невозможно, а продавать 0,9 частей квартиры, ну, стоимость, конечно, резко будет ниже рыночной. Поэтому, да, государство может арестовать любую долю человека в имуществе.
0: А выселить родственников в связи с арестом?
7: Нет, арест квартиры не запрещают ей пользоваться, это как обеспечительная мера. То есть государство говорит, вот для того, чтобы гарантировать погашение штрафа, мы накладываем запрет на продажу вашей квартиры. Как только вы погасите штраф, мы снимем этот арест, вы сможете распоряжаться имуществом.
0: А первый отдел останавливается и на возможности, при котором имущество у человека, который находится под следствием, нет, но вопрос о том, может ли государство арестовать имущество родственников. Можете вы рассказать об этом чуть подробнее?
7: Имущество родственников, конечно, арестовать сложнее. Здесь необходимо будет доказывать связь о том, что либо имущество было нажито в браке, то есть совместно нажитое имущество. Например, люди давно заключили брак, и за время этого брака было приобретено несколько объектов недвижимости, которые зарегистрированы на одного из супругов. И в случае, если привлекают второго, существуют риски наложения ареста на все эти объекты имущества, на часть из них. Кроме того, есть такая практика, когда оспариваются сделки об отчуждении имущества, например, дарение квартиры или договор купли-продажи квартиры близким родственникам. Такое тоже возможно, но это сделать все равно чуть сложнее. Если имущество есть на вас, на него очень быстро наложат арест. Если имущества на вас в Росреестре нету, все равно придется его искать, придется уже какими-то другими юридическими способами придумывать, как можно его забрать или заморозить у вас.
0: Представим себе, что имущество в России у человека не осталось, но на него все-таки наложен штраф. Чем это ему грозит, если он находится за границей?
7: Ну, здесь есть общий тренд. В российские власти вот последние годы активно стараются заморозить все имущество россиян, которых преследуют по политическим статьям, и не дать возможности зарабатывать им деньги внутри России. И вот этот новый законопроект — это, знаете, как маленький кусочек от общего. То есть это просто расширение практики, но практика уже сформирована. Мы знаем, что происходит с теми гражданами России, кто привлекается к различным видам ответственности и не гасит эти штрафы. Ну, во-первых, судебные приставы замораживают банковские счета, накладывают на них аресты на ту сумму денежных средств, на которую как бы наказан человек. Во-вторых, они накладывают запрет на различные виды сделок, накладывают запрет на выезд из страны. А для человека, кто живет за рубежом и вроде бы у которого не осталось имущества, одна из самых основных проблем — это, конечно же, невозможность получить загранпаспорт. Потому что с обязательствами перед российским государством в виде уголовного дела, розыска или запрета на выезд из страны загранпаспорт, к сожалению, не выдается. И это создает уже большие проблемы для уехавших, потому что загранпаспорт — это основной документ, который удостоверяет личность гражданина за рубежом. Возникают сложности с получением виз, и с получением вида на жительство и просто с поездками по миру.
0: Моим собеседником был юрист, сотрудник правозащитного сообщества юристов и журналистов «Первый отдел» Евгений Смирнов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 27 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о беспошлинных поставках в Армению природного газа, нефтепродуктов и алмазов, если Армения продолжит сближение с Европейским Союзом. Как пишет сегодня газета «Коммерсант», об этом говорится в письме министра энергетики России Сергея Цивилева, который он направил в Министерство территориального управления и инфраструктур Армении. По соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставку в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Это было сделано тогда в рамках подготовки вступления Армении в Евразийский экономический союз, в который сейчас также входят Россия, Белоруссия, Кыргызстан и Казахстан. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что одновременное членство Армении в Европейском Союзе и Евразийском экономическом союзе невозможно, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что в случае выхода Армении из ЕАЭС страна лишится льготных цен на российский природный газ.
8: На днях мы слышали заявление и от Пашиняна, и от министра иностранных дел о том, что Армения не будет заниматься антироссийской риторикой. Но в то же время, конечно, остается открытым вопрос о выборе, так сказать, дальнейшего пути экономической интеграции. Об этом, вы знаете, шла речь в Москве на беседе президента Путина с премьер-министром Пашиняном. Тогда премьер-министр сказал, что Армения остается членом ЕАЭС в полном объеме, но одновременно с этим развивает свои отношения и на других векторах своей внешней политики, в частности с Европой. И, как пояснил тогда Пашинян, в какой-то момент нужно будет принимать окончательное решение, и это будет делаться на референдуме. То есть именно армянский народ будет говорить об этом. Также мы слышали заявление армянского руководства о том, что существует весьма и весьма привлекательная и более чем льготная цена на российский газ, на российские энергоносители. Это действительно так. Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо ближайшим союзником и партнером. Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций. Там уже категория цен совсем другая. Она рыночная.
0: Это был пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Премьер Армении Никол Пашинян не примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который в четверг открывается в Астане. Пашинян объяснил это необходимостью подготовки к парламентским выборам. Они состоятся в Армении 7 июня. При этом Дмитрий Песков сегодня выразил надежду на то, что Армения, цитата, «будет как-то представлена на саммите». Власти России с начала мая уже ввели ряд экономических ограничений в отношении Армении. В частности, был введен запрет на ввоз из Армении цветов и минеральной воды Джермук, а также приостановлены продажи алкогольной продукции трех крупных производителей ЗАО «Видиалка», ООО «Абавянский коньячный завод» и ООО «Виноконьячный дом Шахназарян». Вчера в ходе короткого визита в Ереван американского госсекретаря Марко Рубио были подписаны хартия о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Арменией и США, а также рамочный меморандум по добыче и переработке критических минералов и редкоземельных металлов и рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта путь Трампа во имя международного процветания. Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и США сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. А вот что сказал Марко Рубио.
9: Сегодня мы возобновляем договор о стратегическом партнерстве. Это наша возможность оформить будущие двусторонние отношения между США и Арменией и создать новый путь для этого партнерства, экономических возможностей для армян и американцев. Если говорить совсем просто, мы закладываем основу для экономического сотрудничества, которое позволяет армянам заработать деньги и достичь процветания, американцам сделать то же самое, и мы будем делать это вместе».
0: Это был государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. И последняя сегодня тема. Поддержанный Дональдом Трампом генеральный прокурор американского штата Техас Кент Пакстон уверенно вчера победил действующего сенатора Джона Корнина во втором туре республиканских праймерис. Корнин провел в Конгрессе 23 года, включая 12 лет на одном из руководящих постов в республиканском руководстве Сената. При этом Дональд Трамп публично усомнился в его лояльности, заявив, что тот не поддержал его, когда, цитата, «времена были тяжелыми». Жесткая и напряженная кампания в Техасе установила рекорд как самые дорогие праймерис в истории выборов в Сенат США. Теперь Кену Пакстону предстоит в ноябре бороться за место в Сенате против кандидата от демократов Джеймса Таларика. Результат этой гонки может сыграть важную роль в определении того, смогут ли демократы вернуть себе контроль над Сенатом в последние два года президентской срока Дональда Трампа. Демократы рассчитывают впервые за долгое время изменить политический баланс в Техасе. Напомню, что этот штат традиционно голосует за республиканцев. О том, почему Трамп сделал ставку на Кена Пакстона, а не на Джона Корнина, я попросил рассказать обозревателя «Радио Свобода», ведущего подкаста «Читая новости» Валентина Барышникова.
1: Корнин, при том, что он, в принципе, всячески подчеркивает, что он лоялен Трампу, видимо, был с точки зрения президента недостаточно лоялен. И Дональда Трампа не убедило даже настойчивое лоббирование в пользу Корнина со стороны ведущих республиканцев в Сенате. Корнин вообще это заметная фигура в элите республиканской партии. Он сенатор 24 года. Он многократно доказал, что он способен выигрывать сложные выборы, привлекать центристских избирателей. Он помогал другим сенаторам. Он привлекал множество доноров для партии. Вообще, когда были вот эти праймерис, где Корнину противостоял Кен Пакстон, элита партии обращалась к Трампу, и Трамп вроде бы по многочисленным утечкам в прессу был готов уже поддержать его. Однако тогда он так и не выступил, и сейчас в последний момент выступил в поддержку Пакстона. Пакстон – настоящий боец мага. Он специфический довольно политик, он генеральный прокурор штата Техас. Он бился много лет за политику, которую проводит президент Трамп. Он сопротивлялся политике президента Байдена, причем в разных сферах, в иммиграционной, в вопросе образования, вопрос культурных войн. Тут нет сомнений в его лояльности. Даже не то, что лояльности. Он настоящий представитель мага. Вокруг Пакстона есть множество скандалов. Его обвиняли и в причастности к каким-то махинациям. Его отправляли в импичмент, но не до конца. С ним развелась его жена на библейских основаниях, как было сказано. Но это фактически означает, что в супружеской неверности она его улетела. И несмотря на это, мага очень поддерживает Пакстона в Техасе. Считают, что то преследование, которому подвергся Пакстон, это коррумпированные элиты преследуют настоящего борца за дело мага.
0: Все-таки не получается ли так, что, усомнившись в лояльности Корнина, Трамп таким образом ослабляет позиции республиканской партии на выборах сенатора от штата Техас? Ведь все-таки Корнин, как вы сказали, в общем, это достаточно солидная была кандидатура, а учитывая то, что республиканцы явно будут иметь проблемы на предстоящих выборах в связи с нынешней политикой администрации, более слабая фигура, наверное, и ставит республиканскую партию и в Техасе в более слабое положение.
1: Ну вот это предстоит выяснить, потому что то, о чем вы говорите, это логика многих наблюдателей, которые говорят о том, что поддержка Трампа фактически ослабляет позиции республиканской партии. Это не обязательно так. Это игра на многих уровнях. Важно прежде всего вот что сказать. Вот эти праймерис и другие праймерис, которые были в последние недели, показывают, что республиканская партия полностью принадлежит Трампу. Люди, которые выступают с критикой Трампа, они не удерживаются в партии, не проходят именно уровень праймерис. Потому что если Трамп выступает против, база партии голосует так, как говорит президент Трамп, и люди уходят. Это мы видели только что с сенатором Кэссиди, который, кстати, голосовал за импичмент в 2021 году, за импичмент Трампа. Только что проиграл праймерис конгрессмен Масси, который пикировался с Трампом. И таким образом на партийных праймерис важна близость к идеологии Трампа, важна лояльность Трампу. Но в ситуации, когда президент довольно сильно непопулярен в обществе, это составляет проблему на всеобщих выборах, потому что для широкого круга избирателей близость к Трампу скорее может быть в ситуации, когда президент столь непопулярен, отталкивающим фактором. Но важно вот что еще учитывать. И может быть Трамп и та часть партии, которую мы называем МАГА, исходит из того, что выборы, к ним можно подходить двояко. С одной стороны, это битва всегда за центристского избирателя, кто переманит к себе центристского избирателя. Но с другой стороны, это и активизация базы. То есть люди, выступавшие за кандидатуру Пакстона, говорили, что именно он приведет, активизирует сторонников партии в Техасе, приведет их на выборы, повысит явку. И последняя вещь, которую важно учитывать, это что значительная часть вот этой борьбы на праймерис происходит в штатах, которые довольно надежно принадлежат той или иной партии. Поэтому в большинстве случаев, когда Трамп выбирает кандидата близкого ему, это не так важно с точки зрения всеобщих выборов, потому что в этом штате или в этом округе и так значительное большинство республиканцев, в конце концов, они проголосуют за кандидата своей партии. Сейчас как раз будет решаться этот вопрос, правы ли расчеты МАГА, президента Трампа, или правы вот эти взгляды на то, что в нынешнем политическом ландшафте, когда избиратель недоволен политикой президента, и, возможно, будет значительный сдвиг, достаточно ли того преимущества республиканцев в штате, а напомню, Техас весьма красный штат, достаточно ли этого, чтобы и Пакстон все равно выиграл? И тогда Трамп получит в Сенате очень надежного, очень лояльного сенатора, который будет очень близок ему идеологически и поддержит его в любых ситуациях.
0: Это был обозреватель «Радио Свобода», ведущий посвященного внутриполитическим проблемам Америки подкаста «Читая новости» Валентин Барышников. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
10: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
11: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
12: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
13: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
14: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
15: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
16: Здравствуйте. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах, от Дальнего Востока до Южной Америки. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
17: и Ярослав Шимов.
16: Герои былых времен. Как стоит и не стоит переоценивать историю? Почему история и ее интерпретации и оценки сейчас все чаще и почти повсеместно становятся черно-белыми? Свидетельствует ли все более частое стремление к переоценке собственной мировой истории о том, что люди и целые народы находятся в сильном кризисе, из которого им хочется найти выход, и тогда все события прошлого, идеи и культурные нормы неизбежно радикально пересматриваются? Верно ли судить историю эмоционально, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и героям былых времен? Обо всем этом и пойдет речь в новом выпуске нашего «Атласа мира». Вероятно, это станет даже некой серией бесед на тему истории. И мы с Ярославом Шимовым вернемся к этим вопросам в наших следующих подкастах. Как обычно, мы советуем искать и слушать «Атлас мира» в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Используйте VPN и ищите все полезные советы на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Итак, Ярослав, я задал первый вопрос в самом начале нашего разговора. Почему история и оценки всего и вся сейчас часто становятся черно-белыми? Ну, исторический ревизионизм был всегда по разным причинам идеологическим, или просто находились новые, я бы сказал, сногсшибательные факты, проливающие вообще свет совершенно по-новому на какие-то давние события. Но почему такой всплеск сегодня?
17: Я думаю, это явление характерно для любых кризисных периодов, когда происходят перемены в мышлении, во взглядах на мир, в том, как люди ощущают себя и жизнь вокруг себя. Мне кажется, мы сейчас живем в таком периоде. Они не очень часто происходят. Предыдущий такой слом эпох был, наверное, в начале 20-го столетия, накануне Первой мировой войны и в результате нее. Потому что потом также была масса выдающихся и драматических событий, конечно, в 20 веке. Но вот что чтобы был, выражаясь словами Стефана Цвейга, вчерашний мир, который сменился каким-то таким сегодняшним, который вовсе не похож на то, что было вчера, ну, такое бывает нечасто. Вот французская революция принесла подобное изменение образа мысли и жизни одновременно. И мне кажется, сейчас мы примерно в таком же периоде, потому что мы живем в эпоху, когда многое, что казалось незыблемым еще лет 20-30 назад, и не только взгляд на какие-то события прошлого, но и вообще на жизнь как таковую, какие-то иерархии ценностей и так далее, сейчас все как-то сместилось, пошатнулось, изменилось. И это одно из проявлений этих перемен.
16: История до сих пор, и вы сейчас отметили, даже события исторические, они как-то в западном мире происходили. Был же то, что сейчас без конца называют глобальным югом, да и вообще гигантские цивилизации Ближнего Востока, там, Дальнего Востока, Южной Азии и так далее. Так вот, историю сейчас переоценивают и переписывают везде, даже там в Чили и в Новой Зеландии. Они флаги государственные меняют. Может быть, это еще связано с тем, что мир, он по-своему сузился. И если раньше между Японией и, скажем так, Францией лет 200 назад ничего общего, кроме нескольких торговых кораблей в год, и не было, то сейчас, по сути, мир — это такой один большой город, где все жители знают о том, что происходит в соседнем квартале, где все страшно завязаны социально, экономически, политически друг на друга. Поэтому история, она вот такая стала действительно всеобщей. Но при этом еще подход мультипликационный, обывательский к ней.
17: На самом деле что-то вроде мегаполиса, где могут быть самые разные разные кварталы. В одних из них живут богатые люди с очень налаженным бытом, другие победнее, а в третьи лучше вообще не заходить. А здесь какая-нибудь этническая культура цветет. Допустим, вот тут у нас Чайна-таун, а тут у нас итальянский квартал, скажем. Мир сузился, с этим я согласен. Но, с другой стороны, опроверглась теория того, что все в этой глобальной деревне будут жить одинаково. Теория так называемого конца истории, что вот человечество пришло к каким-то таким общим основаниям, на которых будет строить свою жизнь, и что в Китае, что в Уругвае, что в России, что, я не знаю, в Ботсване, примерно эти основания общественного бытия будут одни и те же. Оказалось, что это не так. Культуры сопротивляются, культуры разные. Даже те, которые что-то перенимают, вот вы Японию упомянули, это один из самых ярких примеров. Япония, которая после Второй мировой войны вдруг из брутальной военно-монархической диктатуры стала такой вполне себе либеральной демократией. На самом деле там осталось очень много черт, которые характерны только для нее, никуда не делись. И демократия там специфичная, и нравы, в общем, тоже вполне себе японские при всем западном влиянии массовой культуры и всех прочих атрибутов западного мира. Вот это только один пример.
16: Вы сами историк. Верный или неверный подход судить историю, я бы сказал, слишком эмоционально. То есть часто, я это встречаю очень часто, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и давним персонажам. Вот как будто дети смотрят мультфильм. Там обязательно должны быть наши и не наши. Силы зла и силы света и добра. Будь то крестовые походы или наполеоновские войны. То есть что важнее? Я-то думаю, что первое из того, что я сейчас скажу, понять суть вещей и развитие истории и человечества, или, что называется, заклеймить в сегодняшних интересах, будь то политических групп, социальных движений, и неизбежно это ведет к такой исторической аберрации видения.
17: Тут разные плоскости на самом деле, потому что история как наука, она не может быть построена, или, по крайней мере, не должна быть построена, ну, на вот таких размашистых черно-белых оценках, потому что в истории как таковой мало черно-белого. Но это как наука. Наукой занимаются, в общем, немногие. Это вещь, которая не может быть популярной на самом деле. А история как массовое представление о прошлом, она в любом случае в какой-то степени упрощается. Но тут важная, я считаю, вещь, которую вы упомянули, и она недопустима ни для научной истории, ни для такой популярной. Это вот этот смертный грех историка – анахронизм. То есть, когда мы рассуждаем о людях давно умерших или просто живших в прошлом – с позиции сегодняшнего дня. Ах, он был, допустим, расистом. Нет, это, конечно, плохо. И, понятное дело, тут уже нужны некие градации, потому что нынешний подход к расизму в развитых западных обществах – это одно. А подход, который существовал 200 или 300 лет назад – это другое. Но и здесь есть разные оттенки, потому что всегда, по крайней мере, в странах христианской культуры, унижать, убивать, тем более относиться как-то очень мерзко к ближнему своему, вне зависимости от цвета его кожи, поскольку есть ни эллина, ни иудея, как известно, было плохо. Но был такой патернализм со стороны образованных белых людей к другим расам, как к таким, ну, почти что детям, они неразвитые, их нужно цивилизовать. Вот это, конечно, ушло в прошлое, но осуждать такой подход, рассуждая о событиях 200-летней давности, мы не можем. Одно дело поднимать на щит людей вроде Уильяма Уилберфорса, это человек, который посвятил свою жизнь кампании за отмену рабства и запрета работорговли. Это одна вещь, потому что и тогда, и сейчас это морально достойное деяние. Но осуждать людей, которые были воспитаны в других представлениях на этот вопрос, и которые при этом ничего плохого, жестокого, мерзкого по отношению к людям иной расы не делали, это уже не исторично, я бы так сказал. Вот в этом есть тонкая разница, которую многие сейчас, к сожалению, не видят.
16: Я недаром упомянул крестовые походы или, чтобы опять-таки не быть европоцентричным, ну, монгольское завоевательное нашествие. Говоря современным языком, и там в течение многих десятилетий совершались чудовищные преступления против человечности, геноцид, военные преступления. Но давайте вспомним о том, что и там люди, которые шли в эти завоевательно-освободительные, как они все считали, походы, были глубоко убеждены, что они жертвуют не только кем-то еще, самими собой, а действительно так в большинстве случаев и происходило. Они жертвуют собой, они попадут в рай ради исключительно благого дела и ради того, чтобы нести свет цивилизации. Потому потому что вот китайско-монгольская культура, двинувшаяся на Запад, считала варварами абсолютными все народы, которые тогда населяли сегодняшнюю Центральную Азию или Восточную Европу, или Ближний Восток.
17: Да, безусловно, это был подход всех крупных цивилизаций, которые считали себя, ну говоря грубо, пупом земли, а свое окружение соседи считали недоразвитыми варварскими народами. Понятное дело, что с современной точки зрения это полная ахинея. Но учитывать при оценках и анализе действий тех или иных деятелей прошлого то, что они размышляли вот именно так или вот именно так, это необходимо, иначе мы просто не поймем, почему они так действовали. Они нам будут казаться

0: римских императоров и заканчивая Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, будут изображать либо кровавыми монстрами, либо сумасшедшими, либо, наоборот, такими отлакированными святыми символами, в зависимости от заданных целей.
1: В определенной степени это, как я уже сказал, неизбежно такое в массовом сознании, как бы упрощение сложных вещей в нашем прошлом. Я хотел бы вернуться немножко к тому, о чем мы вначале уже упомянули, к тому, что мир перестает быть западоцентричным, и это во многом хорошо, потому что на передний план в тех же исторических исследованиях выходят вещи, о которых раньше говорилось мало или не говорилось вообще. Истории дохристианских разного рода цивилизаций, истории аборигенов, коренных народов там, где потом они подверглись колонизации, история деколонизации, история разных социальных групп, которые раньше, ну, их голос был менее слышен. Это начиная от истории женщины, заканчивая историей, ну, разного рода меньшинств этнических, сексуальных, каких угодно. Это важно, потому что все голоса должны быть слышны. Но вопрос в другом, чтобы это не привело к выворачиванию наизнанку. То есть с тем, чтобы одна пирамида иерархии исчезла и была заменена другой, в которой просто этажи будут выглядеть иначе. И те, кто был раньше наверху, будут оттеснены вниз и наоборот.
0: Я заметил в наших беседах последних месяцев, играю роль скорее скептика-пессимиста. От себя добавлю, что нас та же самая история учит тому, что 90%, по крайней мере, всех революций в итоге делались не за тем, чтобы ликвидировать какую бы то ни было социально-политическую пирамиду, а чтобы перевернуть ее кверху ногами. Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
2: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам.
3: Как возраст влиял на поведение президента Байдена, так возраст сегодня и больше влияет на президента Трампа.
2: И о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
0: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о том, с какой, возможно, переписанной историей нам придется еще глубже входить в 21 век. Еще одно мое опасение, Ярослав, а вы постарайтесь его развенчать, если у вас получится. Возможно ли из-за того, что история сейчас, как и география, допустим, и прочие гуманитарные науки, считается самым нелюбимым предметом у школьников практически по всему миру, от Канады до Индии, и из-за растущей политической и исторической, проще говоря, ну, малограмотности будущего населения Земли, вернутся опасные идеи и идеологии, которые уже были, как это было и в первой половине 20 века. Это будет, в первую очередь, возвращение старых идей. И что еще более опасно, начнется приход таких вождей лжепророков, потому что если в умах людей место пусто для имеющихся лидеров и каких-то образцов, будь то культурно-социальных, которые какие-то им не то чтобы диктуют, но пропагандируют и демонстрируют культурные и поведенческие нормы, ну, значит, придет кто-то потемнее.
1: Зарекаться, конечно, трудно, это понятно совершенно, но это просто признак того, о чем я в самом начале сказал. Признак вот этого слома эпох, потому что и то, что сейчас во многих странах не очень понятно, как преподавать историю детям или студентам, это тоже признак того, что осмысление не закончилось, потому что прежние иерархии, системы ценностей, вот эти вот такие стройные нарративы, когда в этом рассказе действуют великие деятели, которые переворачивают или дают совершенно иной ход событиям, это совсем давно ушло в прошлое. Потом был период, когда доминировали, наоборот, история, ну, что называется, масс, либо в марксистском подходе, где история классов и их взаимоотношения, их борьбы, либо в национальном подходе, либо в традиции, так сказать, которая экономические процессы выводила на передний план. Этот период тоже как-то ушел в тень. Сейчас история раздробилась на такие кусочки, когда принято изучать отдельные явления. Историю городов, историю торговли в том или ином регионе, историю стили одежды и так далее и тому подобное. То есть история распалась на детали, заниматься ими безумно интересно. Часто я сам такие вещи очень люблю. Но если раньше не видели деревьев из-за леса, то

0: Сейчас не то, что деревья изучают дупло или веточку, а они видят ни дерево, ни леса в целом. Это проблема именно слома эпох, на мой взгляд. А то, что за счет этого объем исторических знаний уменьшается, а сами они ухудшаются, это да, об этом свидетельствуют очень многие опросы, и по большому счету очень часто мы в СМИ слышим, что вот опросили школьников где угодно, во Франции, в США, в России, по поводу того, кто с кем воевал во Второй мировой. И какой-то очередной огромный процент дал совершенно неправильные ответы о соотношении сил. Да что там говорить, если сейчас по одному французскому, кажется, опросу до 8% взрослого населения относится к плоскоземельцам, так называемым. Ну, что называется, дальше ехать некуда. С другой стороны, это не тупик, это не безнадега, потому что это люди ищут новые пути познания. Иногда некоторые в ходе этого поиска заходят в полный тупик. И да, это чревато на уровне политическом появлением таких фигур, которые будут вещать простые правды, и за ними очень удобно идти. Я не так давно читал одну книгу о французском средневековье. Там очень четко автор описывает психологию тогдашнего человека. Он пишет, что человеку средних веков нужен был отец. Роль большого отца играл Бог, а роль, так сказать, отцов поменьше, другие авторитеты, и очень часто авторитеты прошлого, потому что золотой век всегда был в прошлом, а потом что-то испортилось, и нужно вернуться к золотому веку. Эпоха Просвещения все это перевернула, но эпоха Просвещения, на мой взгляд, по многим параметрам как раз уходит в прошлое. А что ее сменит, вот это интересно.
1: Идолы часто одни и те же, просто их трактуют по-другому. Вот далеко ходить не будем, 65% российских школьников никогда ничего не слышали о сталинских репрессиях и даже не знают таких слов, как ГУЛАГ или НКВД. Действительно, как вы выразились, тут уже дальше и комментировать нечего. А вот «Западный мир». Пару лет назад на обложке Newsweek издания был огромный заголовок «Теперь мы все социалисты». Да, и молодые люди по всему миру перечитывают заново Карла Маркса, трактуют они его как хотят. 40% преподавателей высших учебных заведений Соединенных Штатов тоже заявляют: «Я марксист». Причем каждый может трактовать это как угодно. На самом деле, что это за марксизм и что он там имеет в виду, надо разбираться в каждом конкретном случае. То есть сейчас ведь все позиции и представлений об идеальном современности, современных представлений, вот все, кому не лень, начинают вновь рассуждать о природе капитализма, социализма, коммунизма, какого-то крайнего национализма и так далее. Но пугает то, что вот как будто уроков прошлого не существует. По крайней мере, да, вот вы уже отметили, для большинства обывателей, которым нужны простые решения, им нужны простые объяснения, и ту же историю Второй мировой войны, кто там с кем воевал, желательно изложить в 10 твитах. Ну, а можно и в 5, это еще лучше.
0: Да, ну, массовое сознание вообще, оно, конечно, простое. Оно всегда ищет простых решений, но дело образованного слоя как раз объяснять. А очень часто как раз этот самый слой перестает исполнять эту свою функцию. Он хочет приказывать, он хочет вести за собой, он хочет выделять некие единственно верные теории. Как это делали те самые радикальные марксисты, особенно большевики, если Россию брать, в свое время. И их оппоненты на крайне правом фланге. Истина одна. Мы, так сказать, построимся и ровными шеренгами пойдем в светлое будущее. Ну, обычно будущее оказывалось совсем не светлым, но примитивизации это избежать – это как раз одна из самых главных, на мой взгляд, задач, которые нужно решать, и решаются они в наше время, ну, довольно плохо, если смотреть на то, как выглядит нынешний мир и куда он идет.
1: Ну так отсюда и культура отмены, отсюда вот это отрицание авторитетов. Вы говорите, образованные слои могли бы что-то сделать. Так сейчас образованные слои – это как раз во многих государствах некие такие враги всего прогрессивного, враги молодого поколения. Я очень много читал и слышал, что нам ваши ценности, идеи, представления о мире старых белых мужчин, которые навязали всему миру некие свои рамки поведения, не нужны, мы свои собственные придумаем.
0: Это же на обоих флангах, так сказать, абсолютно так же, потому что если мы возьмем интеллектуальные так называемые элиты в авторитарных странах, в той же России, ну, наверное, в Китае, про Китай я поменьше знаю, ведь там наоборот, это установки традиционалистские, архаичные, за которые шаг влево, шаг вправо считается побегом. То есть поляризация происходит, да, и проблема как раз в том, что то пространство интеллектуальное, политическое, социальное, которое находится между полюсами, и которое склонно не видеть мир в одних, так сказать, красках, красных, коричневых, каких угодно, но одних, оно сужается. И в этом самая большая беда. Да, конечно, культура отмены принимает часто уродливые формы. Не менее уродливые формы принимает культура реакции и скреп всевозможных. Мне тут выбрать трудно, что мне менее симпатично. Чумана, оба ваши дома.
1: Да не симпатично ни то, ни другое. Ни необольшевизм, ни неомракобесие какое-то. Но вот многослойность истории, ее сложность, ее противоречивость, вот эти 50 оттенков серо-коричневого, красно-белого, любого. Это вот, к сожалению, для ученых, для аналитиков, для таких кабинетных профессионалов. А абсолютная однозначность оценок, она характерна для публичной подачи истории, и для таких мифов и нарративов об истории, которыми сейчас, заметьте, разные лидеры и правительства очень умело пользуются. И пример нынешней России, он самый ближайший. Вот это бесконечное разделение на наших и ваших. Вокруг все нацисты, империалисты, колонизаторы, фашисты, а мы вот такие, я бы сказал, православные интернационалисты. И тут же начавшаяся активно недавно, да не недавно, давно уже реабилитация Сталина. Вот это очень ловкий прием был.
0: Приемы на каждом шагу, потому что проблема с историей в том, что она очень удобный инструмент для манипуляции общественным мнением и мобилизации этого общественного мнения на свою сторону. Политики всегда любили играть с историей, всегда любили иметь ее, что называется, на своей стороне. Вот другой пример, который меня, признаться, сильно огорчает, как человека, который занимался и занимается Центральной Европой и разными проблемами ее прошлого и настоящего. Посреди российской агрессии против Украины возникает очередной жуткий острый спор между Польшей и той самой Украиной, в центре которого Волынская резня. Я совершенно не преуменьшаю значение трагедии, которую в разгар Второй мировой войны пережило население Волыни, в первую очередь этнически польское население. Но, на мой взгляд, вот сейчас бадание вокруг будущего эксгумации трупов этой резни, вокруг извинений, неизвинений, разного рода, так сказать, формальных оценок этой истории 80-летней давности, они, мне кажутся, абсолютно неуместными. Идет война, в которой Польша стоит на стороне Украины, приняла миллионы украинских беженцев. В общем, как бы все однозначно. И при этом польские лидеры считают нужным поднимать эту тему, а украинские лидеры считают возможным резко, насколько можно судить по отчетам прессы, на эту критику отвечать. Какие-то сигналы с Марса, в том смысле, что более неуместной полемики вот по времени и месту я уже давно не встречал.
1: Но сейчас это, по-моему, вообще стало нормальным, что каждое, ну, заметное государство, по крайней мере, оно выбирает своих героев и назначает своих таких врагов, выстраивает свои символы, свои мифы, традиции для подкрепления своей истории и создающегося ими в данный момент государства такого, каким они его хотят видеть. Это и школьных учебников касается, да и всегда так было. Вот примеры. Мне как-то в руки попали для смеха, вот вам приведу такой пример, учебники английский, исторический, детский такой, детская книга, и французский. А потом я поинтересовался по-немецки, я немецкого языка не знаю, читать не умею. Но то же самое, британцы, французы и немцы освещают битву при Ватерлоо 1815 года, но настолько по-разному. Каждая сторона подчеркивает невероятную важность вклада и как бы последствия этой битвы для всего развития человечества именно для своей страны. А остальные, ну, как бы так, второстепенные игроки там было. Причем не две даже, а три стороны. Ну, еще, я не знаю, возможно, в Нидерландах существуют и в Бельгии свои учебники. Там, может быть, еще как-то это интерпретируется. Или есть вот такая вещь, как вьетнамская и корейские войны 20 века. И, разумеется, полярно отличаются в учебниках стран-участниц США, Китая, Корея, Советского Союза когда-то, а теперь России, описание причин, хода, последствий вот этих войн в зависимости от конкретной стороны.
0: Поэтому, мне кажется, очень важным и хорошим опыт, он, правда, не очень богатый, но он есть в разных странах. Кстати, в той же Франции и Германии, насколько я знаю, он есть. Опыт написания совместных учебников историками разных стран, где подход вот этот вот национальный, что вот наши победили или наши тут сыграли главную роль, он уходит на задний план просто потому, что невозможно написать вместе книгу, когда кто-то один будет настаивать на том, что он главный. К сожалению, этот опыт, как я уже сказал, он не очень повсеместный, а хорошо бы, чтобы был. И еще хорошо, чтобы такие книги писались живым языком и на хороших таких увлекательных примерах. Я одну такую книгу знаю, это одна из моих вообще любимых исторических книг, она называется «Милый враг». Эта книга, ее написала супружеская пара. Он английский историк Роберт Тунс, а она его жена Изабель, француженка. И вот они написали историю того, как англичане и французы друг друга любили и ненавидели, и воспринимали вот в этих кривых зеркалах на протяжении, ну, они со Столетней войны, насколько я помню, начинают. Очень хорошо, просто прекрасно сделано, потому что именно показывает, насколько все это относительно и насколько смешон вот этот подход. Мы самые хорошие, а соседи, они какие-то либо злые, либо плохие.
1: На этом, Ярослав, давайте мы пообещаем обязательно друг другу и нашим слушателям, в первую очередь, что мы этот разговор продолжим. Я бы в следующий раз, знаете, о чем предложил поговорить? Об истории того, что сейчас называется глобальным югом, а когда-то это называлось, что некорректно, я никогда не любил это выражение, третьим миром, о постколониальном мире и постколониальном мышлении. А так, это был подкаст «Атлас мира». Его всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь и в новых каналах в YouTube и на нашем сайте свобода.org. Используйте VPN, ищите все полезные советы на сайте, в соцсетях, как обойти цензуру. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шибов, на этом с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
0: До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
2: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
4: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
5: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
6: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
7: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
8: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
9: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
12: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
13: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Календарь исторических событий. 1917 год в воспоминаниях современников. Радиокомпозиция сотрудников русской службы. Эфир 11 января 1972 года.

Вы слушаете очередную передачу из серии «1917 год. Воспоминаниях современников». Первые передачи этой серии посвящены обзору положения в России к концу 1916 года, в канун революции. В прошлой передаче мы говорили о дезорганизации в тылу действующей армии, вызванной военными неудачами 1915 года. В сегодняшней передаче «Настроение в провинции» вы услышите о том, как провинция реагировала на события войны и на действия непопулярного и беспомощного правительства.

0: Лето 1915 года принесло ряд тяжелых неудач на фронте, вызвавших неполадки в тылу, продовольственные затруднения и, как следствие, недовольство широких масс населения. Уже в августе 1915 года министр внутренних дел князь Щербатов сообщал Совету министров.
1: Серьезные беспорядки возникли в Иваново-Вознесенске, где пришлось стрелять, и момент был до крайности напряженный, так как не было уверенности в гарнизоне. Результат стрельбы – 16 убитых и более 30 раненых. Возбуждение далеко еще не улеглось, и можно ждать отзвука в других заводских районах.
0: Министр торговли и промышленности князь Шаховской подтверждает, что среди рабочих масс растет недовольство.
2: У меня сведения от фабричных инспекторов самые тревожные о настроениях среди рабочих. Какой-нибудь искры достаточно, чтобы пожар разгорелся. Я очень опасаюсь запросов в Думе по поводу Иваново-Вознесенска. Должен отметить, что вообще сейчас на заводах настроения напряжены до последней степени. Рабочие повсюду ищут измены, предательства, саботажа в пользу немцев и увлечены исканием виновников наших неудач на фронте.
0: Ему вторит и министр внутренних дел.
1: Среди рабочих, как и вообще среди населения, ходят чудовищные слухи о взяточничестве при военных заказах. Говорят о спекулянтах, о комиссионерах, инженерах, чиновниках, будто бы поощряемых в их аферах, ссылаясь при этом на то, что до сих пор никто не был предан суду. Все эти толки, конечно, в значительной степени плод злонамеренной агитации. Но для успокоения толпы следовало бы принять какую-нибудь демонстративную меру.
0: Но тут же министр внутренних дел сознается, что очень трудно применять крайние меры для успокоения волнующихся рабочих.
1: Настроением рабочих пользуется революционная агитация, старающаяся раздуть патриотическое негодование в массах. Извольте-ка силой разгонять толпу, которая идет с царскими портретами и национальными флагами, требовать искоренения немецкой крамолы. В Москве уже пришлось пережить подобный момент, и мы знаем, к чему это привело. Революционные и все более поднимающие голову пораженческие организации отлично это учитывают. Для них важно, каким бы то ни было способом, вывести толпу на улицу. Затем это стадо можно повернуть в любую сторону. Как вы хотите, чтобы я боролся с растущим революционным движением, когда мне отказывают в содействии войск, ссылаясь на их ненадежность и неуверенность в возможности заставить их стрелять в толпу? С одними городовыми не умиротворить всю Россию, в особенности, когда ряды полиции редеют не по дням, а по часам. И население ежедневно возбуждается думскими речами, газетным враньем.
0: Но не во всех местах провинции и не на всех заводах положение было столь тревожно, как сообщал министр внутренних дел. На многих заводах, в особенности на Хлебном юге, положение не внушало беспокойства. Свидетель революции Владимир Николаевич Попов, товарищ прокурора в Николаеве, рисует такую картину.
3: Николаев находился, можно сказать, в полном расцвете. Главным образом, что Николаев был центром судостроительства Черноморского флота. Там два было огромных завода «Руссуд» и «Наваль», целый ряд вспомогательных заводов. Работа моя в Николаеве была особенно интересна именно благодаря тому, что главнейший завод «Руссуд» находился в моем участке, но и соприкасался с рабочими массами. Должен вам сказать, что к нам, к судебному ведомству, относились особенно, я бы сказал, с особым доверием даже люди противоположных политических убеждений и настроений. И вот в таком порядке мне приходилось часто и много разговаривать с рабочими. Причем должен вам сказать, что Если я вам скажу благоденствие, может быть, это будет немножко преувеличено, но рабочие были настроены исключительно лояльно, ни о каких революционных настроениях не могло быть совершенно и речи. Доказательством это тому, что за год свыше моей работы до революции у меня абсолютно не только политического дела, но даже политического дознания не было.
0: Но охранное отделение все же продолжало информировать правительство о нарастании нежелательных настроений.
4: Применение вооруженной силы лишь обозлило массы и придало повсеместному разлитому напряженному состоянию какой-то оттенок революционности. В рабочие массы проникло сознание, что, борясь с немцем, они борются с правительством, состоящим из немцев.
0: Интересно отметить, что подобные настроения ширились и в среде интеллигенции. На совещании адвокатуры в Москве уже осенью 15 года были высказаны такие мысли, согласно рапорту секретного информатора полиции.
4: Обществу внушают уверенность, что правительство пойдет на уступки, когда совершенно ясно, что этого не будет, пока к лицу правительства не будет поднесен увесистый кулак. Быть может, настал момент, когда русскому обществу следует задуматься над вопросом, что неотложнее – уничтожение немца внутреннего или же немца внешнего. И настоящими событиями ответ напрашивается сам собою – именно немец внутренний не дает нам разбить немца внешнего.
0: Этого немца внутреннего премьер-министр последнего предвоенного царского правительства граф Владимир Николаевич Каковцев в своих воспоминаниях характеризует так.
5: Правительство терпело все большие частые перемены, так как министры менялись с невероятной быстротой, и на смену ушедших приходили люди все более и более неведомые. И все громче стали говорить о так называемом влиянии темных сил. Так как никто не понимал, откуда берутся эти новые люди с их сомнительным прошлым, сумбурными планами и полной неподготовкой к делу управления. Да еще в такую страшную пору.
0: Уже в начале 1916 года сводка охранного отделения давала довольно определенную картину настроения широких масс населения империи.
4: Брошен определенный лозунг расплаты не только с данным правительством, а именно с верховной властью. Было бы большой ошибкой игнорировать, не придавать самого серьезного значения этим наглым угрозам. Угрозы не просто бахвальство революционно настроенных кругов, а результат твердой их уверенности, основанной на знакомстве с настроениями широких масс, среди которых в последнее время престиж верховной власти действительно пал. Приходится говорить даже более, чем о падении престижа верховной власти. Налицо признаки начавшегося и неуклонно развивающегося антидинастического движения. Не столько движение с определенно выраженным республиканским характером, сколько движение острого и глубокого раздражения против особы государя-императора. Если реагировать на все случаи откровенного оскорбления величества, то число процессов достигло бы небывалой цифры.
0: О настроениях в Киеве так вспоминает свидетель революции Алексей Александрович Гольденвейзер, адвокат.
6: В начале войны, как известно, был общий патриотический подъем, в котором принимали участие все группы населения, в частности, и такие гонимые и по репутации антиправительственные, как еврейство. Но затем наступило разочарование. Киев в 15 году переживал панику, потому что ждали, что вот-вот придут немцы, и была даже частичная эвакуация. Затем вся та разруха, которая обнаружилась, она, конечно, вызвала соответственную реакцию. И поэтому к войне относились, я сказал бы, так же, как и во всей России, относились сначала с восторгом, а затем с ужасом. И видя, что правительство не идет на надлежащие уступки, не верили в благополучный ее исход. Я думаю, можно сказать, что в Киеве, как и в других провинциальных городах, самые последние месяцы 16-го года едва ли кто-либо предвидел близость и реальность предстоящих грозных событий.
0: Близость наступающей революции не замечал даже такой умудренный опытом политик, как граф Каковцев. В своих воспоминаниях он пишет:
5: лето 1916 года прошло в том же нервном настроении. Мне приходилось часто уезжать из деревни. Да и жизнь в деревне, которую я так любил, утратила свою былую прелесть. Хотелось быть ближе к источнику сведений. Газеты, получавшиеся к вечеру, не давали удовлетворения любознательности и все больше и больше тянуло в город, в водоворот какого-то смутного кипения. Но я должен сказать по правде, что ни у меня лично, да ни у кого из людей, критически относившихся к событиям, не было никакого представления о надвигавшейся катастрофе.
0: Таковы были настроения в провинции к концу 1916 года.

0: построение фронта и ближайших тыловых учреждений, его обслуживавших, имело большое политическое значение. В окопах находился цвет нации. Почти единственным источником информации этих людских масс, оторванных от общественной жизни, была периодическая печать, достигавшая самых захолустных уголков фронта. Уже в середине 1915 года правительство было обеспокоено общим направлением печати. На заседании Совета министров Кривошеин, министр земледелия, заявлял:
1: «Наша печать перешла все границы не только дозволенного, но и простых приличий. Газеты заняли такую позицию, которая не только в монархии, в любой республиканской стране не была бы допущена, особенно в военное время. Сплошная брань, голословное осуждение, возбуждение общественного мнения против власти, распускание сенсационных известий – все это день за днем действует на психику 180-миллионного населения».
0: К концу 1916 года на фронт стали проникать в большом количестве листовки и прокламации общественных организаций почти что революционного направления. Например, в резолюции съезда московских общественных организаций, состоявшегося в конце 1916 года, можно было прочесть:
2: «Пусть знает армия, офицеры и солдаты, что правительство наносит непоправимый удар общему делу. Пусть знает армия, что вся страна готова сплотиться для того, чтобы вывести Россию из переживаемого ею гибельного кризиса».
0: Само собой разумеется, что мозг действующей армии, ставка Верховного Главнокомандующего, была информирована о направлении печати, проникавшей на фронт. Официальный хроникер императора полковник Дубенский, находившийся при нем неотлучно с октября 1914 года, так пишет в своих воспоминаниях:
2: «Фронт и армия сравнительно не беспокоили государя своим состоянием. Он хорошо знал положение всех войск и был поэтому уверен, что в огромной массе армия спокойна, всем снабжена и ожидает боевых операций весной. Конечно, тыл и в особенности всероссийские земские и городской союзы, раскинувшие широко и всюду свои органы и ячейки, вели агитацию, подобно прогрессивному блоку Государственной Думы. Однако у государя была надежда, что серьезных волнений это не внесет в войска. Кое-где начинали сочувствовать блоку высшие командные лица, штабы, но самая толща солдатско-офицерская была, по мнению царя, вне политики. Тем не менее, смута шла».
0: Роль всероссийских, городского и земского союзов, которые так беспокоили официального летописца императора, беспокоило также и правительство. Смута, как выражается официальный биограф, описывается в протоколе заседания Совета министров так:
2: «Везде выступают общественные или иные деятели и земский союз во главе с князем Львовым. Сей князь чуть ли не председателем какого-то особого правительства делается. На фронте только о нем и говорят. Он спаситель положения. Он снабжает армию, лечит больных, кормит голодных, словом, является каким-то вездесущим. Но кто его окружает и кто его сотрудники, это никому не известно. Вся его работа вне контроля правительства, хотя ему сыплют сотни миллионов».
0: Таково было отношение царского правительства к Земскому союзу, общественной организации, ставшей неотъемлемой частью фронта и невольно приобретшей значительное влияние в армии. К концу 1916 года Земский союз насчитывал без малого 8000 учреждений, из них 4100 учреждений на фронте. Это были учреждения медицинские, питательные, санитарные, транспорт раненых, транспорт грузов, починочные мастерские, ветеринарные клиники, скотобойни, молочные фермы, лаборатории, библиотеки и так далее. Бюджет Земского союза в последний предреволюционный год доходил уже до 2 миллиардов рублей. Его мастерские могли в случае надобности выпускать в день полное оборудование одного санитарного поезда. В начале 1916 года на совещании в Ставке Верховного Главнокомандующего представители армии обращались со словами высокой похвалы к председателю Земского союза, князю Львову, за деятельность его организации на фронте. А в конце 1916 года императрица писала царю:
3: «Я бы спокойно и с чистой совестью перед всей Россией отправила бы Львова в Сибирь. Это делалось раньше за гораздо менее серьезные поступки».
0: Но была ли работа на фронте Земского и городского союзов политической пропагандой? Правительство считало, что это именно так. Последний министр внутренних дел Протопопов предписал полицейским властям присутствовать на всех заседаниях Земского и городского союзов. Мера эта мотивировалась меморандумом министра, в котором говорилось:
2: «Правительство принуждено выработать нормы предупредительного характера, обеспечивающие не только свободную, но и вполне правильную деятельность Всероссийского, Земского и городского союзов и военно-промышленных комитетов, исходя при этом из соображений охранения их от уклонения в сторону разрешения ими не подлежащих их ведению политических задач».
0: Но все же политическая агитация в действующей армии существовала. Об этом рассказывает свидетель революции Алексей Александрович Головин, офицер лейб-гвардии Уланского полка, участвовавшего в боях на Юго-Западном фронте.
4: «Мне кажется, эта пропаганда носила чисто стихийный характер. Конечно, она направлялась к кадетской партии, но она выражала общее настроение, в особенности земских кругов, которые влились в большом количестве в целый ряд учреждений как санитарного характера, так и земско-городского, и, конечно, руководствовалось теми думскими речами, которые печатались в газетах и приносили, так сказать, материал для этой пропаганды. Я не хочу говорить об этой речи, которая всем была известна, Милюкова, а о том, что глупость или измена, которая известна всем. Эта знаменитая речь стало известно, в общем, на фронте довольно быстро. Я бы сказал, в начале декабря они о этой речи говорили и ее, так сказать, толковали. И, конечно, это чрезвычайно дискредитировало монархию и трон. Конечно, никакой социалистической пропаганды, или тем более, в особенности, большевистской, не существовало. Это скорее носило характер недовольства. Недовольство, которое имело отчасти причиной усталость от войны и неизвестность или непонятность причин войны. Почему, собственно говоря, возникла война, кроме того, что немец захотел и объявил нам войну, дальше этого не шло объяснение. Но, во всяком случае, конечно, пропаганда принималась и воспринималась очень легко, главным образом из-за усталости, из-за желания просто вернуться домой.
0: О политической пропаганде в частях тяжелой артиллерии Северного фронта рассказывает подпоручик Шелестов.
5: Офицеров в России воспитывали аполитично. Таким образом, в этом направлении особенного интереса к политической агитации не было. Но, конечно, речи думских депутатов производили глубокое впечатление. Но никаких политических выводов мы, молодые офицеры, в то время из них не делали. Солдаты думали свою думку о земле, но это ведь независимо от политической пропаганды. С политической пропагандой в настоящем смысле слова я в своей батарее встретился только после отречения государя, после февраля 17 года.
0: Но все-таки правительство неустанно следило за тем впечатлением, которое производила на армию периодическая печать и деятельность земских организаций, которых само правительство своими неразумными действиями втягивало в политическую борьбу. Незадолго до начала крупных волнений в Петрограде государю была подана докладная записка последним премьер-министром. В ней предлагался ряд мер для предотвращения революции. приводим те места, которые так или иначе касаются армии и обслуживающих ее общественных организаций.
2: Назначить на высшие командные должности лиц не только известных издавна своей ничем не поколебленной и не заподозренной преданностью, но и способностью решительно и без колебаний на борьбу с наступающим мятежом. Тотчас же должны быть закрыты все органы левой и революционной печати и приняты все меры к усилению правых газет и к немедленному привлечению на сторону правительства хотя бы одного из крупных умеренных газетных предприятий. Во все главные и местные комитеты союзов земств и городов, во все их отделы, а равно во все военно-промышленные комитеты должны быть назначены правительственные комиссары для своевременного пресечения революционной пропаганды.
0: Но царь и его советники настолько были уверены в армии, что ни одна из предложенных мер не была подготовлена. И на самом этом документе не было резолюции государя.

0: Вы слушали передачу «Календарь исторических событий» из цикла «1917 год в воспоминаниях современников».
1: Эфир 11 января 1972 года. Золотой запас свободы. Продолжаем выпуск. 200 лет со дня рождения Михаила Спиранского. Из лондонской студии рассказывает Федор Вишняков. Тибор Самуэль. Эфир 13 января 1972 года.
0: Прослушайте специальную передачу, посвященную 200-летию со дня рождения графа Спиранского. У микрофона автор передачи Федор Вишняков.
2: 200 лет тому назад, 12 января 1772 года, родился крупнейший государственный деятель России граф Михаил Михайлович Спиранский. Вот уже 50 лет, как российская история систематически фальсифицируется, а наиболее последовательно искажается внутренняя история России. Здесь существует по советским книгам только с одной стороны гнет царизма, с другой – революционное движение. Никаких реформаторов, никаких людей, стремившихся исправить положение, не было. А если их и поминают, то только для того, чтобы поносить. Ну, это естественно. Идея реформ, идея компромисса противоречит основным принципам ленинизма. Но история, увы, показывает, что свободный демократический строй в тех странах, где он существует, мог развиться лишь постепенно, путем реформ, медленно, через целую систему компромиссов. Трагедия России и всей российской истории в том, что этот принцип никогда не признавался, что всегда выбирались крайности, что всегда считали или все, или ничего. Карьера Спиранского была поразительной. Он из низов в кратчайший срок достиг высот власти и влияния. Спиранский родился 1 января 1772 года по старому стилю во Владимирской губернии в семье бедного сельского священника. В 7 лет он пошел учиться во Владимирскую семинарию. Там он быстро проявил свои необычайные способности. В 790 году он был направлен в Санкт-Петербург в главную духовную семинарию, позднее духовную академию. Спиранский был оставлен здесь преподавателем математики. И вскоре началась его государственная карьера. Сначала домашним секретарем у генерального прокурора, а затем в возрасте 25 лет он уже достиг чина коллежского советника. В 1801 году был образован Государственный совет. Спиранский стал заведующим канцелярией в чине статс-секретаря. В 1803 году он перешел в Министерство внутренних дел. С 1806 года Спиранского стали посылать регулярно с докладами к Александру Первому, который и отметил необычайный талант, трудолюбие, обширные знания, а главное, честность Спиранского, и приблизил его к себе. С 1808 года Спиранский был ближайшим доверенным лицом императора и занимал это положение в течение свыше 3 лет. Александр I взошел на престол со смутными мечтами о реформе. Он был вообще мечтателем, воспитанным на французских философах. Но он не имел представления о том, как приступить к этим реформам, и искал человека, подходящего для этого. Императору казалось, что он нашел этого человека в Спиранском. Спиранский, хотя и весьма молодой, но к этому времени прошел уже большой жизненный путь. Он вышел из низов. Он знал жизнь народа. Эти знания он сочетал с обширным знакомством с философской, юридической мыслью Запада. Спиранский вполне конкретно представлял себе, в чем заключались корни зла, также представлял себе, каким образом исправить положение. Александр поручил Спиранскому подготовить доклад об истинном положении российского общества и о предложениях по преобразованию России в современную ограниченную монархию. Спиранский тщательно и добросовестно работал над докладом. И результат – огромный труд под названием «План государственного преобразования» или «Введение к уложению государственных законов». Доклад Спиранского был составлен только в одном экземпляре, лишь для самого императора. В течение 150 лет текст доклада оставался неизвестным, опубликованы были лишь отдельные случайные отрывки. Полностью доклад опубликован лишь в 1961 году. Это документ огромнейшей важности. Это единственный настоящий анализ русской жизни, русского общества при царизме, который является абсолютно достоверным. На предложениях Спиранского я не буду подробно останавливаться. Они не были осуществлены. Но то, что говорит Спиранский о состоянии России, о состоянии русского общества, сохраняет огромную ценность. Во-первых, это объясняет причину своеобразного положения и развития России гораздо лучше, чем любые положения марксизма-ленинизма. Во-вторых, к сожалению, многое из того, что говорил Спиранский о положении России 150 лет назад, вполне злободневно и сегодня. Увы, не так уж много изменилось за полтора столетия. Цитирую слова Спиранского. Спиранский начал с того, что охарактеризовал Россию. Россия – это обширнейшая в свете империя, населенная разными языками, славящаяся своей силою, рабством, разнообразием нравов и непостоянством законов. Ни в каком государстве политические слова не противоречат столько вещам, как в России. У нас есть все по наружности, и ничто, однако же, не имеет существенного основания. Что такое есть самое дворянство, когда лицо его, имение, честь, все зависит не от закона, но от единой воли самодержавной? Не от сей ли воли зависит и самый закон, который она созидает одна сама собой? Не может ли она возводить и низводить дворянские роды единым своим хотением? Не она ли, воля эта, созидает суды, определяет высших судей, дает им правила, и правила сии отменяет или утверждает по своему изволению? Не в ней ли весь источник чести и уважения? Не ей ли принадлежат, по самым словам закона, все государственные богатства, все земли, все имущества? Итак, вместо всех пышных разделений свободного народа российского на свободнейшие классы дворянства, купечества и прочее, я нахожу в России лишь два состояния – рабы государевы и рабы помещичьи. Первые, то есть рабы государевы, называются свободными только в отношении ко вторым. Действительно же, свободных людей в России нет, кроме нищих и философов. При таковом разделении народа в отношении к престолу, каким образом можно думать о конституционном образе правления, о каких-либо коренных законах? Государство, сим образом составленное, какую бы, впрочем, не имело оно внешнюю конституцию, это государство есть деспотическое. История России от времени Петра I представляет беспрерывные почти колебания правительства от одного плана к другому. Сие непостоянство, или лучше сказать, недостаток твердых начал, был причиной, что доселе образ нашего правления не имеет никакого определенного вида. Может быть, в одной России суды творятся одною волею и приказанием правительства. Можно сказать, что законы наши писаны были в Афинах или в Англии, а образ управления занят в Турции. «Нельзя, — заключал Спиранский, — основать правление на законе, если одна державная власть будет и составлять закон, и исполнять его. Россия стоит ныне в эпохе, когда власть самодержавная, соединив в себе все силы государственные, обладает свободою подданных, как политическую, так и гражданскую. Таков суровый, мрачный вывод, сделанный Спиранским из обозрения положения дел в России. Об этом он честно, прямолинейно сообщил государю-императору. Но между тем настроения Александра I менялись. Мы не знаем, вызвало ли было его недовольство докладом, или же против Спиранского велись интриги, или попросту императорский каприз. Но факт остается фактом. В начале 812 года деятельность Спиранского оборвалась. Он попал в опалу. Его внезапно, без каких-либо причин, сослали сначала в Нижний Новгород, затем в Пермь. Наконец, в 816 году, после многократных просьб, Спиранского назначили губернатором в Пензенскую губернию, а в 819 году генерал-губернатором Сибири. Спиранскому здесь принадлежат огромные заслуги. Он первым навел административный порядок в запущенной дотоле Сибири. Новый этап деятельности Спиранского начался с воцарения Николая I. Ему был поручен громадный труд – кодификация русского законодательства. Эту работу он провел в кратчайшие сроки. С 826 по 833 годы Спиранский составил свод законов Российской империи, памятник государственной деятельности, подобного которому в Советском Союзе нет. Спиранский умер в 1839 году. Таков вкратце жизненный путь одного из замечательнейших государственных деятелей в России, Михаила Михайловича Спиранского. Его деятельность окончилась неудачей. Он хотел преобразования России, превращения России в государство, законовластие, постепенную реформу страны. Но это противоречило бы сущности самодержавия. И самодержавие отвергло предложение Спиранского, как оно позднее отвергало реформы, предложенные другими, и продолжало катиться к пропасти, куда затянуло собой и Россию. Поэтому и ненавидит Спиранского, ненавидели его придворные круги до революции, и ненавидят и замалчивают при советской власти. Трагедия России, которая отличает всю историю России от истории других стран, заключается в том, что ею всегда правили режимы и правительства крайности, основанные на подавлении, на бесправии, на беззаконии. Что в России, в русском правительстве никогда не могли найти себе места и никогда не могли одерживать успеха государственные деятели, подобные Михаилу Михайловичу Спиранскому, родившемуся 200 лет тому назад, 12 января 1772 года.
0: У микрофона выступал Федор Вишняков.
1: Эфир 13 января 1972 года.
3: 3, 2, 1, 0, ignition, lift off. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
1: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Обсуждая Твардовского и «Новый мир» по страницам политического дневника самиздатского журнала, выпускаемого в Москве Роем Медведевым.
4: Раздел «Из литературной жизни». Обсуждение в секретариате Союза писателей СССР журнала «Новый мир». 15 марта 1967 года в секретариате Союза писателей СССР было проведено давно уже намечавшееся обсуждение журнала «Новый мир». Обсуждение было открыто секретарем Союза писателей Георгием Макеевичем Марковым. Затем слово было предоставлено главному редактору «Нового мира» Твардовскому. Твардовский сказал, что он не будет делать отчета, так как номера журнала – это и есть отчет его редколлегии. Кроме того, членам секретариата раздана подробная справка о работе журнала, содержащая все необходимые статистические сведения.
5: «Я далек от того, – сказал Твардовский, – чтобы считать роль, выпавшую на долю нового мира, такую несколько своеобычную –

0: их неотъемлемая часть того, чем в нашей литературе вправе гордиться общество, появилась на страницах «Нового мира». С другой стороны, деятельность журнала, как в печати, так и в устных выступлениях, характеризуется как порочная, очернительская. И выходит, что послушать одних, послушать читателей, посмотреть редакционную почту – хороший журнал, вызывающий широкий интерес не только художественной своей частью, но и публицистической. А если послушать других, то журнал публикует, как на подбор, вещи сомнительные, принижающие нашу действительность, ориентируется на Запад, отбирает произведения, способные вызвать у советских людей настроение безысходности. Часто говорят «линия нового мира». И чаще всего под этим имеется в виду линия дурная, порочная, противопоставляющая себя линии нашей партии в литературе. Подразумевается, что само по себе наличие линии – это уже что-то греховное, противопоказанное советскому журналу. Здесь, на мой взгляд, сказывается смешение понятий. Линия партии в литературе у нас одна, обязательная для всех журналов и газет. Но линия журнала – это частное, конкретное выражение линии партии. Это лицо журнала, более или менее определившееся в единстве его идейно-эстетических пристрастий и принципов. Журнал, не имеющий такой линии, – это издание безликое, неразборчивые относительно формы и содержания публикуемых произведений. То есть это серый журнал, каких у нас, к сожалению, достаточно. «Новый мир» открыто заявляет о своих идейно-эстетических пристрастиях и воспринимает как похвалу странные упреки в том, что он гнет свою линию. Гнуть свою линию значит быть принципиальным, держаться того, в чем убежден и что усвоил из того учения, которое всесильно потому, что оно верно. «Да», – заявил Твардовский, – «мы держимся линии реализма, правдивого изображения действительности, верности великим заветам русской классической литературы, являющей миру непревзойденные образцы реалистического искусства». Наконец, мы придерживаемся принципа повышенной требовательности к мастерству, нетерпимости к фальши и серости во всех ее видах и модификациях. Мы против ухищрений модернизма и тлетворного эстетического влияния Запада, того самого Запада, приверженности которому нас понаслышке попрекают. И мы знаем, что именно по этой причине нашей повышенной требовательности мы не можем не снискать обид и нареканий у известной части литераторов, чьи рукописи редакция вынуждена была отвергнуть, и чьи вышедшие из печати произведения подверглись суровой критике на страницах журнала.
1: Твардовский отметил огромное значение в истории советской литературы отчерков Валентина Овечкина «Районные будни», опубликованных в «Новом мире» еще в 1952 году, а также произведений других деревенщиков, писателей Гавриила Троепольского, Владимира Тендрякова, Сергея Залыгина, Ильи Фоменко, Чингиза Айтматова и других. Линии «Нового мира» соответствуют и мемуары Ильи Эренбурга, Бориса Горбатова, Марка Галая, Феодосии Драбкиной, Ивана Исакова, впервые опубликованных именно «Новым миром». В передаче из цикла «Письма и документы» вы слушаете чтение записи обсуждения журнала «Новый мир» в секретариате Союза писателей СССР, которое происходило 15 марта 1967 года. Этот материал был напечатан в самиздатовском журнале «Политический дневник номер 30», выпущенный в марте 1967 года. Продолжаем чтение записи выступления редактора «Нового мира» Александра Твардовского.
0: «Иногда нам говорят, – заявил далее Твардовский, – что вас вот на Западе любят, и это нехорошо. Тут мне хочется сказать, что нас никогда так не хвалили на Западе, как представителей нашего музыкального искусства, как Шостаковича или ансамбль Моисеева. Но значит ли это, что раз Запад хвалит, то нужно их ущемлять? Наконец, Запад признает наших классиков, признает...

0: признает много из современной нашей литературы. Запад признает Шолохова, которому присуждена Нобелевская премия. Должен ли сделать вывод, что это нехорошо, что это повод для нападок? Вроде бы нет. А между тем, для журнала «Новый мир» на практике это именно так. Кроме того, Запад тоже разный. Если привести самый враждебный, самый неоэмигрантский западный журнал «Грани», то он писал по поводу «Нового мира». Твардовский не оправдал наших ожиданий. На поверку это человек, всецело преданный коммунизму. Критика журналом отдельных недостатков советской действительности направлена на укрепление советского строя. Но это «Грани», это Западная Германия, это враг. А чтобы охарактеризовать обстановку и бодрость духа, которые мы не теряем, я приведу еще кое-что. В Уфе на конференции библиотекарей один из работников журнала «Октябрь», товарищ Стариков, говорил: «Они, между прочим, ездят, делают вечера и говорят больше о новом мире, чем об октябре. И их даже поправляют и говорят: если приехали, рассказывайте о своем журнале. Что новый мир закрывать не следует, это журнал для некоторой части нашей интеллигенции, в том числе писателей, которые, не будь нового мира, посылали бы свои творения, подобно Синявскому, за границу». Я не считаю нужным это опровергать. Это вещи недопустимые, и жаль, что это слышишь из уст представителя определенной державы, которая по смыслу и назначению должна быть дружественной. Но бог с ним. Это все для характеристики той атмосферы, которая есть.
1: Затем Твардовский сказал также и о Солженицыне.
0: «Я считаю странным то положение, которое сложилось. Оно нездоровое и неправильное. И я хочу сказать, что, как бы мои личные отношения ни складывались с Солженицыным, ни я, ни наша редакция не могут изменить оценки его творчества, оценку тех вещей, которые получили место на страницах нашего журнала. Обходить этот вопрос нельзя. Если ответ будет у большинства, что напечатание Ивана Денисовича было ошибкой, то разговор упрощается. А если нет, то можно и поговорить. И даже с толком. Для меня лично было и остается очевидным, что значение этой небольшой по объему повести в нашем литературном развитии огромно, что она оказала и оказывает влияние на целый ряд других, причем наиболее талантливых художников. Например, ее влияние сказалось, в частности, на повести Чингиза Айтматова «Прощай, Гюльсары». Спросите Айтматова, он скажет. На повести Можаева «Из жизни Федора Кузькина», отчасти замолченной, отчасти обруганной, чрезвычайно ценной повести, по крайней мере, по заявлению читателей. Вот на этот вопрос, товарищи, нужно ответить. Хуже нет молчания, хуже нет обстоятельств, когда появляются табуированные имена.
1: Твардовский просит также всех, кто будет выступать, высказаться и о своей поэме «Теркин на том свете». Он называет цензуру пережиточным органом нашей литературы.
0: «Сейчас есть такие данные, – сказал Твардовский, – что в Италии вышла книга Гинзбург-Аксеновой «Записки». Они мне не понравились, не потому что это лагерная тема. Они мне не понравились по журналистскому своему стилю. Это совсем другое дело. Но эта книга там гремит. Вся печать заполнена отрывками из этой книги и рецензиями на нее. В Англии вышли записки Лидии Чуковской. Эта работа была у нас отклонена. У меня неспокойно на сердце относительно ракового корпуса, что он не выскочит там. К чему это идет? Потихоньку складывается такое положение, что образуется вольная пресса за рубежом. Можно ли это допускать? Каким образом бороться? Потихоньку изымать рукописи, складывать в несгораемые шкафы? Я не уверен. Боюсь, что это будет подливать масло в огонь. Нужно больше смелости. Это можно изживать только с опубликованием у себя дома с соответствующими купюрами, с соответствующей редактурой.
1: В заключение своего выступления Твардовский поделился планами журнала на 1967 год. В передаче из цикла «Письма и документы» вы слушали чтение текста выступления главного редактора журнала «Новый мир» Александра Трифоновича Твардовского на обсуждение этого журнала в секретариате Союза писателей СССР 15 марта 1967 года. Этот материал был напечатан в разделе «Из литературной жизни» журнала «Политический дневник» номер 30, который был выпущен сам издатом в марте 1967 года. Продолжаем передачу. Переходим к чтению записи выступления Салынского.
2: Первым после Твардовского выступил секретарь Союза писателей Афанасий Дмитриевич Салынский. Он отметил прежде всего, что ему просто по-человечески понравились те интонации, в которых излагал свои мысли Александр Трифонович. А главное – задушевность, ясность, откровенность перед товарищами о том, что действительно составляет смысл жизни журнала и его жизни как редактора журнала. Салынский поддержал линию журнала как линию партийную. Он высоко оценил повесть Солженицына как действительно интересное, сложное и очень неожиданное явление в литературе. Положительно отозвался Салынский о поэме и спектакле «Теркин на том свете». Крайне резко высказался Салынский о цензуре. Совсем недавно цензура, продержав 3 месяца пьесу «Розова», традиционный сбор, разрешила ее ставить. Это хорошая пьеса, талантливо написана, политически выверенная душой автора. Там нет того, что может быть воспринято чересчур мрачно, чтобы жизнь исковеркать. Пьеса говорит о жизни одного поколения людей, кончивших школу. Жизнь их по-разному сложилась. Пьесу 3 месяца держали, и только вмешательство ЦК заставило эту пьесу разрешить. Цензура уже не по существу идеологии вмешивается, а в художественную ткань. Была такая простая вещь. В пьесе «Варшавская мелодия» Леонида Зорина есть такая фраза в последнем монологе. «Я завтра утром должен позвонить Акопову». Зорин с огорчением рассказывал, что цензура через редактора передала, что эту фразу вычеркивает, так как фраза делает будничным героя. Какое дело цензуре делает будничным или не делает? Это железная фраза. «Я завтра должен позвонить Акопову». До чего дошло? Акопову нельзя позвонить. Эту пьесу держали также долгое время, со скрипом разрешили, сильно измотав автору нервы ожиданием. Он полжизни болеет туберкулезом, и его столько заставляют ждать разрешения. Вопрос о Федоре Кузькине. Это очень талантливая повесть. Но упрек в чем? Эта проблема, мол, снята жизнью, потому что в сельском хозяйстве все хорошо. До каких пор мы будем это исповедовать? Ведь бывает так, что проходит какой-то период времени, и оказывается, что нет, не снято.
1: Далее Салынский критикует статью Кардина «В новом мире». Следующим выступает главный редактор литературной газеты Александр Чаковский.
2: Он довольно отрицательно отзывается и о повести Солженицына, и особенно о статье Лакшина «Друзья и враги Ивана Денисовича». Затем Чаковский пускается в путанное рассуждение о правде факта и о большой социальной правде, о положительном герое и так далее. Разрешите мне привести пример, наиболее близкий новому миру. «Возьмите вопрос о культе личности», — сказал в частности Чаковский. «Допустим, кто-то написал бы статью, что у нас были злоупотребления, преступления, лагеря и так далее, и на этом поставили бы точку. Это была бы правда?» «Да, правда. Но это была бы правда факта. Причем вредная, потому что могли бы найтись люди, которые доказывали бы, что это происходит потому, что плохие начальники лагерей и так далее. Когда же партия вскрыла причины культа личности и назвала условия, при которых он не мог повториться, это уже большая правда. Значит, есть большая правда, которая не только констатирует явления, но и показывает их происхождение и пути ликвидации». Как же можно все время говорить, что не нужно противопоставлять? что есть правда одна, и понимать ее нужно каждый раз в практическом ее выражении. Вижу недостаток, пишу недостаток. А я считаю так. Вижу недостаток.
1: В этом месте кто-то крикнул с места. Пишу достоинство.
2: Не нужно реплик. Может быть, я говорю что-то неправильно. Но я говорю так, как я думаю. Я вижу недостаток, пишу об этом недостатке как есть и говорю о причинах, говорю, как ликвидировать. Это я называю подлинной правдой.
1: Примечание редакции политического дневника. Беда в том, что и в этом понимании правды литераторам сплошь и рядом отказывают. Им не разрешают ни писать о многих недостатках, ни их анализировать, ибо анализ тех или иных лежащих на поверхности недостатков приводит нас нередко к пониманию еще более серьезных и глубоких недостатков.
2: Далее Чайковский весьма нелестно отзывается о Теркине на том свете. Он заявляет, что чтение этой поэмы Твардовским на даче у Хрущева произвело на Чайковского тягостное впечатление.
1: Николай Семенович Тихонов заявил в своем выступлении,
2: что журнал «Новый мир» – это журнал воинствующий, журнал разоблачительного характера. Но к этому воинствующему пессимизму нужно обязательно добавить воинствующий оптимизм, потому что журнал должен стать проводником наступательных идей, а не только разоблачающим. В журнале нет второй струи нашего наступательного, очень важного момента. Потому что, когда вы посмотрите на наше окружение, на нас ведь непрерывно наступают.
1: Примечание редакции. Здесь Тихонов допускает сразу несколько передержек. Во-первых, разоблачительность журнала – это вовсе не воинствующий пессимизм. Во-вторых, выступая против недостатков, «Новый мир» не ослабляет, а усиливает наши позиции, затрудняя тем самым наступление наших противников. В-третьих, в журнале, конечно же, есть и вторая струя, но тенденциозные критики ее редко замечают. В передаче из цикла «Письма и документы» вы слушали чтение текста выступлений главного редактора журнала «Новый мир» Александра Твардовского, Александра Солынского, Александра Чайковского и Николая Тихонова на обсуждение этого журнала в секретариате Союза писателей СССР 15 марта 1967 года. Этот материал был помещен в разделе «Из литературной жизни» журнала «Политический дневник» номер 30, который был выпущен сам издатом в марте 1967 года.
3: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
5: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
6: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
7: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
8: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
9: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
10: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
11: Это преступление против человечества.
12: Бизнес просит у Кремля правила, но получает понятия. Миллиардер Александр Галицкий сбежал из России. Суд отдал государству не только его компании, но и фирмы его бывших партнеров. Бизнесу нужен новый герой, и Путин его назначил. Почему большие деньги уже не спасают от государства?
13: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы разбираемся, из-за чего в России плачут даже самые богатые. Ведь повод для слез, ну или хотя бы для тревоги, есть.